0: На наши очереди в детские сады. В местной поликлинике к педиатру не протолкнуться. Если сюда заедут еще тысячи семей из этих 37 домов, куда мы все пойдем? Нам обещают инфраструктуру в будущем. Но мы-то знаем, что дом строят за год, а садики – десятилетиями. Мы просто задохнемся в этой плотности.
1: Проблема не только в детских садах. Вопрос парковок для Бреста один из самых болезненных. Жители опасаются, что их дворы окончательно превратятся в забитые железом площадки, где не останется места ни для деревьев, ни для отдыха.
2: Они рисуют на рендерах красивые зеленые газоны и 1-2 машинки. А в реальности в некоторых семьях сейчас по 2 машины. Куда они их поставят? Правильно, к нам во дворы, на тротуары и детские площадки. Мы уже сейчас по вечерам круги нарезаем, чтобы припарковаться. А добавьте сюда еще пару тысяч авто из этих небоскребов. Это будет не жизнь, а одна сплошная парковочная война. Мы требуем, чтобы количество машиномест соответствовало количеству квартир, а не мифическим нормам из прошлого века.
1: Пока администрация города взяла паузу для доработки проекта, но жители настроены решительно. Сможет ли диалог между обществом и застройщиком привести к компромиссу, или Брест ждет затяжное противостояние, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Джокер Трампа. Как спецпредставитель президента США снова договорился об освобождении политзаключенных.
5: Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси я и моя команда помогли добиться освобождения 3 поляков и 2 молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря лидерству президента Трампа, Крису Смиту и его команде Государственного департамента и тесной координации с несколькими надежными партнерами.
4: Так, специальный посланник президента США Джон Коул в сети X прокомментировал обмен на границе Польши и Белоруссии. По словам Коула, освобождены также граждане Молдовы.
5: «Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку в этих усилиях, а также за готовность президента Лукашенко к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. При президенте Трампе Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед, недоступных никому другому».
4: Через пару недель Коул снова планирует визит в Беларусь. Цитирую: «Я рассчитываю на освобождение некоторых политзаключенных». Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в США, напоминает политолог Николай Третьяк.
6: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
4: Хотя частичное послабление американских санкций по факту Беларуси ничего не дает, говорит эксперт.
7: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
4: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость, единственная цель которой – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
8: Налог на кота. В Минске к девушке домой пришла полиция и потребовала заплатить за домашнее животное. Минчанка рассказала об этом на своей странице в одной из соцсетей. По словам девушки, к ней домой пришел милиционер с требованием заплатить налог на кота. По словам девушки, сотрудник постучал в дверь вечером, собрал данные о жильцах, а в конце поинтересовался насчет домашних животных. Услышав про кота, он заявил, что питомца нужно зарегистрировать и платить за него налог. А в первый раз он просто предупреждает.
9: Да, я слышала о том, что нужно собак регистрировать и платить налог, ввели налог на собак. Но про котов я вообще впервые слышу. Я у него спрашиваю, что, и на котов тоже? Такой, ну да, конечно.
8: Девушка говорит, что после этого искала информацию, но не нашла подтверждения словам милиционера о налоге. В комментариях пользователи объяснили, что котов в Беларуси действительно нужно.

0: регистрировать, но налог на них не предусмотрен, его надо платить только на собак. Это касается не только владельцев зарегистрированных животных, но и тех, кто просто держит питомца в квартире. Информацию о таких собаках налоговая будет собирать из разных источников. Как заявила гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик, с марта в бумажном и электронном счет-извещении размещают напоминания о необходимости зарегистрировать домашнее животное.
1: Далее до 1 июля будет действовать переходный период, на протяжении которого мы будем напоминать людям о необходимости выполнения норм законодательства. А в счет извещений за июль мы уже планируем с учетом имеющейся информации о незарегистрированных домашних животных включать в жировки налог для владельцев собак, вне зависимости от того, произведена регистрация или нет.
0: Это значит, что налог будут начислять по факту проживания питомца, независимо от его регистрации. Даже если собака не зарегистрирована, налог появится в квитанции. Эту тему белорусы активно обсуждают в соцсетях.
2: Внимание! В Минске вводится дополнительный налог на собак. Теперь за каждого питомца нужно будет платить, неважно, зарегистрирован он или нет. Будете платить по факту. Всего лишь 11 рублей 10 копеек в квартал, это в 3 месяца. Чуть позже будут появляться жировки, где будет прописано: зарегистрируйте, пожалуйста, свою собаку. Кто не зарегистрирует, получит штраф от 1 до 15 базовых.
0: Сейчас владельцы обязаны регистрировать собак в администрации района по месту жительства. Процедура бесплатная. Однако, как пояснили в налоговой, налоговый кодекс не привязывает уплату налога к наличию регистрационного штампа. После 1 июля начисления появятся в жировках всех владельцев, если факт проживания животного будет установлен. Информацию о незарегистрированных питомцах будут получать из различных источников. Для отдельных категорий граждан в законодательстве предусмотрели исключения. Так, льгота на одну собаку положена инвалидам всех групп, пенсионерам, родителям детей-инвалидов до 18 лет, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также жителям частных домов. Если налог начислят и он не будет оплачен, придется заплатить штраф. Он составит 15% суммы, но не менее 0,5 базовой величины. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
1: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
4: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
5: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
4: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
6: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
4: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: На карандаше у НАТО. Зеленский сообщил Альянсу о попытках России втянуть Беларусь в войну. Что это значит?
8: Мы информируем наших партнеров о дальнейшей проработке в Москве планов операции против стран НАТО, а также о попытках более глубокого вовлечения Беларуси в реализацию российских задач. Так, украинская разведка располагает документами российского генштаба, в которых подтверждается, что российские войска не могут выполнить задачи политического руководства, но все равно готовят дальнейшие наступательные операции и хотят расширить мобилизацию.
7: Об этом Зеленский заявил после встречи с главой Главного управления разведки Украины. То, что в Кремле с самого начала спецоперации активно обсуждается, и вопрос об участии в ней белорусской армии, подтверждают и военные эксперты.
9: Планы такие однозначно есть, и однозначно они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
7: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
10: Сейчас беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает Украине время на подготовку. Однако Минск расположен всего в 440 километрах от украинской столицы. Военное командование России это понимает. Отсюда и база.
7: Эксперты также напоминают, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ, предупредил Зеленский. Также он добавил, что если с белорусских полигонов начнут запускать ракеты «Орешник» по Украине, назад дороги не будет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на «Радиосигнал».
4: Трагедия произошла на озере Лепельское. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчину. По предварительной информации, вечером он отдыхал на берегу вместе с друзьями, после чего решил доплыть до полуострова. Проплыв около 20 или 30 метров, мужчина ушел под воду и исчез. Позже погибшего достал из озера очевидец. Обстоятельства происшествия еще устанавливают. Завершено расследование жуткого ДТП под Светлогорском с 6 погибшими. Раскрыли шокирующие детали аварии, произошедшей еще 10 октября прошлого года на трассе Р-31. Маршрутка Минск-Мозырь на скорости врезалась в трактор, вылетела на встречку и протаранила Volkswagen. 46-летний водитель Мерседеса превысил скорость и проявил невнимательность. Экспертиза доказала, что он мог и должен был заметить работающий оранжевый маячок на тракторе, но не притормозил. Маршрутка была исправна лишь частично, а выявлены критические поломки тормозной системы и ходовой части, с которыми выезд на линию запрещен. Пассажиры просили водителя ехать медленнее, но он игнорировал просьбы. Одна женщина даже вышла из салона до аварии, испугавшись манеры вождения. Водитель вину не признал и пытался переложить ее на тракториста, однако следствие полностью опровергло его версию. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит суровый срок. В Слуцке, в доме на улице Социалистической, местные жители вновь жалуются на протекающую крышу. По словам жильцов, ремонт кровли проводили прошлым летом, однако проблема так и не была решена. Во время дождей вода снова попадает в подъезд и квартиры. Люди неоднократно обращались в ЖЭУ, но ситуация, как утверждают жители, остается без изменений. Произошло очередное подтопление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Почёбут на свободе. На границе Польши и Беларуси прошел обмен политзаключенными. Минск отдал журналиста Анджея Почёбута. Журналист Анджей Почёбут был освобожден из белорусской тюрьмы в рамках обмена по формуле 5 на 5, который состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе. Почёбут отбывал 8-летний тюремный срок по делу, которое называют политически мотивированным. Его арест в 2021 году вызвал широкую критику в Европе. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, Анджей Почёбут оказался в тюрьме исключительно за то, что говорил правду.
11: Мы сочувствовали ему, потому что для нас еще свежа память. В течение 45 лет в этой стране, в годы коммунизма, люди попадали в тюрьму просто за то, что говорили правду, не совершая преступлений. Он стал символом.
4: Анджею Почёбуту 52 года, он родом из Гродно. Работал в белорусских газетах и был корреспондентом польских медиа. Его задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023 приговорили к 8 годам лишения свободы. Он содержался в жестких условиях, утверждает глава Подляского отделения Ассоциации «Польская община» Анна Китлинская.
12: В мужской колонии строгого режима в Новополоцке, вероятно, самые жесткие условия в Беларуси. Кроме того, Анджей болен. Мы говорим об этом годами, однако мы знаем, что моральный дух Анджея исключительно высок. Он непоколебимый человек, верный своим принципам журналиста и активиста польского меньшинства.
4: Польша боролась за освобождение Почёбута с момента его заключения. В феврале 2023 года в ответ на вынесенный приговор журналисту Варшава закрыла пункт пропуска «Бобровники». В ноябре прошлого года Польша открыла этот КПП, хотя Анджей Почёбут оставался в тюрьме. Не было его и среди освобожденных в декабре 2025 и в марте текущего года. Сообщалось, что журналист отказался просить помилования у белорусских властей. Но это не причина того, что Почёбута тогда не освободили, считает бывший депутат польского сейма Роберт Тышкевич.
13: Тот факт, что кто-то не написал прошение Лукашенко, не является препятствием тому, что его не выпустят из тюрьмы. Алис Беляцкий тому пример. Он не писал прошение, и тем не менее его освободили. Значит, причина в другом. Я думаю, дело в том, что Анджей Почёбут не только борец за свободную Беларусь и независимый журналист. Он еще и один из лидеров польского меньшинства Беларуси, который насчитывает около 500 000 человек, возможно, даже больше.
4: В Европарламенте Анджея Почёбута назвали воплощением храбрости и мужества. Он провел в белорусской тюрьме 5 лет. Как рассказала его дочь, все это время родные и близкие не знали о нем ничего.
12: Мой отец не просто публичная фигура, он муж, сын, друг. И каждый день этих 5 лет мы не знали, как он, в безопасности ли он. И все же каждый день мы выбираем надежду, потому что надежда – единственное, что не отняли.
4: В рамках обмена Польша освободила российского археолога Александра Бутягина. Это уже не первый случай, когда заключенные по политическим статьям выходят из белорусской тюрьмы на свободу. В марте Александр Лукашенко распорядился освободить 250 заключенных в рамках соглашения с Вашингтоном, которое привело к отмене некоторых санкций США. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
7: Санкции проедают транспорт. Стало известно, что стало причиной внезапной остановки Минского метро.
8: Сегодня утром поезда Минского метро задерживались по техническим причинам. На Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь, Немаршанский сад, ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства.
7: Об этом проинформировали в Минском метрополитене. Точная причина задержек не указывается, но минчане комментируют, что такое происходит регулярно. Причины частых поломок называет инженер-проектировщик Виталий Ус.
14: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. Девятый по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
7: В планах развития столичного метрополитена тоже произошли существенные изменения. Согласно проекту, четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит эксперт.
14: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
7: Это уже не первый случай сокращения проектов линий Минского метрополитена. Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. Так, подготовка к строительству начнется не раньше, чем в следующем году, а когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
7: Нация в зоне риска. Беларусь вошла в мировой антитоп-5 по уровню рождаемости. В прошлом году в Беларуси родилось менее 6 детей на 1000 человек. Всего 54 257 новорожденных. Для сравнения, в 2024 родилось 58 938 детей, что уже тогда считалось худшим показателем со времен Второй мировой войны.
8: Белорусский показатель 5,99 – один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в четырех государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия.
7: По подсчетам экспертов, с 1994 года число новорожденных в Беларуси сократилось ровно вдвое. Тогда родилось 111 тысяч детей.
8: Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
7: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало войны на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
15: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
7: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
16: Повысить выплаты при рождении ребенка.
17: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
18: Ну, стабильность в плане того, что
16: Ну, никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, как бы, мне кажется, зависит все-таки.
18: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
19: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
7: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет-привет.
21: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
22: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
21: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
22: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
21: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
22: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
21: Согласна.
22: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
21: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
22: Давай. Что там по свежим цифрам?
21: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
22: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
21: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
22: Погоди, 8,5% за один месяц?
21: Именно.
22: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
21: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
22: А откуда тогда всплеск?
21: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
22: А, то есть пошли премии?
21: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
22: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
21: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
22: Или даже покажет откат.
21: 100% покажет.
22: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
21: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
22: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех – и топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
21: Угу.
22: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
21: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
13: Так.
21: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
22: И где-то там в воздухе образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
21: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
22: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
21: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
22: Да. Потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
21: И тут вмешивается инфляция.
22: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
21: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
22: Очень точный образ.
21: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
22: Давай посмотрим на регионы.
21: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
22: Ого. А если взять другой конец спектра?
21: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
22: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
21: Ежемесячно.
22: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
21: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
22: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
21: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
22: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
21: Давай.
22: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
21: Это частый аргумент.
22: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
21: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
22: В смысле?
21: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
22: А с 2500?
21: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
22: То есть ничего не остается?
21: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
22: Исторически же там были мощные производства, заводы.
21: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
22: Санкции, потери экспортных рынков.
21: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
22: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
21: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
22: И это запускает цепную реакцию.
21: Какую?
22: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
21: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
22: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
21: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
22: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
21: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
22: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен – работа на глобальный рынок.
21: Абсолютно. Дальше идут финансы – больше 5000. И стройка – больше 3,5.
22: А антилидеры?
21: Сфера образования – чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
22: Слушай, ну, я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
21: Почему?
22: Ну, там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
21: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
22: Да ладно?
21: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
22: А базовая ставка молодого специалиста?
21: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
22: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
21: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
22: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
21: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
22: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
21: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
22: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
21: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
22: А это далеко не всегда так.
21: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
22: Болезненная тема.
21: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
22: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
21: Ага.
22: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
21: И ты думаешь, это не проблема?
22: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
21: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
22: А под водой что?
21: Колоссальный массив скрытых долгов.
22: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
21: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
22: То есть частями?
21: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
22: А, и официально транзакция прошла?
21: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
22: А холодильник пустым. Что еще используют?
21: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
22: Типа, войдите в положение, ребята.
21: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
22: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
21: Кризис ликвидности.
22: Поясни.
21: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
22: То есть завод богатый?
21: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
22: И физически нечем заплатить рабочему?
21: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
22: Да уж.
21: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
22: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
21: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
22: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
21: То есть?
22: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
21: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
22: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
21: Бытовая химия, техника.
22: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
21: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
22: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
21: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
22: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
21: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
22: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
21: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
22: Которые задерживают.
21: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
22: А там колоссальные проценты.
21: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
22: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
21: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
22: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
21: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
22: Грустно это все.
21: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
22: 100%.
21: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
22: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
21: Какой?
22: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
21: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
22: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Медицина на дне. Откуда в аэропорту Минска взялась холера? На территории Национального аэропорта Минск прошли городские теоретико-практические учения по выявлению пассажира с симптомами опасного инфекционного заболевания. По сценарию тренировки рассматривался случай с подозрением на холеру, сообщает пресс-служба аэропорта.
1: Основной целью учений стала проверка готовности служб к оперативному реагированию, а также отработка взаимодействия и обмена информацией между всеми задействованными ведомствами. Участники продемонстрировали алгоритмы действий по локализации очага заболевания и минимизации последствий, связанных с его возможным завозом. В ходе практической части специалисты отработали проведение тепловизионного контроля, визуального осмотра пассажиров и сбор первичной информации.
4: По легенде учений, медики нашли пассажира с признаками заболевания, которого осмотрели сотрудники санитарно-карантинного пункта и медицинская служба гражданской авиации. После опроса и оказания первой помощи был поставлен предварительный диагноз холера, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Особое внимание уделялось оперативному информированию всех взаимодействующих служб, включая медицинские подразделения, администрацию аэропорта, пограничный отряд, таможенные органы, милицию и авиакомпанию. Белавия. В рамках учений персонал был экипирован в противоэпидемические защитные комплекты, отдельно отрабатывались действия по выгрузке багажа контактных пассажиров, его размещению в специальных боксах и проведению дезинфекции, отметили в пресс-службе аэропорта.
1: Контактные лица рейса были собраны, опрошены и направлены в изолятор для дальнейшего наблюдения. Пассажира с подозрением на инфекцию временно изолировали в помещении санитарно-карантинного пункта, где ему оказывалась необходимая медицинская помощь. Параллельно проводились дезинфекционные мероприятия в задействованных помещениях и на транспорте.
4: Пока медики проводят учения, белорусы продолжают жаловаться на заметное ухудшение качества лечения. Люди говорят, что попасть на прием к специалисту стало практически невозможно.
0: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
2: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
4: По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Что касается учений в аэропорту Минска, то в них приняли участие специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, включая сотрудников санитарно-карантинного пункта, медицинской службы гражданской авиации, а также представители служб аэропорта, авиакомпании, пограничного отряда, таможни и органов внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
7: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
8: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
7: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
8: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
7: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
20: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
7: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
23: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
20: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
7: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
24: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны 2 маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
25: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
24: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
5: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
24: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
6: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
24: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
9: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
4: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
10: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт? 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
4: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
11: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
4: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
7: Сигаретный позор. Белоруса подозревают в организации целой группы воздушных контрабандистов. 150 метеозондов. Об этом отчитались пограничная охрана и таможенно-налоговая служба Польши.
8: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
7: Задержанного белоруса обвиняют в контрабанде 240 тысяч пачек сигарет на общую сумму в более чем 1 000 000 евро, заявило следствие.
8: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
7: Напомню, что об аналогичных задержаниях белорусских контрабандистов ранее заявила служба охраны госграницы Литвы. Партии сигарет туда тоже переправляли с помощью воздушных шаров, рассказывает юрист Юлия Боброва.
12: Метеозонды, которые массово прилетают со стороны Беларуси, в Литве активно обсуждают постоянно. Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
7: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. Якобы она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
14: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
7: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
7: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине витамины с просрочкой.
8: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. В Бресте в Healthy People и Expert Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
7: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
8: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
7: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
13: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и...

0: «Плюс» в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
2: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
0: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
3: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
0: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
4: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
5: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку, Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
0: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
6: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
7: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
6: В Госпогранкомитете

0: Отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
1: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, но подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит, пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
0: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
2: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
0: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На Радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на Радиосигнал.
4: Русский мир в Беларуси. В метро Минска потасовка. Выпившая семья из Смоленска напала на белорусов. Вмешалась охрана метрополитена. В соцсетях появилось видео из минского метро, где охранники метрополитена скручивают пассажира на перроне станции «Каменная горка». Некоторые очевидцы описывали, что мужчина выглядел пьяным и перед этим бегал по вагонам, пытался драться с охраной метро и даже ударил свою маленькую дочь. Очевидцы рассказали, что он из Смоленска.
5: Семейка из Смоленска. Кричали, что им нужно уезжать, вы сволочи, не имеете права и так далее. Мужик потом, когда лежал, оскорблял всех и называл плохими словами.
4: По словам очевидцев, рядом с мужчиной была еще жена и пожилая женщина с ребенком, которые истерили. В метрополитене рассказали, что инцидент произошел 26 апреля около 15:45.
6: Инспекторы службы безопасности применили физическую силу в отношении пассажира с признаками алкогольного опьянения, так как он оказал активное сопротивление. После чего правонарушителя передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства.
4: Сообщается, что мужчину остановили еще у турникета и не хотели пускать, так как он был пьян. Но тот с ребенком на руках прорвался к вагонам. В комментариях под новостью белорусы в основном высказывают возмущение поведением гражданина соседней страны.
7: Беларусь вам не Россия, здесь люди вежливые и гостеприимные. И не надо к нам ехать со своим уставом, таких здесь не ждут. Сидите у себя дома.
2: Пьяные русские чувствуют себя королями в Беларуси. Кто хочет таких братьев тут?
8: Беларусь не резиновая, чемодан, вокзал, Урал.
9: Человек перед долгой дорогой с маленьким ребенком на руках нарушает кучу правил и законов чужой страны. Это говорит многое о его воспитании. Особенно удивляют комментарии его трезвых соотечественников.
10: Как они достали? Пусть сидят у себя дома. Что им тут нужно?
4: Один из комментаторов предложил запретить дебоширу въезд в Беларусь на 10 лет, а некоторые и вовсе требуют ввести визовый режим с Россией. Такие требования в последнее время звучат все чаще, а видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, которое плохо сочетается с местным укладом. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
0: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
10: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну, нужно, чтобы не было операций против других европейских стран, нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
11: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
11: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
12: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
14: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
13: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
14: Да, транзитная схема.
13: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
14: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
13: Ну да, вес распределяется нормально.
14: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
13: Ого!
14: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
13: Но подожди, если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
14: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
13: То есть там дыра?
14: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
13: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
14: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
13: а на латание дыры в ФСЗН.
14: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
13: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
14: Ага.
13: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
14: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
13: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
14: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
13: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
14: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
13: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
14: Ну да.
13: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
14: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
13: О, да. Спецсхемы.
14: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
13: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
14: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
13: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
14: Безусловно.
13: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
14: Да, цифры пугающие.
13: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
14: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
13: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
14: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
13: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
14: О, да. Это трагедия.
13: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
14: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
13: Но это же просто абсурд.
14: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
13: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
14: Схема 3 плюс 3.
13: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
14: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
13: Ну, логично, после всех девальваций.
14: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
13: Ноль гарантий.
14: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
13: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
14: Да, Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
13: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
14: Да, но это еще не все.
13: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
14: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
13: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
14: Да, это просто медленная голодная смерть.
13: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
14: Давай.
13: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
14: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
13: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
14: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
13: А в Польше?
14: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
13: Ха, обалдеть. А Латвия?
14: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
13: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
14: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
13: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
14: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
13: Угу.
14: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
13: Медленное обнищание.
14: А второй сценарий?
13: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
14: Те самые полтора человека на шкаф.
13: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
14: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
13: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Пьяный дебош в Ветковском районе. Мужчина на глазах у детей угрожал супруге пистолетом. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил скандал с супругой. В разгаре конфликта он достал пистолет и начал угрожать близким. В этот момент в доме находились двое несовершеннолетних детей. Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывший наряд утихомирил агрессора и изъял оружие. Эксперты установили, что в руках у мужчины был пневматический газобаллонный пистолет. По закону такое оружие требует ответственного обращения, а угроза им квалифицируется как серьезное преступление. Теперь стрелку придется отвечать за свои действия перед судом. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Погиб 43-летний житель Бобруйска. Авария случилась на втором километре автодороги Колбово-Подлужье. По предварительной информации, «Ситроен» съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП еще устанавливают. В Могилеве главного бухгалтера будут судить за хищение крупной суммы у организации. С января 2023 по декабрь 2025 года женщина незаконно перечислила себе более 268 тысяч рублей. Используя электронную цифровую подпись, она оформляла платежное поручение и необоснованно начисляла себе зарплату, отпускные, материальную помощь и другие выплаты. Как установили эксперты, похищенные деньги обвиняемая тратила на онлайн-казино. У нее выявлена патологическая склонность к азартным играм. В Витебске выставили на продажу автозак через площадку государственных аукционов. На торги выставлен фургон МАЗ 2010 года выпуска. Стартовая цена лота составляет 33,5 тысячи рублей или 10 тысяч евро. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Животные под прицелом. Свежая статистика показала резкий рост отстрела зубров и расширение охотничьих угодий. По данным охотничьей статистики, за год застрелили на 88 зубров. С 2021 года объемы добычи этого зверя выросли вдвое. При этом в новой редакции «Красной книги» охранный статус зубра понизили. Также растет охота на оленей, лосей и косуль. Снова вырос и отстрел дикого кабана. Убито почти 16,5 тысяч голов. Кроме того, в Беларуси отстреливают практически всю популяцию волка, живущую в охотохозяйствах. Из 2156 особей за год было убито 2121. Для сравнения, оленей изымают лишь 18% от численности. А медведь получил в Беларуси бинарный статус, как и зубр. Несмотря на то, что вид остается редким, власти официально разрешили на него охоту. Главная причина такого решения – резкий рост численности. Косолапые начали массово выходить к деревням и пугать грибников в лесах. Чтобы снизить градус беспокойства граждан, популяцию решили регулировать. При этом необходимо соблюдать строгие правила охоты, отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
15: Охотиться на медведя можно только там, где плотность зверя высока. Сейчас это 10 районов Витебской области, а также Логойский и Борисовский районы Минской области. Разрешено добывать не более 10% от численности популяции в конкретном хозяйстве. Охота возможна только в тех угодьях, где подтверждено наличие как минимум одной самки с потомством.
0: Госинспекция подчеркивает, что процесс находится под жестким контролем и массового истребления краснокнижного зверя не будет. Охотники считают, что медведи стали чаще выходить к людям, мол, это повышенная опасность. Кроме заботы о людях, у охотников есть и другие аргументы. Они не скрывают, что медведи для них конкуренты. А еще охота на медведей – дополнительный заработок. По данным ученых, в прошлом году в стране насчитывалось 700 особей медведей. Это предварительные данные. Их погрешность до 50%, говорит ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.
16: В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция – это северная половина Беларуси. Это Витебская область и северная часть Минской области. У нас не было данных, были данные получены, что нету их в Брестской и Гомельской областях. Так, в этом году уже мы получили регистрации, и некоторые регистрации повторные.
0: Ранее глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич инициировал изменения правил охоты. По его словам, старая система порождала безответственность на всех уровнях, материальные убытки и многочисленные жалобы охотников. «Такого быть не должно», — подчеркнул Шуневич.
17: Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью – неважно.
0: По официальным данным, общая площадь охотоугодий выросла почти до 17,5 миллионов гектаров. Лидируют Витебская и Минская области. Доходы хозяйств за год составили более 52,5 миллионов рублей. Львиная доля прибыли – это продажа путевок и разрешений на отстрел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Это просто шок. Белорусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более полумиллиона белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
18: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
19: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
0: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
0: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела трех человек – двух женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
1: Смотрю, столько новых могилок, 40, 50, мало кто до 60 дожила. Так хочется спросить у этих правителей, сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
0: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
21: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
22: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться, после войны разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
23: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
24: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
0: Претензии людей обоснованы, но и государство можно понять, ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась, а количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
25: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, А те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
0: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
2: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут, ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
0: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
5: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
0: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
5: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд.
0: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья – 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
0: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
4: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: За последние три года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
7: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
0: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
19: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость, это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу, это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
0: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
9: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
8: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
9: В Бресте до 1210 за квадратный метр – это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940, в Гомеле – 980, в Гродно – 1110, а в Могилеве – 1020. Это от 5 до 11% роста.
8: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
9: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
8: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
10: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
8: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
8: Уничтожает Минск. Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
19: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
8: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
19: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
11: да.
19: Ибо мы стянем с регионов, да сегодня не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам. Искупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность, и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры.
8: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
19: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
8: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
12: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
8: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале. Сигнал 666.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72 БМ-2.
9: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
8: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
9: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
8: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
11: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
8: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
14: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
8: Эксперты также напоминают, что

0: Черный день в истории Беларуси. 26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Белорусы помнят тот день, как вчера. После взрыва 4-го реактора облако радиоактивной пыли задело Беларусь, Украину, Россию и часть Европы. В результате аварии погибли по меньшей мере 4000 человек и еще 8,5 миллионов были облучены. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30, а то и 40 раз больше, чем после взрыва бомбы в Хиросиме в 1945 году. В той или иной мере последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
1: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
0: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают здесь жить и работать.
2: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как. Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали тогда. Два дня ехали, и потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну, и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну, как жук Ковырадск, да? Вот, и вот травят, а он... Ко всему привыкаю. Так и мы, наверное, так и наш организм.
0: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения. Это подтвердили в Брагинском райисполкоме.
3: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
0: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевского премии по литературе Светлана Алексеевич.
4: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны какие-то совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах. Там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
0: В Чернобыльской катастрофе виновато прежде всего советское руководство, считают эксперты. По их словам, Чернобыль показывает, какие последствия могут быть, когда власть придает большое значение прописанным на бумаге планам и бюрократическим процедурам, подгоняя показатели под ожидания. Основной массив архивных документов об аварии остался в Москве, и он все еще засекречен, говорят исследователи. Они подчеркивают, что процесс осмысления того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, продолжается. Эти память и понимание важны не только для Беларуси.

0: но и для всего мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
3: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
2: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
3: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
2: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
4: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
2: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
5: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
6: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
7: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
2: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на «Радиосигнал».
2: А не многовато будет? Лукашенко поручил Минздраву проверить целесообразность ряда медучреждений в регионах.
8: Да. Горные подразделения – это что?
9: Сельские. ФАПы, амбулатории, участковые больницы.
8: И сколько у вас?
9: Значит, 7 амбулаторий, 2 участковых больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день.
2: Во время рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко подробно расспросил о структуре здравоохранения Петриковского района.
8: Ну, с вашей точки зрения, не излишняя эта структура?
9: Учитывая протяженность района от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это вот как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.
2: Но президент все равно дал поручение министру здравоохранения разобраться, чтобы деньги не тратили на то, что не нужно.
8: И то, что нам не надо, то не надо. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо.
2: Эксперты уверены, поручение президента – довольно тревожный сигнал для всей медицинской системы Беларуси. Не исключено, что правительство пойдет на сокращение бюджетирования здравоохранения, уверен экономист Игорь Боровик.
10: Фельдшерско-акушерские пункты – это что? Ну, вдруг кто не знает. Это первичный центр оказания медпомощи в сельской местности, где можно получить доврачебную и неотложную помощь. Закрытие ФАПов начинается смерть маленьких деревень. Когда пожилые люди, чтобы получить помощь, вынуждены ехать в соседние населенные пункты или областные центры. Когда беременные, в случае чего, должны преодолевать десятки километров. Пожилые вымирают, молодые переезжают, конец села.
2: Эксперт напоминает, как в феврале Лукашенко раскритиковал режимы уличного освещения.
10: По его словам, фонари горели, когда на улице было еще светло. Уже на следующий день Министерство энергетики поручило местным властям скорректировать работу уличного освещения. В итоге белорусы вышли на улицы после работы в 6 вечера, а там мрак. На остановках, заправках, улицах и улочках, возле учебных заведений начался коллапс.
2: И эти случаи далеко не первый раз, когда президент сосредотачивается на экономии. До этого он заявил, что нужно снизить температуру отопления домов. Мол, 20 градусов в квартирах вполне достаточно. Учитывая суровую зиму, термометры в некоторых квартирах показывали куда более низкую отметку, жалуются белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Праздничная цифра от Белстата. Там заявили о резком росте зарплат белорусов. Не повезло только учителям. По данным Белстата, в марте текущего года средняя зарплата в стране составила 2975 рублей 80 копеек. Это почти на 233 рубля больше, чем в феврале. Самая большая средняя зарплата в марте ожидаемо была в столице – 4022 рубля. На втором месте Минская область, где в марте люди в среднем зарабатывали более 3000 рублей. И замыкает тройку лидеров Гродненская область с показателем средней зарплаты в марте – 2642 рубля. Далее в рейтинге расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней средняя зарплата в марте составила 2453 рубля. Самой высокооплачиваемой сферой является IT и связь. Там, по данным Белстата, в среднем зарабатывают около 7000 рублей в месяц. Далее идут финансы и страхование со средней зарплатой более 5000 рублей. На третьем месте строительство. В этой сфере средняя зарплата составляет более 3500 рублей. Ну а самая маленькая зарплата в марте была в сфере образования, чуть больше 2000 рублей. Сами белорусы говорят, что рост доходов видят только на бумаге. В реальности все иначе.
11: 1000 рублей нету.
12: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
13: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
14: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
15: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
16: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти, несмотря на госрегулирование. Люди признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
17: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
18: Ну, не меньше 4.
19: Мне 3 хватает.
20: А если дети появятся? Сколько?
19: Я думаю, побольше надо.
21: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
22: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
0: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
8: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
0: При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров, и эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: В Бобруйске промышленный альпинист оказался в ловушке на высоте во время работы на фасаде многоэтажки. Мужчина окрасил стену девятиэтажного дома, но запутался в страховочных веревках и не смог самостоятельно выбраться. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС провели операцию сразу с двух сторон. С земли использовали автолестницу, а с крыши штурмовую лестницу. Рабочего успешно подняли на кровлю и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась. В Горецком районе завершился суд над 50-летним преподавателем аграрного вуза. Педагога признали виновным в коррупции и подстрекательстве студентов к даче взяток. Осенью прошлого года он убеждал студентов собирать подарки якобы для председателя экзаменационной комиссии. Взамен обещал легкую сдачу госэкзаменов. Помимо крупных обещаний, завкафедрой не брезговал и малым. Принимал взятки продуктами питания и спиртным за выставление зачетов и хороших оценок на промежуточных сессиях. Мужчина получил 5 лет колонии, усиленного режима, 22,5 тысячи рублей штрафа и запрет на преподавание и административные должности сроком на 5 лет. В Речице накрыли нелегальный дом престарелых. Местная жительница 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. Сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей. Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Теперь уже экс-белорусы. Свежая статистика из Польши. Право на проживание получили почти 140 тысяч граждан Беларуси.
3: Из них вид на жительство получили 84 тысячи человек. Постоянное место жительства – 41,5. 10 200 подались на дополнительную защиту. 2 253 человека – теперь резиденты Евросоюза. 1 028 – в статусе беженцев.
2: Такую информацию опубликовало Польское управление по делам иностранцев. Эксперты напоминают, что эта статистика не учитывает тех, кто находится в стране только по рабочим визам. То есть белорусов в Польше еще больше, причем значительно. Самое распространенное основание для получения ВНЖ – работа и воссоединение с родственниками, рассказывает эксперт по миграции Анна Климович.
4: Это самая настоящая утечка мозгов и талантов. Так как в соседнюю Польшу уезжали айтишники, врачи, преподаватели, предприниматели, творческие люди, то есть не маргинальная периферия, а как раз та часть общества, которая формирует современную экономику и культурную среду. Это постепенное ослабление целых отраслей внутри самой Беларуси.
2: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, в родной стране нет ни денег, ни нормальной работы.
11: Рублей нету.
12: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
13: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
14: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
15: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
16: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Министерство труда и социальной защиты бьет тревогу. По данным ведомства, в Беларуси рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Пол зарплаты в песок. Белорусов предупредили о новых штрафах. На этот раз за песок. Белорусов будут штрафовать за песок, причем штрафы большие – 1350 рублей. Многие дачники раньше могли накопать где-то немного песка и привезти к себе на участок. Но так делать запрещено. Чиновники напоминают, что по закону все недра в Беларуси принадлежат государству, и без разрешения ничего добывать нельзя. Даже песок, гравий или глину. За нарушение предусмотрены штрафы.
5: За нарушение физлицам положен штраф в 30 базовых, то есть 1350 рублей. ИПшники могут попасть на 4500 рублей, а юрлица и вовсе на 13500 рублей.
0: А если песка добыли слишком много, да еще и за взятку, тогда грозит уголовная ответственность. Так что с песком надо быть поаккуратнее. Он не бесхозный, а государственный. Кроме песка, белорусов теперь будут штрафовать и за сбор березового сока. В Минлесхозе это объяснили заботой об экосистеме.
6: Бесконтрольный сбор – это колоссальный вред экосистеме. Люди не соблюдают технологию, делают слишком глубокие пропилы, не замазывают отверстия, в итоге дерево гниет и гибнет. Мы перешли на централизованную модель, чтобы сохранить лесной фонд. Теперь все просто. Хотите сока? Покупайте его в лесничествах в готовом виде. Мы гарантируем качество и сохранность леса.
0: За самовольный сбор березового сока придется заплатить по полной программе, отмечают юристы. По их словам, за несанкционированный поход в лес с дрелью и банкой теперь можно получить штраф, который превосходит стоимость элитного вина.
7: Законодательство теперь предельно жесткое. Обычному гражданину самовольный сбор обойдется в сумму до 15 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей планка выше, до 50 базовых, а юридические лица могут попасть на 150. Учитывая нынешний размер базовой величины, это огромные деньги. И не стоит надеяться, что пронесет. Рейды по лесам в этом году проходят в усиленном режиме с использованием фотоловушек.
0: Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как захотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
23: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
0: В свою очередь граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях, и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
24: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
26: Тонны стали, оптика сложнейшая.
25: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
26: Обожаю это сравнение.
25: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
9: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
25: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
9: Название уже о многом говорит.
25: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
9: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
25: Абсолютно.
9: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
25: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
9: Да, корпорации против стартапов, та же история.
25: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
9: Угу.
25: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
9: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
25: Мангалы.
9: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
25: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
9: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
25: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
9: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
25: Ничего себе.
9: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
25: Звучит круто.
9: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
25: А мангалы на крыше?
9: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
25: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
9: О, в точку.
25: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
9: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
25: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
9: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
25: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
9: Угу.
25: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
9: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
25: 7 из 10 танков.
9: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки.
26: То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
25: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
26: На сверхмалой высоте, заметь.
25: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
26: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
25: Угу.
26: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
25: Так.
26: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
25: Жидкий металл.
26: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
25: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
26: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
25: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
26: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
25: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
26: Да.
25: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
26: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
25: Заводы, станки.
26: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
25: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
26: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
25: 500 000.
26: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
25: А в Беларуси?
26: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
25: То есть массового производства FPV-дронов нет?
26: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном — обычные китайские «Мавики».
25: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО — С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
26: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
25: Ага.
26: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
25: То есть они смотрят поверх него?
26: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
25: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
26: Это чистое банкротство.
25: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
26: Да, это очень показательно.
25: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
26: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
25: Точно, звезды на погонах.
26: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
25: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
26: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
25: Угу.
26: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
25: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
26: Да.
25: А как это работает? Это типа глушилка?
26: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
25: Но на белорусских танках этого нет.
26: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
25: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
26: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без РЭП-зонтика.
25: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
26: Согласна.
25: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
26: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
25: Давай.
26: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
25: угу.
26: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
25: Которым не нужен сигнал.
26: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
25: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
26: Спасибо, что были с нами.
25: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Серый рынок. Никаких прав, одни обязанности. В Минске хозяйка квартиры не вернула жильцу залог после выселения. Юристы разобрали ситуацию. Молодой человек решил съехать с арендной квартиры, потому что срок договора благополучно подошел к концу.
17: Я решил съезжать по истечении срока договора. И тут начались проблемы. Квартира сдавалась далеко не после ремонта. Лет 15 тут ничего вообще не делали. До меня жили сами хозяева и несколько квартирантов. При заселении я заснял самые серьезные недостатки на фото. То, что было сломано или отсутствовало. Отправил ей. А вот на мелочи, такие как царапины на столешнице или пятна на кухонном гарнитуре, не обратил внимания.
10: До заселения арендатор оставил собственнице гарант сохранности имущества – денежный залог. Теперь хозяйка не хочет его возвращать.
17: Самые основные претензии – испорченный кухонный гарнитур, на столешнице следы от ножа, пятно на одном фасаде и испорченный унитаз. Унитаз действительно моя вина. Сжег эмаль химии, готов заплатить. Но кухня и до меня была такая. А тут выходит, что я за 1.5 года убил квартиру, которая 15 лет была в идеальном порядке. Ну, абсурд.
10: Какие недочеты относятся к порче имущества, а какие к естественному износу, отвечает юрист Татьяна Ревинская.
18: Главное – акт приема-передачи с описью имущества. Если документ подписывали при заселении, то и при выезде его должны фиксировать вместе. Без такой бумаги удержание залога не обосновано. При этом естественный износ – это нормальные изменения, потертости, небольшие царапины, выцветания. А вот пятна, поломки и сильные повреждения считаются ущербом. В спорных случаях стороны могут обратиться в суд.
10: По словам юриста, этот случай ярко демонстрирует, как в условиях серого рынка аренды жилья собственники могут использовать любую неясность в договоренностях для удержания залога. В итоге такие споры оставляют арендаторов без защиты и создают поле для злоупотреблений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Уезжайте домой и там командуйте. В соцсетях настоящая бойня между белорусами и приехавшими после блокировок интернета россиянами. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Это обусловлено ростом интереса россиян к релокации из-за цифровых ограничений, перебоев с интернетом и поиска более стабильной среды. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
8: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
3: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
19: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал. Но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем. От роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве. Разве нет?
3: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
20: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля. Досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
3: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Пока политики спорят об интеграции, жители двух стран пытаются заново научиться жить в одном подъезде. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
21: Не опять, а снова. Почему первый энергоблок «Белая С» отключен от сети?
22: 27 апреля первый энергоблок был отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании. Радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
21: Это официальное сообщение БелАЭС в телеграм-канале. Станцию впервые подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года. Сейчас доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%, рассказал министр энергетики Денис Мороз.
24: Это громадная цифра, это объем электроэнергии превышает объем потребления Республики Беларусь в целом по году.
21: Во время приезда на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Александр Лукашенко уверял, что она полностью безопасна.
27: Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.
21: Но постоянные отключения говорят об обратном. Еще на этапе запуска БелЭС столкнулась с серией технических сбоев, рассказывает эксперт в сфере атомной энергетики Александр Овруч.
2: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
21: Потом инциденты на БелЭС стали происходить все чаще, продолжает эксперт.
2: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
21: Тем временем Россия планирует строительство третьего энергоблока БелЭС, не решив проблемы с двумя первыми, говорят эксперты. Белорусы опасаются повторения катастрофы в Чернобыле и требуют более строгого контроля за безопасностью атомной станции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Полсотни нелегалов штурмуют границу. Из Беларуси в Литву пыталось прорваться рекордное количество мигрантов. В воскресенье на границе Литвы зафиксировали крупнейшую с начала года попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Сразу 50 человек. Часть нарушителей задержали в районах Лаздией и Варина. Некоторых обнаружили с вертолета. Среди задержанных были граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. После проверки 39 человек не впустили в страну и вернули обратно в Беларусь. Еще часть мигрантов скрылась, не успев пересечь границу. Это самый крупный подобный случай в Литве в этом году. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
4: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В частности, Польша строит «Восточный щит». Так называется проект по укреплению польской границы с Беларусью и Россией. Строительство должно завершиться к 2028 году, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.
11: Мы говорили о необходимости укрепления границы как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой из-за российско-украинской войны в связи с агрессией России против Украины. Геополитическая ситуация неопределенная, поэтому мы будем координировать усилия по защите границы не только от миграционного давления. Мы начали интенсивную работу по созданию современных укреплений на границе.
0: Укреплять границу с Беларусью и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
12: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
13: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
21: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
5: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
21: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
6: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
7: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
9: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
21: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
14: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
21: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
15: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
21: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
21: Шкура неубитого медведя. Зачем Беларуси запасы белой глины в подконтрольных Украине городах Донбасса? У России на месторождение свои планы. Украинские журналисты опубликовали материал, в котором указали на интерес Минска на территории страны. Оказалось, что российская спецоперация, за поддержку которой Беларусь включили в почти два десятка санкционных пакетов, несет определенный финансовый интерес для белорусских официальных лиц.
14: Полученные нами документы свидетельствуют, что белорусские государственные предприятия продолжают получать украинское сырье с территории Донецкой области, занятых Россией. Одновременно с этим чиновники в Минске пытаются достичь договоренности с Москвой о установлении контроля над украинскими месторождениями каолина в Донецкой области. Власти Беларуси просили Россию передать им украинские месторождения на Донбассе, даже те, которые сейчас находятся под контролем Украины.
21: О каком именно сырье может идти речь, рассказывает геолог, специалист по добыче и переработке полезных ископаемых Дмитрий Соловьев.
16: Я думаю, это каолин, украинская белая глина, которая очень высоко ценится в мире. В Украине находится почти 10% ее мировых запасов. До 2022 года Беларусь получала оттуда почти все сырье для своей керамической промышленности. После начала российской спецоперации поставки в Беларусь были прекращены, но, как выясняется, далеко не полностью.
21: Как пишут украинские журналисты, ключевым поставщиком в схеме незаконных поставок выступают донецкое предприятие «Ника Трейд Инвест».
22: Согласно документам, только зафиксированный объем поставок превышает 7,5 миллионов долларов, а логистика идет железной дорогой и автотранспортом через Ростов-на-Дону на белорусские предприятия. Помимо использования уже захваченных ресурсов, официальный Минск на высоком уровне пытался забить за собой месторождения, которые Россия еще даже не смогла взять под собственный контроль. Об этом свидетельствуют официальные документы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
21: Эксперты уверены, что Россия не отдала бы эти ресурсы Беларуси, даже если бы владела ими на 100%, поскольку они важны для ее собственной экономики. Плюс ситуация на поле боя сейчас непростая. Армия РФ несет большие потери. Нормальная связь отсутствует после отключения Старлинка и ограничения работы основного мессенджера военных Telegram. В Москве не раз называли полный контроль над Донецкой областью основной целью спецоперации на Украине. Однако за 4 с лишним года сделать этого не удалось, а ценные донбасские месторождения остались на землях, которые контролирует Украина, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Война с небоскребами. В Бресте протестуют против строительства 37 многоэтажек. Чем закончилась история? В Бресте вдоль двух улиц планировали построить 37 11-этажных панельных домов. Однако после общественного обсуждения концепцию отправили на доработку. Изначально стену многоэтажек собирались возвести вдоль улиц Орловской и Кривошейна. По задумке, там должны были появиться 37 панельных домов высотой в 11 этажей. Но власти заявили, что учли замечания жителей и решили серьезно переработать проект. Как заявили в горисполкоме, концепцию доработают с учетом пожеланий горожан.
8: Теперь автору проекта поручено сократить количество домов, увеличить зеленые зоны и скверы, улучшить благоустройство дворов, предусмотреть парковки, а также создать места для выгула животных.
0: Если власти составили этот список доработок, значит, жалобы были массовыми, отмечает урбанист Александр Янушкевич. По его словам, при такой плотности застройки нарушается элементарная логистика. Дороги, которые проектировались 40 лет назад, просто не рассчитаны на такой трафик, говорит Янушкевич.
10: Здесь налицо попытка выжать максимум прибыли из каждого квадратного метра земли. Плотность застройки в новом проекте превышает все разумные нормы комфорта. Когда на одной территории концентрируется такое количество многоэтажек, создается эффект теплового острова и транспортного тупика. Если не заложить в проект широкие развязки и многоуровневые паркинги прямо сейчас, через 3 года этот район станет зоной вечных пробок. Жители абсолютно правы. Это не застройка, это эксплуатация городской среды.
0: План строительства 37 многоэтажных домов вызвал волну негодования у жителей существующих кварталов. Люди говорят, что не против застройки как таковой. Они против слишком плотной и плохо продуманной застройки без инфраструктуры.
17: Мы понимаем, что город должен расти. Но вы посмотрите на наши очереди в детские сады. В местной поликлинике к педиатру не протолкнуться. Если сюда заедут еще 1000 семей из этих 37 домов, куда мы все пойдем? Нам обещают инфраструктуру в будущем. Но мы-то знаем, что дом строят за год, а садики – десятилетиями. Мы просто задохнемся в этой плотности.
0: Проблема не только в детских садах. Вопрос парковок для Бреста один из самых болезненных. Жители опасаются, что их дворы окончательно превратятся в забитые железом площадки, где не останется места ни для деревьев, ни для отдыха.
16: Они рисуют на рендерах красивые зеленые газоны и одну-две машинки. А в реальности в некоторых семьях сейчас по две машины. Куда они их поставят? Правильно, к нам во дворы, на тротуары и детские площадки. Мы уже сейчас по вечерам круги нарезаем, чтобы припарковаться. А добавьте сюда еще пару тысяч авто из этих небоскребов. Это будет не жизнь, а одна сплошная парковочная война. Мы требуем, чтобы количество машиномест соответствовало количеству квартир, а не мифическим нормам из прошлого.

0: Джокер Трампа. Как спецпредставитель президента США снова договорился об освобождении политзаключенных.
1: Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси я и моя команда помогли добиться освобождения 3 поляков и 2 молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря лидерству президента Трампа Крису Смиту и его команде Государственного департамента и тесной координации с несколькими надежными партнерами.
0: Так специальный посланник президента США Джон Коул в сети X прокомментировал обмен на границе Польши и Белоруссии. По словам Коула, освобождены также граждане Молдовы.
1: «Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку в этих усилиях, а также за готовность президента Лукашенко к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. При президенте Трампе Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед, недоступных никому другому».
0: Через пару недель Коул снова планирует визит в Беларусь. Цитирую: «Я рассчитываю на освобождение некоторых политзаключенных». Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в США, напоминает политолог Николай Третьяк.
2: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
0: Хотя частичное послабление американских санкций по факту Беларуси ничего не дает, говорит эксперт.
3: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать с послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
0: По его мнению, оттепель в отношениях с США не более чем видимость, единственная цель которой – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на Радио Сигнал.
5: Налог на кота. В Минске к девушке домой пришла полиция и потребовала заплатить за домашнее животное. Минчанка рассказала об этом на своей странице в одной из соцсетей. По словам девушки, к ней домой пришел милиционер с требованием заплатить налог на кота. По словам девушки, сотрудник постучал в дверь вечером, собрал данные о жильцах, а в конце поинтересовался насчет домашних животных. Услышав про кота, он заявил, что питомца нужно зарегистрировать и платить за него налог. А в первый раз он просто предупреждает.
6: Да, я слышала о том, что нужно собак регистрировать и платить налог, ввели налог на собак. Но про котов я вообще впервые слышу. Я у него спрашиваю, что, и на котов тоже? Он такой, ну да, конечно.
5: Девушка говорит, что после этого искала информацию, но не нашла подтверждения словам милиционера о налоге. В комментариях пользователи объяснили, что котов в Беларуси действительно нужно регистрировать, но налог на них не предусмотрен, его надо платить только на собак. Это касается не только владельцев зарегистрированных животных, но и тех, кто просто держит питомца в квартире. Информацию о таких собаках налоговая будет собирать из разных источников. Как заявила гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толст, с марта в бумажном и электронном счет-извещении размещают напоминания о необходимости зарегистрировать домашнее животное.
7: Далее до 1 июля будет действовать переходный период, на протяжении которого мы будем напоминать людям о необходимости выполнения норм законодательства. А в счет-извещении за июль мы уже планируем с учетом имеющейся информации о незарегистрированных домашних животных включать в жировки налог для владельцев собак, вне зависимости от того, произведена регистрация или нет.
5: Это значит, что налог будут начислять по факту проживания питомца, независимо от его регистрации. Даже если собака не зарегистрирована, налог появится в квитанции. Эту тему белорусы активно обсуждают в соцсетях.
8: Внимание! В Минске вводится дополнительный налог на собак. Теперь за каждого питомца нужно будет платить, неважно, зарегистрирован он или нет. Будете платить по факту. Всего лишь 11 рублей 10 копеек в квартал, это в 3 месяца. Чуть позже будут появляться жировки, где будет прописано: зарегистрируйте, пожалуйста, свою собаку. Кто не зарегистрирует, получит штраф от 1 до 15 базовых.
5: Сейчас владельцы обязаны регистрировать собак в администрации района по месту жительства. Процедура бесплатная. Однако, как пояснили в налоговой, налоговый кодекс не привязывает уплату налога к наличию регистрационного штампа.

0: После 1 июля начисления появятся в жировках всех владельцев, если факт проживания животного будет установлен. Информацию о незарегистрированных питомцах будут получать из различных источников. Для отдельных категорий граждан в законодательстве предусмотрели исключения. Так, льгота на одну собаку положена инвалидам всех групп, пенсионерам, родителям детей-инвалидов до 18 лет, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также жителям частных домов. Если налог начислят, и он не будет оплачен, придется заплатить штраф. Он составит 15% суммы, но не менее 0,5 базовой величины. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
3: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
2: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
4: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
2: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
5: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
2: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: На карандаше у НАТО. Зеленский сообщил Альянсу о попытках России втянуть Беларусь в войну. Что это значит?
7: Мы информируем наших партнеров о дальнейшей проработке в Москве планов операции против стран НАТО, а также о попытках более глубокого вовлечения Беларуси в реализацию российских задач. Так, украинская разведка располагает документами российского генштаба, в которых подтверждается, что российские войска не могут выполнить задачи политического руководства, но все равно готовят дальнейшие наступательные операции и хотят расширить мобилизацию.
6: Об этом Зеленский заявил после встречи с главой Главного управления разведки Украины. То, что в Кремле с самого начала спецоперации активно обсуждается и вопрос об участии в ней белорусской армии, подтверждают военные эксперты.
8: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
6: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
9: Сейчас беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает Украине время на подготовку. Однако Минск расположен всего в 440 километрах от украинской столицы. Военное командование России это понимает. Отсюда и база.
6: Эксперты также напоминают, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ, предупредил Зеленский. Также он добавил, что если с белорусских полигонов начнут запускать ракеты «Орешник» по Украине, назад дороги не будет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на «Радиосигнал».
2: Трагедия произошла на озере Лепельское. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчину. По предварительной информации, вечером он отдыхал на берегу вместе с друзьями, после чего решил доплыть до полуострова. Проплыв около 20 или 30 метров, мужчина ушел под воду и исчез. Позже погибшего достал из озера очевидец. Обстоятельства происшествия еще устанавливают. Завершено расследование жуткого ДТП под Светлогорском с 6 погибшими. Раскрыли шокирующие детали аварии, произошедшей еще 10 октября прошлого года на трассе Р-31. Маршрутка Минск-Мозырь на скорости врезалась в трактор, вылетела на встречку и протаранила Volkswagen. 46-летний водитель Мерседеса превысил скорость и проявил невнимательность. Экспертиза доказала, что он мог и должен был заметить работающий оранжевый маячок на тракторе, но не притормозил. Маршрутка была исправна лишь частично. Выявлены критические поломки тормозной системы и ходовой части, с которыми выезд на линию запрещен. Пассажиры просили водителя ехать медленнее, но он игнорировал просьбы. Одна женщина даже вышла из салона до аварии, испугавшись манеры вождения. Водитель вину не признал и пытался переложить ее на тракториста. Однако следствие полностью опровергло его версию. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит суровый срок. В Слуцке, в доме на улице Социалистической, местные жители вновь жалуются на протекающую крышу. По словам жильцов, ремонт кровли проводили прошлым летом, однако проблема так и не была решена. Во время дождей вода снова попадает в подъезд и квартиры. Люди неоднократно обращались в ЖЭУ, но ситуация, как утверждают жители, остается без изменений. Произошло очередное подтопление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Почобут на свободе. На границе Польши и Беларуси прошел обмен политзаключенными. Минск отдал журналиста Анджея Почобута. Журналист Анджей Почобут был освобожден из белорусской тюрьмы в рамках обмена по формуле 5-5, который состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе. Почобут отбывал 8-летний тюремный срок по делу, которое называют политически мотивированным. Его арест в 2021 году вызвал широкую критику в Европе. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, Анджей Почобут оказался в тюрьме исключительно за то, что говорил правду.
10: We sympathized with him.
11: Мы сочувствовали ему, потому что для нас еще свежа память. В течение 45 лет в этой стране, в годы коммунизма, люди попадали в тюрьму просто за то, что говорили правду, не совершая преступлений. Он стал символом.
2: Анджею Пачобуту 52 года, он родом из Гродно. Работал в белорусских газетах и был корреспондентом польских медиа. Его задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023 приговорили к 8 годам лишения свободы. Он содержался в жестких условиях, утверждает глава Подляского отделения Ассоциации «Польская община» Анна Китлинская.
12: В мужской колонии строгого режима в Новополоцке, вероятно, самые жесткие условия в Беларуси. Кроме того, Анджей болен. Мы говорим об этом годами, однако мы знаем, что моральный дух Анджея исключительно высок. Он непоколебимый человек, верный своим принципам журналиста и активиста польского меньшинства.
2: Польша боролась за освобождение Пачобута с момента его заключения. В феврале 2023 года в ответ на вынесенный приговор журналисту Варшава закрыла пункт пропуска Бобровники. В ноябре прошлого года Польша открыла этот КПП, хотя Анджей Пачобут оставался в тюрьме. Не было его и среди освобожденных в декабре 2025 и в марте текущего года. Сообщалось, что журналист отказался просить помилования у белорусских властей. Но это не причина того, что Пачобута тогда не освободили, считает бывший депутат польского сейма Роберт Тышкевич.
13: Тот факт, что кто-то не написал прошение Лукашенко, не является препятствием тому, что его не выпустят из тюрьмы. Алес Беляцкий тому пример. Он не писал прошение, и тем не менее его освободили. Значит, причина в другом. Я думаю, дело в том, что Анджей Пачобут не только борец за свободную Беларусь и независимый журналист. Он еще и один из лидеров польского меньшинства в Беларуси, который насчитывает около 500 000 человек. Возможно, даже больше.
2: В Европарламенте Анджея Пачобута назвали воплощением храбрости и мужества. Он провел в белорусской тюрьме 5 лет. Как рассказала его дочь, все это время родные и близкие не знали о нем ничего.
12: Мой отец не просто публичная фигура, он муж, сын, друг. И каждый день этих 5 лет мы не знали, как он, в безопасности ли он. И все же каждый день мы выбираем надежду, потому что надежда – единственное, что не отняли.
2: В рамках обмена Польша освободила российского археолога Александра Бутягина. Это уже не первый случай, когда заключенные по политическим статьям выходят из белорусской тюрьмы на свободу. В марте Александр Лукашенко распорядился освободить 250 заключенных в рамках соглашения с Вашингтоном, которое привело к отмене некоторых санкций США. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
6: Санкции проедают транспорт. Стало известно, что стало причиной внезапной остановки Минского метро.
7: Сегодня утром поезда Минского метро задерживались по техническим причинам. На Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь, Немаршанский сад, ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства.
6: Об этом проинформировали в Минском метрополитене. Точная причина задержек не указывается, но минчане комментируют, что такое происходит регулярно. Причины частых поломок называет инженер-проектировщик Виталий Ус.
14: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
6: В планах развития столичного метрополитена тоже произошли существенные изменения. Согласно проекту, 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без 2 станций, говорит эксперт.
14: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
6: Это уже не первый случай сокращения проектов линий Минского метрополитена. Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. Так, подготовка к строительству начнется не раньше, чем в следующем году, а когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
6: Нация в зоне риска. Беларусь вошла в мировой антитоп-5 по уровню рождаемости. В прошлом году в Беларуси родилось менее 6 детей на 1000 человек. Всего 54 257 новорожденных. Для сравнения, в 2024 родилось 58 938 детей, что уже тогда считалось худшим показателем со времен Второй мировой войны.
7: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в четырех государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия.
6: По подсчетам экспертов, с 1994 года число новорожденных в Беларуси сократилось ровно вдвое. Тогда родилось 111 тысяч детей.
7: Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
6: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало войны на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
15: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
6: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
16: Повысить выплаты при рождении ребенка.
17: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
16: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
18: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
19: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
6: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет-привет.
20: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
21: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
20: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
21: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
20: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
21: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
20: Согласна.
21: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
20: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
21: Давай. Что там по свежим цифрам?
20: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
21: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
20: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
21: Погоди. 8,5%? За один месяц?
20: Именно.
21: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
20: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
21: А откуда тогда всплеск?
20: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
21: А, то есть пошли премии?
20: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
21: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
20: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
21: Или даже покажет откат.
20: 100% покажет.
21: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
20: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
21: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
20: Угу.
21: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
20: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну такие балансиры на доске.
21: Так.
20: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
21: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
20: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
21: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
20: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
21: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
20: И тут вмешивается инфляция.
21: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
20: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
21: Очень точный образ.
20: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
21: Давай посмотрим на регионы.
20: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
21: Ого. А если взять другой конец спектра?
20: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
21: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
20: Ежемесячно.
21: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
20: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
21: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
20: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
21: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
20: Давай.
21: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
20: Это частый аргумент.
21: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
20: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
21: В смысле?
20: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
21: А с 2500?
20: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
21: То есть ничего не остается?
20: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
21: Исторически же там были мощные производства, заводы.
20: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
21: Санкции, потери экспортных рынков.
20: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
21: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
20: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
21: И это запускает цепную реакцию.
20: Какую?
21: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
20: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
21: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
20: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
21: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
20: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
21: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
20: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
21: А антилидеры?
20: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
21: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
20: Почему?
21: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
20: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
21: Да ладно?
20: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
21: А базовая ставка молодого специалиста?
20: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
21: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
20: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
21: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
20: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
21: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
20: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
21: Именно. заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
20: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и 7, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
21: А это далеко не всегда так.
20: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
21: Болезненная тема.
20: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
21: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
20: Ага.
21: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
20: И ты думаешь, это не проблема?
21: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
20: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
21: А под водой что?
20: Колоссальный массив скрытых долгов.
21: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
20: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
21: То есть частями?
20: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
21: А, и официально транзакция прошла?
20: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
21: А холодильник пустым. Что еще используют?
20: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
21: Типа, войдите в положение, ребята.
20: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
21: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
20: Кризис ликвидности.
21: Поясни.
20: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
21: То есть завод богатый?
20: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
21: И физически нечем заплатить рабочему?
20: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
21: Да уж.
20: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
21: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
20: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
21: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
20: То есть?
21: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
20: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
21: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
20: Бытовая химия, техника.
21: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
20: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
21: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
20: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
21: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
20: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
21: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
20: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
21: Которые задерживают.
20: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
21: А там колоссальные проценты.
20: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
21: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
20: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
21: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
20: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
21: Грустно это все.
20: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
21: 100%.
20: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
21: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
20: Какой?
21: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
20: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
21: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Медицина на дне. Откуда в аэропорту Минска взялась холера? На территории Национального аэропорта Минск прошли городские теоретико-практические учения по выявлению пассажира с симптомами опасного инфекционного заболевания. По сценарию тренировки рассматривался случай с подозрением на холеру, сообщает пресс-служба аэропорта.
0: Основной целью учений стала проверка готовности служб к оперативному реагированию, а также отработка взаимодействия и обмена информацией между всеми задействованными ведомствами. Участники продемонстрировали алгоритмы действий по локализации очага заболевания и минимизации последствий, связанных с его возможным завозом. В ходе практической части специалисты отработали проведение тепловизионного контроля, визуального осмотра пассажиров и сбор первичной информации.
2: По легенде учений, медики нашли пассажира с признаками заболевания, которого осмотрели сотрудники санитарно-карантинного пункта и медицинской службы гражданской авиации. После опроса и оказания первой помощи был поставлен предварительный диагноз холера, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Особое внимание уделялось оперативному информированию всех взаимодействующих служб, включая медицинские подразделения, администрацию аэропорта, пограничный отряд, таможенные органы, милицию и авиакомпанию. Белавия. В рамках учений персонал был экипирован в противоэпидемические защитные комплекты, отдельно отрабатывались действия по выгрузке багажа контактных пассажиров, его размещению в специальных боксах и проведению дезинфекции, отметили в пресс-службе аэропорта.
0: Контактные лица рейса были собраны, опрошены и направлены в изолятор для дальнейшего наблюдения. Пассажира с подозрением на инфекцию временно изолировали в помещении санитарно-карантинного пункта, где ему оказывалась необходимая медицинская помощь. Параллельно проводились дезинфекционные мероприятия в задействованных помещениях и на транспорте.
2: Пока медики проводят учения, белорусы продолжают жаловаться на заметное ухудшение качества лечения. Люди говорят, что попасть на прием к специалисту стало практически невозможно.
3: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
22: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
2: По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Что касается учений в аэропорту Минска, то в них приняли участие специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, включая сотрудников санитарно-карантинного пункта, медицинской службы гражданской авиации, а также представители служб аэропорта, авиакомпании, пограничного отряда, таможни и органов внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
6: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
7: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
6: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
4: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
6: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
5: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
6: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
8: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
5: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
6: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу, мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
23: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны 2 маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
24: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
23: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
25: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
23: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
26: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
23: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнала 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
9: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
2: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
10: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
2: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
11: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
2: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
6: Сигаретный позор. Белоруса подозревают в организации целой группы воздушных контрабандистов. 150 метеозондов. Об этом отчитались пограничная охрана и таможенно-налоговая служба Польши.
7: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
6: Задержанного белоруса обвиняют в контрабанде 240 тысяч пачек сигарет на общую сумму в более чем миллион евро, заявило следствие.
7: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
6: Напомню, что об аналогичных задержаниях белорусских контрабандистов ранее заявила служба охраны госграницы Литвы. Партии сигарет туда тоже переправляли с помощью воздушных шаров, рассказывает юрист Юлия Боброва.
26: Метеозонды, которые массово прилетают со стороны Беларуси, в Литве активно обсуждают постоянно. Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
6: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. Якобы она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
12: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
6: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
6: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
13: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9000 рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
6: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
13: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
6: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
14: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
6: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки МАРТ показывают системные нарушения, но не решают проблем. А значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
6: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
15: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
6: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
16: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это

0: школьников.
1: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
2: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку, Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
0: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
5: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
4: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
6: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, но подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит: пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
4: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
7: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестру.

0: реестром. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
1: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Русский мир в Беларуси. В метро Минска потасовка. Выпившая семья из Смоленска напала на белорусов. Вмешалась охрана метрополитена. В соцсетях появилось видео из минского метро, где охранники метрополитена скручивают пассажира на перроне станции «Каменная горка». Некоторые очевидцы описывали, что мужчина выглядел пьяным и перед этим бегал по вагонам, пытался драться с охраной метро и даже ударил свою маленькую дочь. Очевидцы рассказали, что он из Смоленска.
4: Семейка из Смоленска. Кричали, что им нужно уезжать, вы сволочи, не имеете права и так далее. Мужик потом, когда лежал, оскорблял всех и называл плохими словами.
3: По словам очевидцев, рядом с мужчиной была еще жена и пожилая женщина с ребенком, которые истерили. В метрополитене рассказали, что инцидент произошел 26 апреля около 15:45.
5: Инспекторы службы безопасности применили физическую силу в отношении пассажира с признаками алкогольного опьянения, так как он оказал активное сопротивление. После чего правонарушителя передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства.
3: Сообщается, что мужчину остановили еще у турникета и не хотели пускать, так как он был пьян. Но тот с ребенком на руках прорвался к вагонам. В комментариях под новостью белорусы в основном высказывают возмущение поведением гражданина соседней страны.
6: Беларусь вам не Россия, здесь люди вежливые и гостеприимные. И не надо к нам ехать со своим уставом, таких здесь не ждут. Сидите у себя дома.
0: Пьяные русские чувствуют себя королями в Беларуси. Кто хочет таких братьев тут?
7: Беларусь не резиновая, чемодан, вокзал, Урал.
8: Человек перед долгой дорогой с маленьким ребенком на руках нарушает кучу правил и законов чужой страны. Это говорит многое о его воспитании. Особенно удивляют комментарии его трезвых соотечественников.
9: Как они достали? Пусть сидят у себя дома. Что им тут нужно?
3: Один из комментаторов предложил запретить дебоширу въезд в Беларусь на 10 лет. А некоторые и вовсе требуют ввести визовый режим с Россией. Такие требования в последнее время звучат все чаще, а видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, которые плохо сочетаются с местным укладом. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
1: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия «Оксимирт», Польса и Радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, Нефтехим-Диагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
10: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну, нужно, чтобы не было операций против других европейских стран, нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
11: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
1: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
11: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
12: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
1: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
13: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры, потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
7: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел и почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
13: Да, транзитная схема.
7: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
13: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
7: Ну да, вес распределяется нормально.
13: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
7: Ого!
13: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
7: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
13: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
7: То есть там дыра?
13: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
7: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
13: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
7: а на латание дыры в ФСЗН.
13: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
7: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
13: Ага.
7: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
13: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
7: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
13: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
7: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
13: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
7: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
13: Ну-ка.
7: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
13: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
7: О, да. Спецсхемы.
13: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
7: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
13: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
7: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
13: Безусловно.
7: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
13: Да, цифры пугающие.
7: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
13: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
7: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
13: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
7: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
13: О, да. Это трагедия.
7: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
13: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
7: Но это же просто абсурд.
13: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
7: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
13: Схема 3 плюс 3.
7: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
13: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
7: Ну, логично, после всех девальваций.
13: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
7: Ноль гарантий.
13: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
7: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
14: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
7: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
14: Да. Но это еще не все.
7: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
14: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
7: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
14: Да, это просто медленная голодная смерть.
7: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
14: Давай.
7: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
13: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
7: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
13: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
7: А в Польше?
13: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
7: Ха, обалдеть. А Латвия?
13: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
7: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
13: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
7: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
13: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
7: Угу.
13: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
7: Медленное обнищание.
13: А второй сценарий?
7: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
13: Те самые полтора человека на шкаф.
7: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
13: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
7: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Пьяный дебош в Ветковском районе. Мужчина на глазах у детей угрожал супруге пистолетом. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил скандал с супругой. В разгаре конфликта он достал пистолет и начал угрожать близким. В этот момент в доме находились двое несовершеннолетних детей. Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывший наряд утихомирил агрессора и изъял оружие. Эксперты установили, что в руках у мужчины был пневматический газобаллонный пистолет. По закону такое оружие требует ответственного обращения, а угроза им квалифицируется как серьезное преступление. Теперь стрелку придется отвечать за свои действия перед судом. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Погиб 43-летний житель Бобруйска. Авария случилась на втором километре автодороги Колбово-Подлужье. По предварительной информации, «Ситроен» съехал в кювет и прокинулся. В результате происшествия водитель погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП еще устанавливают. В Могилеве главного бухгалтера будут судить за хищение крупной суммы у организации. С января 2023 по декабрь 2025 года женщина незаконно перечислила себе более 268 тысяч рублей. Используя электронную цифровую подпись, она оформляла платежное поручение и необоснованно начисляла себе зарплату, отпускные, материальную помощь и другие выплаты. Как установили эксперты, похищенные деньги обвиняемая тратила на онлайн-казино. У нее выявлена патологическая склонность к азартным играм. В Витебске выставили на продажу автозак через площадку государственных аукционов. На торги выставлен фургон МАЗ 2010 года выпуска. Стартовая цена лота составляет 33,5 тысячи рублей или 10 тысяч евро. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Животные под прицелом. Свежая статистика показала резкий рост отстрела зубров и расширение охотничьих угодий. По данным охотничьей статистики, за год застрели на 88 зубров. С 2021 года объемы добычи этого зверя выросли вдвое. При этом в новой редакции «Красной книги» охранный статус зубра понизили. Также растет охота на оленей, лосей и косуль. Снова вырос и отстрел дикого кабана. Убито почти 16,5 тысяч голов. Кроме того, в Беларуси отстреливают практически всю популяцию волка, живущую в охотохозяйствах. Из 2156 особей за год было убито 2121. Для сравнения, оленей изымают лишь 18% от численности. А медведь получил в Беларуси бинарный статус, как и зубр. Несмотря на то, что вид остается редким, власти официально разрешили на него охоту. Главная причина такого решения – резкий рост численности. Косолапые начали массово выходить к деревням и пугать грибников в лесах. Чтобы снизить градус беспокойства граждан, популяцию решили регулировать. При этом необходимо соблюдать строгие правила охоты, отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
15: Охотиться на медведя можно только там, где плотность зверя высока. Сейчас это 10 районов Витебской области, а также Логойский и Борисовский районы Минской области. Разрешено добывать не более 10% от численности популяции в конкретном хозяйстве. Охота возможна только в тех угодьях, где подтверждено наличие как минимум одной самки с потомством.
1: Госинспекция подчеркивает, что процесс находится под жестким контролем и массового истребления краснокнижного зверя не будет. Охотники считают, что медведи стали чаще выходить к людям, мол, это повышенная опасность. Кроме заботы о людях, у охотников есть и другие аргументы. Они не скрывают, что медведи для них конкуренты. А еще охота на медведей – дополнительный заработок. По данным ученых, в прошлом году в стране насчитывалось 700 особей медведей. Это предварительные данные. Их погрешность до 50%, говорит ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.
16: В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция – это северная половина Беларуси. Это Витебская область и северная часть Минской области. У нас не было данных, были данные получены, что нет их в Брестской и Гомельской областях. Так, в этом году уже мы получили регистрации, некоторые регистрации повторные.
1: Ранее глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич инициировал изменения правил охоты. По его словам, старая система порождала безответственность на всех уровнях, материальные убытки и многочисленные жалобы охотников. «Такого быть не должно», — подчеркнул Шуневич.
17: Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью – неважно.
1: По официальным данным, общая площадь охотоугодий выросла почти до 17,5 миллионов гектаров. Лидируют Витебская и Минская области. Доходы хозяйств за год составили более 52,5 миллионов рублей. Львиная доля прибыли – это продажа путевок и разрешений на отстрел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Это просто шок. Белорусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
18: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
19: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
1: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела 3 человек, 2 женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
4: Смотрю, столько новых могилок. 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей. Сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
21: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
22: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
23: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
24: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
1: Претензии людей обоснованы, но и государство можно понять, ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась, а количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
25: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
1: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
26: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
1: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
0: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
0: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и каленщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
5: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Потому что наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
1: За последние 3 года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгорания может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
6: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
1: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
19: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость. Это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу. Это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
1: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее. А это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
9: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
8: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
9: В Бресте до 1210 за квадратный метр – это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940, в Гомеле – 980, в Гродно – 1110, а в Могилеве – 1020. Это от 5 до 11% роста.
8: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
9: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
8: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
10: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
8: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
8: Уничтожает Минск. Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
19: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
8: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
19: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
11: да.
19: Ибо мы стянем с регионов, да сегодня не только с регионов. Посмотри, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность, и прочее. Поэтому арендное, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры.
8: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
19: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
8: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
7: Сейчас.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
11: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
8: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
11: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
8: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
12: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
8: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
13: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
8: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Черный день в истории Беларуси. 26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Беларусы помнят тот день, как вчера. После взрыва 4-го реактора облако радиоактивной пыли задело Беларусь, Украину, Россию и часть Европы. В результате аварии погибли по меньшей мере 4000 человек и еще 8,5 миллионов были облучены. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30, а то и 40 раз больше, чем после взрыва бомбы в Хиросиме в 1945 году. В той или иной мере последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
4: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы. 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
1: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают здесь жить и работать.
14: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали тогда. Два дня ехали, ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук-ковырацк, да? Вот его травят, а он... ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
1: На территории

0: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
1: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевского премии по литературе Светлана Алексеевич.
2: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах. Там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
1: В Чернобыльской катастрофе виновато прежде всего советское руководство, считают эксперты. По их словам, Чернобыль показывает, какие последствия могут быть, когда власть придает большое значение прописанным на бумаге планам и бюрократическим процедурам, подгоняя показатели под ожидания. Основной массив архивных документов об аварии остался в Москве, и он все еще засекречен, говорят исследователи. Они подчеркивают, что процесс осмысления того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, продолжается. Эти память и понимание важны не только для Беларуси, но и для всего мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
5: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
4: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
5: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
4: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
6: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
4: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
7: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
8: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
9: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
4: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также

0: страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: А не многовато будет? Лукашенко поручил Минздраву проверить целесообразность ряда медучреждений в регионах.
2: Да. Горные подразделения – это что?
3: Сельские ФАПы, амбулатории, участковые больницы.
2: И сколько у вас?
3: Значит, 7 амбулаторий, 2 участковые больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день.
0: Во время рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко подробно расспросил о структуре здравоохранения Петриковского района.
2: Ну, с вашей точки зрения, не излишняя эта структура?
3: Учитывая протяженность района от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это вот как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.
0: Но президент все равно дал поручение министру здравоохранения разобраться, чтобы деньги не тратили на то, что не нужно.
2: И то, что нам не надо, то не надо. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо.
0: Эксперты уверены, поручение президента – довольно тревожный сигнал для всей медицинской системы Беларуси. Не исключено, что правительство пойдет на сокращение бюджетирования здравоохранения, уверен экономист Игорь Боровик.
4: Фельдшерско-акушерские пункты – это что? Ну, вдруг кто не знает. Это первичный центр оказания медпомощи в сельской местности, где можно получить доврачебную и неотложную помощь. Закрытие ФАПов начинается смерть маленьких деревень. Когда пожилые люди, чтобы получить помощь, вынуждены ехать в соседние населенные пункты или областные центры. Когда беременные, в случае чего, должны преодолевать десятки километров. Пожилые вымирают, молодые переезжают, конец села.
0: Эксперт напоминает, как в феврале Лукашенко раскритиковал режимы уличного освещения.
4: По его словам, фонари горели, когда на улице было еще светло. Уже на следующий день Министерство энергетики поручило местным властям скорректировать работу уличного освещения. В итоге белорусы вышли на улицы после работы в 6 вечера, а там мрак. На остановках, заправках, улицах и улочках, возле учебных заведений начался коллапс.
0: И эти случаи далеко не первый раз, когда президент сосредотачивается на экономии. До этого он заявил, что нужно снизить температуру отопления домов. Мол, 20 градусов в квартирах вполне достаточно. Учитывая суровую зиму, термометры в некоторых квартирах показывали куда более низкую отметку, жалуются белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Праздничная цифра от Белстата. Там заявили о резком росте зарплат белорусов. Не повезло только учителям. По данным Белстата, в марте текущего года средняя зарплата в стране составила 2975 рублей 80 копеек. Это почти на 233 рубля больше, чем в феврале. Самая большая средняя зарплата в марте ожидаемо была в столице – 4022 рубля. На втором месте Минская область, где в марте люди в среднем зарабатывали более 3000 рублей. И замыкает тройку лидеров Гродненская область с показателем средней зарплаты в марте – 2642 рубля. Далее в рейтинге расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней средняя зарплата в марте составила 2453 рубля. Самой высокооплачиваемой сферой является IT и связь. Там, по данным Белстата, в среднем зарабатывают около 7000 рублей в месяц. Далее идут финансы и страхование со средней зарплатой более 5000 рублей. На третьем месте строительство. В этой сфере средняя зарплата составляет более 3500 рублей. Ну а самая маленькая зарплата в марте была в сфере образования, чуть больше 2000 рублей. Сами белорусы говорят, что рост доходов видят только на бумаге. В реальности все иначе.
6: Тысячи рублей нету.
7: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
9: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
10: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
11: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
5: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти, несмотря на госрегулирование. Люди признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
12: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
13: Ну, не меньше 4.
14: Мне 3 хватает.
15: А если дети появятся, сколько?
14: Я думаю, побольше надо.
12: Ну, хотя бы от 4000.
16: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
12: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
17: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне, вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
5: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
2: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
5: При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров, и эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
5: В Бобруйске промышленный альпинист оказался в ловушке на высоте во время работы на фасаде многоэтажки. Мужчина окрасил стену 9-этажного дома, но запутался в страховочных веревках и не смог самостоятельно выбраться. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС провели операцию сразу с двух сторон. С земли использовали автолестницу, а с крыши штурмовую лестницу. Рабочего успешно подняли на кровлю и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась. В Горецком районе завершился суд над 50-летним преподавателем аграрного вуза. Педагога признали виновным в коррупции и подстрекательстве студентов к даче взяток. Осенью прошлого года он убеждал студентов собирать подарки якобы для председателя экзаменационной комиссии. Взамен обещал легкую сдачу госэкзаменов. Помимо крупных обещаний, завкафедры не брезговал и малым. Принимал взятки продуктами питания и спиртным за выставление зачетов и хороших оценок на промежуточных сессиях. Мужчина получил 5 лет колонии, усиленного режима, 22,5 тысячи рублей штрафа и запрет на преподавание и административные должности сроком на 5 лет. В Речице накрыли нелегальный дом престарелых. Местная жительница 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. Сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей. Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Теперь уже экс-белорусы. Свежая статистика из Польши. Право на проживание получили почти 140 тысяч граждан Беларуси.
6: Из них вид на жительство получили 84 тысячи человек. Постоянное место жительства – 41,5. 10200 подались на дополнительную защиту. 2253 человека – теперь резиденты Евросоюза. 1028 – в статусе беженцев.
0: Такую информацию опубликовало Польское управление по делам иностранцев. Эксперты напоминают, что эта статистика не учитывает тех, кто находится в стране только по рабочим визам. То есть белорусов в Польше еще больше, причем значительно. Самое распространенное основание для получения ВНЖ – работа и воссоединение с родственниками, рассказывает эксперт по миграции Анна Климович.
18: Это самая настоящая утечка мозгов и талантов. Так как в соседнюю Польшу уезжали айтишники, врачи, преподаватели, предприниматели, творческие люди, то есть не маргинальная периферия, а как раз та часть общества, которая формирует современную экономику и культурную среду. Это постепенное ослабление целых отраслей внутри самой Беларуси.
0: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, в родной стране нет ни денег, ни нормальной работы.
7: Рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
9: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
10: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
11: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Министерство труда и социальной защиты бьет тревогу. По данным ведомства, в Беларуси рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Пол зарплаты в песок. Белорусов предупредили о новых штрафах. На этот раз за песок. Белорусов будут штрафовать за песок, причем штрафы большие – 1350 рублей. Многие дачники раньше могли накопать где-то немного песка и привезти к себе на участок. Но так делать запрещено. Чиновники напоминают, что по закону все недра в Беларуси принадлежат государству, и без разрешения ничего добывать нельзя. Даже песок, гравий или глину. За нарушение предусмотрены штрафы.
19: За нарушение физлицам положен штраф в 30 базовых, то есть 1350 рублей. ИПшники могут попасть на 4500 рублей, а юрлица и вовсе на 13500 рублей.
5: А если песка добыли слишком много, да еще и за взятку, тогда грозит уголовная ответственность. Так что с песком надо быть поаккуратнее. Он не бесхозный, а государственный. Кроме песка, белорусов теперь будут штрафовать и за сбор березового сока. В Минлесхозе это объяснили заботой об экосистеме.
20: Бесконтрольный сбор – это колоссальный вред экосистеме. Люди не соблюдают технологию, делают слишком глубокие пропилы, не замазывают отверстия, в итоге дерево гниет и гибнет. Мы перешли на централизованную модель, чтобы сохранить лесной фонд. Теперь все просто. Хотите сока? Покупайте его в лесничествах в готовом виде. Мы гарантируем качество и сохранность леса.
5: За самовольный сбор березового сока придется заплатить по полной программе, отмечают юристы. По их словам, за несанкционированный поход в лес с дрелью и банкой теперь можно получить штраф, который превосходит стоимость элитного вина.
3: Но законодательство теперь предельно жесткое. Обычному гражданину самовольный сбор обойдется в сумму до 15 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей планка выше, до 50 базовых, а юридические лица могут попасть на 150. Учитывая нынешний размер базовой величины, это огромные деньги. И не стоит надеяться, что пронесет. Рейды по лесам в этом году проходят в усиленном режиме с использованием фотоловушек.
5: Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как захотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
21: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиально они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
5: В свою очередь граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях, и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
24: Тонны стали, оптика сложнейшая.
23: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
24: Обожаю это сравнение.
23: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
24: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
23: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
24: Название уже о многом говорит.
23: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
24: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
23: Абсолютно.
24: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
23: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
24: Да, корпорации против стартапов, та же история.
23: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
24: Угу.
23: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
24: И плюс там еще куча БМП, да?
25: На них ставят динамическую защиту «Реликт»
24: и так называемые решетчатые краны.
23: Мангалы.
24: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
23: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика, чем толще броня, тем лучше, не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим реликтом? Как он вообще работает?
24: Это отличный вопрос. Динамическая защита реликт – это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
23: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
24: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
23: Ничего себе.
24: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
23: Звучит круто.
24: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
23: А мангалы на крыше?
24: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
23: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути… Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
24: О, в точку.
23: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня – это атаки дронов?
24: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк – царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
23: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
24: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
23: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
24: Угу.
23: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
24: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
23: 7 из 10 танков.
24: Да. Около 15% это ПТРК, ну типа Джевелин. 10% артиллерия. И только 5% это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
23: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
24: На сверхмалой высоте, заметь.
23: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап – детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
24: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона – это взрывчатка в виде воронки.
23: Угу.
24: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
23: Так.
24: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
23: Жидкий металл.
24: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
23: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
24: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
23: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
24: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
23: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
24: Да.
23: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
24: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
23: Заводы, станки.
24: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
23: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
24: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
23: 500 000.
24: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
23: А в Беларуси?
24: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
23: То есть массового производства FPV-дронов нет?
24: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
23: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
24: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
23: Ага.
24: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
23: То есть они смотрят поверх него?
24: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
23: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
24: Это чистое банкротство.
23: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
24: Да, это очень показательно.
23: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
24: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
23: Точно, звезды на погонах.
24: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
23: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
24: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
23: Угу.
24: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
23: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
24: Да.
23: А как это работает? Это типа глушилка?
24: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
23: Но на белорусских танках этого нет.
24: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
23: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
24: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
23: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
24: Согласна.
23: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
24: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
23: Давай.
24: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
23: угу.
24: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
23: Которым не нужен сигнал.
24: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет. Дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
23: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
24: Спасибо, что были с нами.
23: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Серый рынок. Никаких прав, одни обязанности. В Минске хозяйка квартиры не вернула жильцу залог после выселения. Юристы разобрали ситуацию. Молодой человек решил съехать с арендной квартиры, потому что срок договора благополучно подошел к концу.
4: Я решил съезжать по истечении срока договора. И тут начались проблемы. Квартира сдавалась далеко не после ремонта. Лет 15 тут ничего вообще не делали. До меня жили сами хозяева и несколько квартирантов. При заселении я заснял самые серьезные недостатки на фото. То, что было сломано или отсутствовало. Отправил ей. А вот на мелочи, такие как царапины на столешнице или пятна на кухонном гарнитуре, не обратил внимания.
0: До заселения арендатор оставил собственнице гарант сохранности имущества – денежный залог. Теперь хозяйка не хочет его возвращать.
4: Самые основные претензии – испорченный кухонный гарнитур, на столешнице следы от ножа, пятно на одном фасаде и испорченный унитаз. Унитаз действительно моя вина. Сжег эмаль химии, готов заплатить. Но кухня и до меня была такая. А тут выходит, что я за полтора года убил квартиру, которая 15 лет была в идеальном порядке. Ну, абсурд.
0: Какие недочеты относятся к порче имущества, а какие к естественному износу, отвечает юрист Татьяна Ревинская.
13: Главное – акт приема-передачи с описью имущества. Если документ подписывали при заселении, то и при выезде его должны фиксировать вместе. Без такой бумаги удержание залога не обосновано. При этом естественный износ – это нормальные изменения, потертости, небольшие царапины, выцветания. А вот пятна, поломки и сильные повреждения считаются ущербом. В спорных случаях стороны могут обратиться в суд.
0: По словам юриста, этот случай ярко демонстрирует, как в условиях серого рынка аренды жилья собственники могут использовать любую неясность в договоренностях для удержания залога. В итоге такие споры оставляют арендаторов без защиты и создают поле для злоупотреблений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радиосигнал.
14: Уезжайте домой и там командуйте. В соцсетях настоящая бойня между белорусами и приехавшими после блокировок интернета россиянами. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Это обусловлено ростом интереса россиян к релокации из-за цифровых ограничений, перебоев с интернетом и поиска более стабильной среды. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
15: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
14: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
2: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал. Но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем. От роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве. Разве нет?
14: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
12: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
14: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Пока политики спорят об интеграции, жители двух стран пытаются заново научиться жить в одном подъезде. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
16: Не опять, а снова. Почему первый энергоблок БелАЭС отключен от сети?
17: 27 апреля первый энергоблок был отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании. Радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
16: Это официальное сообщение БелАЭС в телеграм-канале. Станцию впервые подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года. Сейчас доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%, рассказал министр энергетики Денис Мороз.
22: Это громадная цифра, это объем электроэнергии превышает объем потребления Республики Беларусь в целом по году.
16: Во время приезда на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Александр Лукашенко уверял, что она полностью безопасна.
25: Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.
16: Но постоянные отключения говорят об обратном. Еще на этапе запуска БелАЭС столкнулась с серией технических сбоев, рассказывает эксперт в сфере атомной энергетики Александр Овруч.
26: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
16: Потом инциденты на БелАЭС стали происходить все чаще, продолжает эксперт.
26: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
16: Тем временем Россия планирует строительство третьего энергоблока БелАЭС, не решив проблемы с двумя первыми, говорят эксперты. Белорусы опасаются повторения катастрофы в Чернобыле и требуют более строгого контроля за безопасностью атомной станции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Полсотни нелегалов штурмуют границу. Из Беларуси в Литву пыталось прорваться рекордное количество мигрантов. В воскресенье на границе Литвы зафиксировали крупнейшую с начала года попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Сразу 50 человек. Часть нарушителей задержали в районах Лаздие и Варина. Некоторых обнаружили с вертолета. Среди задержанных были граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. После проверки 39 человек не впустили в страну и вернули обратно в Беларусь. Еще часть мигрантов скрылась, не успев пересечь границу. Это самый крупный подобный случай в Литве в этом году. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
6: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
5: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В частности, Польша строит «Восточный щит». Так называется проект по укреплению польской границы с Беларусью и Россией. Строительство должно завершиться к 2028 году, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.
7: Мы говорили о необходимости укрепления границы как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой из-за российско-украинской войны в связи с агрессией России против Украины. Геополитическая ситуация неопределенная, поэтому мы будем координировать усилия по защите границы не только от миграционного давления. Мы начали интенсивную работу по созданию современных укреплений на границе.
5: Укреплять границу с Беларусью и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
8: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
5: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
9: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
5: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
16: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
10: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
16: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
11: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
18: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
27: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
16: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
17: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
16: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
3: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
16: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
16: Шкура неубитого медведя. Зачем Беларуси запасы белой глины в подконтрольных Украине городах Донбасса? У России на месторождение свои планы. Украинские журналисты опубликовали материал, в котором указали на интерес Минска на территории страны. Оказалось, что российская спецоперация, за поддержку которой Беларусь включили в почти два десятка санкционных пакетов, несет определенный финансовый интерес для белорусских официальных лиц.
17: Полученные нами документы свидетельствуют, что белорусские государственные предприятия продолжают получать украинское сырье с территории Донецкой области, занятых Россией. Одновременно с этим чиновники в Минске пытаются достичь договоренности с Москвой о установлении контроля над украинскими месторождениями каолина в Донецкой области. Власти Беларуси просили Россию передать им украинские месторождения на Донбассе, даже те, которые сейчас находятся под контролем Украины.
16: О каком именно сырье может идти речь, рассказывает геолог, специалист по добыче и переработке полезных ископаемых Дмитрий Соловьев.
4: Я думаю, это каолин, украинская белая глина, которая очень высоко ценится в мире. В Украине находится почти 10% ее мировых запасов. До 2022 года Беларусь получала оттуда почти все сырье для своей керамической промышленности. После начала российской спецоперации поставки в Беларусь были прекращены, но, как выясняется, далеко не полностью.
16: Как пишут украинские журналисты, ключевым поставщиком в схеме незаконных поставок выступает донецкое предприятие «Ника Трейд Инвест».
17: Согласно документам, только зафиксированный объем поставок превышает 7,5 миллионов долларов, а логистика идет железной дорогой и автотранспортом через Ростов-на-Дону на белорусские предприятия. Помимо использования уже захваченных ресурсов, официальный Минск на высоком уровне пытался забить за собой месторождения, которые Россия еще даже не смогла взять под собственный контроль. Об этом свидетельствуют официальные документы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
16: Эксперты уверены, что Россия не отдала бы эти ресурсы Беларуси, даже если бы владела ими на 100%, поскольку они важны для ее собственной экономики. Плюс ситуация на поле боя сейчас непростая. Армия РФ несет большие потери. Нормальная связь отсутствует после отключения Старлинка и ограничения работы основного мессенджера военных Telegram. В Москве не раз называли полный контроль над Донецкой областью основной целью спецоперации на Украине. Однако за 4 с лишним года сделать этого не удалось, а ценные донбасские месторождения остались на землях, которые контролирует Украина, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Война с небоскребами. В Бресте протестуют против строительства 37 многоэтажек. Чем закончилась история? В Бресте вдоль двух улиц планировали построить 37 11-этажных панельных домов. Однако после общественного обсуждения концепцию отправили на доработку. Изначально стену многоэтажек собирались возвести вдоль улиц Орловской и Кривошейна. По задумке, там должны были появиться 37 панельных домов высотой в 11 этажей. Но власти заявили, что учли замечания жителей и решили серьезно переработать проект. Как заявили в горисполкоме, концепцию доработают с учетом пожеланий горожан.
3: Теперь автору проекта поручено сократить количество домов, увеличить зеленые зоны и скверы, улучшить благоустройство дворов, предусмотреть парковки, а также создать места для выгула животных.
2: Если власти составили этот список доработок, значит, жалобы были массовыми, отмечает урбанист Александр Янушкевич. По его словам, при такой плотности застройки нарушается элементарная логистика. Дороги, которые проектировались 40 лет назад, просто не рассчитаны на такой трафик, говорит Янушкевич.
4: Здесь налицо попытка выжать максимум прибыли из каждого квадратного метра земли. Плотность застройки в новом проекте превышает все разумные нормы комфорта. Когда на одной территории концентрируется такое количество многоэтажек, создается эффект теплового острова и транспортного тупика. Если не заложить в проект широкие развязки и многоуровневые паркинги прямо сейчас, через 3 года этот район станет зоной вечных пробок. Жители абсолютно правы. Это не застройка, это эксплуатация городской среды.
2: План строительства 37 многоэтажных домов вызвал волну негодования у жителей существующих кварталов. Люди говорят, что не против застройки как таковой. Они против слишком плотной и плохо продуманной застройки без инфраструктуры.
5: Мы понимаем, что город должен расти, но вы посмотрите на наши очереди в детские сады. В местной поликлинике к педиатру не протолкнуться. Если сюда заедут еще 1000 семей из этих 37 домов, куда мы все пойдем? Нам обещают инфраструктуру в будущем, но мы-то знаем, что дом строят за год, а садики – десятилетиями. Мы просто задохнемся в этой плотности».
2: Проблема не только в детских садах. Вопрос парковок для Бреста один из самых болезненных. Жители опасаются, что их дворы окончательно превратятся в забитые железом площадки, где не останется места ни для деревьев, ни для отдыха.
6: Они рисуют на рендерах красивые зеленые газоны и 1-2 машинки. А в реальности в некоторых семьях сейчас по 2 машины. Куда они их поставят? Правильно, к нам во дворы, на тротуары и детские площадки. Мы уже сейчас по вечерам круги нарезаем, чтобы припарковаться. А добавьте сюда еще 1000 авто из этих небоскребов. Это будет не жизнь, а 1 сплошная парковочная война. Мы требуем, чтобы количество машиномест соответствовало количеству квартир, а не мифическим нормам из прошлого века.
2: Пока администрация города взяла паузу для доработки проекта, но жители настроены решительно. Сможет ли диалог между обществом и застройщиком привести к компромиссу, или Брест ждет затяжное противостояние, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
7: Джокер Трампа. Как спецпредставитель президента США снова договорился об освобождении политзаключенных.
8: Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси я и моя команда помогли добиться освобождения 3 поляков и 2 молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря лидерству президента Трампа Крису Смиту и его команде Государственного департамента и тесной координации с несколькими надежными партнерами.
7: Так специальный посланник президента США Джон Коул в сети X прокомментировал обмен на границе Польши и Белоруссии. По словам Коула, освобождены также граждане Молдовы.
8: Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку в этих усилиях, а также за готовность президента Лукашенко к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. При президенте Трампе Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед, недоступных никому другому.
7: Через пару недель Коул снова планирует визит в Беларусь. Цитирую: «Я рассчитываю на освобождение некоторых политзаключенных». Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в США, напоминает политолог Николай Третьяк.
1: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.

0: белорусских тюрьмах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
2: Налог на кота. В Минске к девушке домой пришла полиция и потребовала заплатить за домашнее животное. Минчанка рассказала об этом на своей странице в одной из соцсетей. По словам девушки, к ней домой пришел милиционер с требованием заплатить налог на кота. По словам девушки, сотрудник постучал в дверь вечером, собрал данные о жильцах, а в конце поинтересовался насчет домашних животных. Услышав про кота, он заявил, что питомца нужно зарегистрировать и платить за него налог. А в первый раз он просто предупреждает.
3: Да, я слышала о том, что нужно собак регистрировать и платить налог, ввели налог на собак. Но про котов я вообще впервые слышу. Я у него спрашиваю, что, и на котов тоже? Он такой, ну да, конечно.
2: Девушка говорит, что после этого искала информацию, но не нашла подтверждения словам милиционера о налоге. В комментариях пользователи объяснили, что котов в Беларуси действительно нужно регистрировать, но налог на них не предусмотрен, его надо платить только на собак. Это касается не только владельцев зарегистрированных животных, но и тех, кто просто держит питомца в квартире. Информацию о таких собаках налоговая будет собирать из разных источников. Как заявила гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстая, с марта в бумажном и электронном счет-извещении размещают напоминания о необходимости зарегистрировать домашнее животное.
4: Далее до 1 июля будет действовать переходный период, на протяжении которого мы будем напоминать людям о необходимости выполнения норм законодательства. А в счет извещения за июль мы уже планируем с учетом имеющейся информации о незарегистрированных домашних животных включать в жировки налог для владельцев собак, вне зависимости от того, произведена регистрация или нет.
2: Это значит, что налог будут начислять по факту проживания питомца, независимо от его регистрации. Даже если собака не зарегистрирована, налог появится в квитанции. Эту тему белорусы активно обсуждают в соцсетях.
5: Внимание! В Минске вводится дополнительный налог на собак. Теперь за каждого питомца нужно будет платить, неважно, зарегистрирован он или нет. Будете платить по факту. Всего лишь 11 рублей 10 копеек в квартал, это в 3 месяца. Чуть позже будут появляться жировки, где будет прописано: зарегистрируйте, пожалуйста, свою собаку. Кто не зарегистрирует, получит штраф от 1 до 15 базовых.
2: Сейчас владельцы обязаны регистрировать собак в администрации района по месту жительства. Процедура бесплатная. Однако, как пояснили в налоговой, налоговый кодекс не привязывает уплату налога к наличию регистрационного штампа. После 1 июля начисления появятся в жировках всех владельцев, если факт проживания животного будет установлен. Информацию о незарегистрированных питомцах будут получать из различных источников. Для отдельных категорий граждан в законодательстве предусмотрели исключения. Так, льгота на одну собаку положено инвалидам всех групп, пенсионерам, родителям детей-инвалидов до 18 лет, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также жителям частных домов. Если налог начислят и он не будет оплачен, придется заплатить штраф. Он составит 15% суммы, но не менее 0,5 базовой величины. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
6: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
4: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
6: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило

0: Следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
1: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
0: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
2: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
0: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: На карандаше у НАТО. Зеленский сообщил Альянсу о попытках России втянуть Беларусь в войну. Что это значит?
5: Мы информируем наших партнеров о дальнейшей проработке в Москве планов операции против стран НАТО, а также о попытках более глубокого вовлечения Беларуси в реализацию российских задач. Так, украинская разведка располагает документами российского генштаба, в которых подтверждается, что российские войска не могут выполнить задачи политического руководства, но все равно готовят дальнейшие наступательные операции и хотят расширить мобилизацию.
4: Об этом Зеленский заявил после встречи с главой Главного управления разведки Украины. То, что в Кремле с самого начала спецоперации активно обсуждается, и вопрос об участии в ней белорусской армии, подтверждают военные эксперты.
6: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
4: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
7: Сейчас беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает Украине время на подготовку. Однако Минск расположен всего в 440 километрах от украинской столицы. Военное командование России это понимает. Отсюда и база.
4: Эксперты также напоминают, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ, предупредил Зеленский. Также он добавил, что если с белорусских полигонов начнут запускать ракеты «Орешник» по Украине, назад дороги не будет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на «Радиосигнал».
0: Трагедия произошла на озере Лепельское. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчину. По предварительной информации, вечером он отдыхал на берегу вместе с друзьями, после чего решил доплыть до полуострова. Проплыв около 20 или 30 метров, мужчина ушел под воду и исчез. Позже погибшего достал из озера очевидец. Обстоятельства происшествия еще устанавливают. Завершено расследование жуткого ДТП под Светлогорском с 6 погибшими. Раскрыли шокирующие детали аварии, произошедшей еще 10 октября прошлого года на трассе Р-31. Маршрутка «Минск-Мозырь» на скорости врезалась в трактор, вылетела на встречку и протаранила «Фольксваген». 46-летний водитель «Мерседеса» превысил скорость и проявил невнимательность. Экспертиза доказала, что он мог и должен был заметить работающий оранжевый маячок на тракторе, но не притормозил. Маршрутка была исправна лишь частично, выявлены критические поломки тормозной системы и ходовой части, с которыми выезд на линию запрещен. Пассажиры просили водителя ехать медленнее, но он игнорировал просьбы. Одна женщина даже вышла из салона до аварии, испугавшись манеры вождения. Водитель вину не признал и пытался переложить ее на тракториста, однако следствие полностью опровергло его версию. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит суровый срок. В Слуцке в доме на улице Социалистической местные жители вновь жалуются на протекающую крышу. По словам жильцов, ремонт кровли проводили прошлым летом, однако проблема так и не была решена. Во время дождей вода снова попадает в подъезд и квартиры. Люди неоднократно обращались в ЖЭУ, но ситуация, как утверждают жители, остается без изменений. Произошло очередное подтопление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Почёбут на свободе. На границе Польши и Беларуси прошел обмен политзаключенными. Минск отдал журналиста Анджея Почёбута. Журналист Анджей Почёбут был освобожден из белорусской тюрьмы в рамках обмена по формуле 5 на 5, который состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе. Почёбут отбывал 8-летний тюремный срок по делу, которое называют политически мотивированным. Его арест в 2021 году вызвал широкую критику в Европе. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, Анджей Почёбут оказался в тюрьме исключительно за то, что говорил правду.
8: We sympathized with him. Мы сочувствовали ему, потому что для нас еще свежа память. В течение 45 лет в этой стране, в годы коммунизма, люди попадали в тюрьму просто за то, что говорили правду, не совершая преступлений. Он стал символом.
0: Анджею Почёбуту 52 года, он родом из Гродно. Работал в белорусских газетах и был корреспондентом польских медиа. Его задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023 приговорили к 8 годам лишения свободы. Он содержался в жестких условиях, утверждает глава Подляского отделения Ассоциации «Польская община» Анна Китлинская.
9: В мужской колонии строгого режима в Новополоцке, вероятно, самые жесткие условия в Беларуси. Кроме того, Анджей болен. Мы говорим об этом годами, однако мы знаем, что моральный дух Анджея исключительно высок. Он непоколебимый человек, верный своим принципам журналиста и активиста польского меньшинства.
0: Польша боролась за освобождение Почёбута с момента его заключения. В феврале 2023 года в ответ на вынесенный приговор журналисту Варшава закрыла пункт пропуска Бобровники. В ноябре прошлого года Польша открыла этот КПП, хотя Анджей Почёбут оставался в тюрьме. Не было его и среди освобожденных в декабре 2025 и в марте текущего года. Сообщалось, что журналист отказался просить помилования у белорусских властей. Но это не причина того, что Почёбута тогда не освободили, считает бывший депутат польского сейма Роберт Тышкевич.
10: Тот факт, что кто-то не написал прошение Лукашенко, не является препятствием тому, что его не выпустят из тюрьмы. Алес Беляцкий тому пример. Он не писал прошение, и тем не менее его освободили. Значит, причина в другом. Я думаю, дело в том, что Анджей Почёбут не только борец за свободную Беларусь и независимый журналист. Он еще и один из лидеров польского меньшинства Беларуси, который насчитывает около 500 000 человек. Возможно, даже больше.
0: В Европарламенте Анджея Почёбута назвали воплощением храбрости и мужества. Он провел в белорусской тюрьме 5 лет. Как рассказала его дочь, все это время родные и близкие не знали о нем ничего.
9: Мой отец не просто публичная фигура, он муж, сын, друг. И каждый день этих 5 лет мы не знали, как он, в безопасности ли он. И все же каждый день мы выбираем надежду, потому что надежда – единственное, что не отняли.
0: В рамках обмена Польша освободила российского археолога Александра Бутягина. Это уже не первый случай, когда заключенные по политическим статьям выходят из белорусской тюрьмы на свободу. В марте Александр Лукашенко распорядился освободить 250 заключенных в рамках соглашения с Вашингтоном, которое привело к отмене некоторых санкций США. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
4: Санкции проедают транспорт. Стало известно, что стало причиной внезапной остановки Минского метро.
5: Сегодня утром поезда Минского метро задерживались по техническим причинам. На Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь, Немаршанский сад, ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства.
4: Об этом проинформировали в Минском метрополитене. Точная причина задержек не указывается, но минчане комментируют, что такое происходит регулярно. Причины частых поломок называет инженер-проектировщик Виталий Ус.
11: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
4: В планах развития столичного метрополитена тоже произошли существенные изменения. Согласно проекту, 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без 2 станций, говорит эксперт.
11: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
4: Это уже не первый случай сокращения проектов линий Минского метрополитена. Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. Так, подготовка к строительству начнется не раньше, чем в следующем году, а когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Нация в зоне риска. Беларусь вошла в мировой антитоп-5 по уровню рождаемости. В прошлом году в Беларуси родилось менее 6 детей на 1000 человек. Всего 54 257 новорожденных. Для сравнения, в 2024 родилось 58 938 детей, что уже тогда считалось худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99. Один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах. Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия.
4: По подсчетам экспертов, с 1994 года число новорожденных в Беларуси сократилось ровно вдвое. Тогда родилось 111 тысяч детей.
5: Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
4: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало войны на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
12: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
4: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
13: Повысить выплаты при рождении ребенка.
14: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
15: Ну, стабильность в плане того, что ну, никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, как бы, мне кажется, зависит все-таки.
16: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
17: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
4: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк».
20: Привет-привет.
19: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
20: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
19: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
20: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
19: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
20: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
19: Согласна.
20: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
19: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
20: Давай. Что там по свежим цифрам?
19: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
20: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
19: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
20: Погоди. 8,5% за один месяц?
19: Именно.
20: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
19: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
20: А откуда тогда всплеск?
19: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
20: А, то есть пошли премии?
19: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
20: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
19: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
20: Или даже покажет откат.
19: 100% покажет.
20: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
19: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
20: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
19: Угу.
20: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
19: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
20: Так.
19: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
20: И где-то там, в Острахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
19: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
20: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
19: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
20: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
19: И тут вмешивается инфляция.
20: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
19: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
20: Очень точный образ.
19: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
20: Давай посмотрим на регионы.
19: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
20: Ого. А если взять другой конец спектра?
19: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
20: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
19: Ежемесячно.
20: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
19: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
20: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
19: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
20: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
19: Давай.
20: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
19: Это частый аргумент.
20: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
19: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
20: В смысле?
19: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
20: А с 2500?
19: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
20: То есть ничего не остается?
19: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
20: Исторически же там были мощные производства, заводы.
19: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
20: Санкции, потери экспортных рынков.
19: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
20: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
19: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
20: И это запускает цепную реакцию.
19: Какую?
20: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
19: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
20: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
19: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают, экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
20: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
19: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
20: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
19: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
20: А антилидеры?
19: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
20: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
19: Почему?
20: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
19: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
20: Да ладно?
19: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
20: А базовая ставка молодого специалиста?
19: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
20: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
19: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
20: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
19: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
20: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
19: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
20: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
19: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
20: А это далеко не всегда так.
19: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
20: Болезненная тема.
19: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
20: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
19: Ага.
20: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
19: И ты думаешь, это не проблема?
20: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
19: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
20: А под водой что?
19: Колоссальный массив скрытых долгов.
20: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
19: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
20: То есть частями?
19: Да. Приходит день помучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
20: А, и официально транзакция прошла?
19: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
20: А холодильник пустым. Что еще используют?
19: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
20: Типа, войдите в положение, ребята.
19: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
20: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
19: Кризис ликвидности.
20: Поясни.
19: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на 1 000 000 рублей.
20: То есть завод богатый?
19: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
20: И физически нечем заплатить рабочему?
19: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
20: Да уж.
19: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
20: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
19: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
20: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
19: То есть?
20: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
19: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
20: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
19: Бытовая химия, техника.
20: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
19: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
20: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
19: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
20: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
19: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
20: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
19: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
20: Которые задерживают.
19: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
20: А там колоссальные проценты.
19: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
20: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
19: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
20: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
19: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
20: Грустно это все.
19: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
20: 100%.
19: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
20: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
19: Какой?
20: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
19: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
20: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Медицина на дне. Откуда в аэропорту Минска взялась холера? На территории Национального аэропорта Минск прошли городские теоретико-практические учения по выявлению пассажира с симптомами опасного инфекционного заболевания. По сценарию тренировки рассматривался случай с подозрением на холеру, сообщает пресс-служба аэропорта.
18: Основной целью учений стала проверка готовности служб к оперативному реагированию, а также отработка взаимодействия и обмена информацией между всеми задействованными ведомствами. Участники продемонстрировали алгоритмы действий по локализации очага заболевания и минимизации последствий, связанных с его возможным завозом. В ходе практической части специалисты отработали проведение тепловизионного контроля, визуального осмотра пассажиров и сбор первичной информации.
0: По легенде учений, медики нашли пассажира с признаками заболевания, которого осмотрели сотрудники санитарно-карантинного пункта и медицинской службы гражданской авиации. После опроса и оказания первой помощи был поставлен предварительный диагноз холера, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Особое внимание уделялось оперативному информированию всех взаимодействующих служб, включая медицинские подразделения, администрацию аэропорта, пограничный отряд, таможенные органы, милицию и авиакомпанию. Белавия. В рамках учений персонал был экипирован в противоэпидемические защитные комплекты, отдельно отрабатывались действия по выгрузке багажа контактных пассажиров, его размещению в специальных боксах и проведению дезинфекции, отметили в пресс-службе аэропорта.
18: Контактные лица рейса были собраны, опрошены и направлены в изолятор для дальнейшего наблюдения. Пассажира с подозрением на инфекцию временно изолировали в помещении санитарно-карантинного пункта, где ему оказывалась необходимая медицинская помощь. Параллельно проводились дезинфекционные мероприятия в задействованных помещениях и на транспорте.
0: Пока медики проводят учения, белорусы продолжают жаловаться на заметное ухудшение качества лечения. Люди говорят, что попасть на прием к специалисту стало практически невозможно.
1: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
21: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
0: По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Что касается учений в аэропорту Минска, то в них приняли участие специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, включая сотрудников санитарно-карантинного пункта, медицинской службы гражданской авиации, а также представители служб аэропорта, авиакомпании, пограничного отряда, таможни и органов внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
5: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
4: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
5: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
4: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
22: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
4: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
23: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
22: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
4: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
6: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
2: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
7: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
2: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
8: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
2: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панихида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
24: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, 2 нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
0: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
9: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным. Что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
0: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
10: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
0: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Сигаретный позор. Белоруса подозревают в организации целой группы воздушных контрабандистов. 150 метеозондов. Об этом отчитались пограничная охрана и таможенно-налоговая служба Польши.
5: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
4: Задержанного белоруса обвиняют в контрабанде 240 тысяч пачек сигарет на общую сумму в более чем 1 000 000 евро, заявило следствие.
5: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
4: Напомню, что об аналогичных задержаниях белорусских контрабандистов ранее заявила служба охраны госграницы Литвы. Партии сигарет туда тоже переправляли с помощью воздушных шаров, рассказывает юрист Юлия Боброва.
11: Метеозонды, которые массово прилетают со стороны Беларуси, в Литве активно обсуждают постоянно. Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
4: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. Якобы она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
12: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
4: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
4: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
13: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
4: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
13: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
4: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
14: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
4: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки март показывают системные нарушения, но не решают проблем. А значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
15: «Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы».
4: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
16: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
4: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
17: «Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. От супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет».
25: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
4: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение.

0: Улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
1: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
0: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
2: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, но подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит, пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
0: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
3: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
0: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Русский мир в Беларуси. В метро Минска потасовка. Выпившая семья из Смоленска напала на белорусов. Вмешалась охрана метрополитена. В соцсетях появилось видео из минского метро, где охранники метрополитена скручивают пассажира на перроне станции «Каменная горка». Некоторые очевидцы описывали, что мужчина выглядел пьяным и перед этим бегал по вагонам, пытался драться с охраной метро и даже ударил свою маленькую дочь. Очевидцы рассказали, что он из Смоленска.
6: Семейка из Смоленска. Кричали, что им нужно уезжать, вы сволочи, не имеете права и так далее. Мужик потом, когда лежал, оскорблял всех и называл плохими словами.
5: По словам очевидцев, рядом с мужчиной была еще жена и пожилая женщина с ребенком, которые истерили. В метрополитене рассказали, что инцидент произошел

0: 26 апреля около 15:45.
1: Инспекторы службы безопасности применили физическую силу в отношении пассажира с признаками алкогольного опьянения, так как он оказал активное сопротивление. После чего правонарушителя передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства.
0: Сообщается, что мужчину остановили еще у турникета и не хотели пускать, так как он был пьян. Но тот с ребенком на руках прорвался к вагонам. В комментариях под новостью белорусы в основном высказывают возмущение поведением гражданина соседней страны.
2: Беларусь вам не Россия, здесь люди вежливые и гостеприимные. И не надо к нам ехать со своим уставом, таких здесь не ждут. Сидите у себя дома.
3: Пьяные русские чувствуют себя королями в Беларуси. Кто хочет таких братьев тут?
4: Беларусь не резиновая. Чемодан, вокзал, Урал.
5: Человек перед долгой дорогой с маленьким ребенком на руках нарушает кучу правил и законов чужой страны. Это говорит многое о его воспитании. Особенно удивляют комментарии его трезвых соотечественников.
6: Как они достали? Пусть сидят у себя дома. Что им тут нужно?
0: Один из комментаторов предложил запретить дебоширу въезд в Беларусь на 10 лет, а некоторые и вовсе требуют ввести визовый режим с Россией. Такие требования в последнее время звучат все чаще, а видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, которая плохо сочетается с местным укладом. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Важный сигнал.
8: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, Нефтехим-диагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
9: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Нужно, чтобы не было операций против других европейских стран. Нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
8: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
10: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
8: Интеграл ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
10: В чем вообще секрет успеха Интеграла? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые Интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
8: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
11: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
8: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
12: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры, потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
4: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел и почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
12: Да, транзитная схема.
4: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
12: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут четыре человека.
4: Ну да, вес распределяется нормально.
12: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. Полтора работающих на одного пенсионера.
4: Ого!
12: Шкаф несут полтора человека, и они уже надрываются.
4: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
12: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично, но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
4: То есть там дыра?
12: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
4: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
12: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
4: а на латание дыры в ФСЗН.
12: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
4: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
12: Ага.
4: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
12: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
4: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
12: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
4: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
12: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
4: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
12: Ну-ка.
4: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
12: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
4: О, да. Спецсхемы.
12: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
4: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
12: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
4: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
12: Безусловно.
4: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
12: Да, цифры пугающие.
4: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
12: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
4: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
12: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
4: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
12: О, да. Это трагедия.
4: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
12: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
4: Но это же просто абсурд.
12: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
4: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
12: Схема 3 плюс 3.
4: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
12: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
4: Ну, логично, после всех девальваций.
12: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
4: Ноль гарантий.
12: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
4: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
13: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
4: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
13: Да. Но это еще не все.
4: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
13: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
4: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
13: Да, это просто медленная голодная смерть.
4: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
13: Давай.
4: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
12: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
4: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
12: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
4: А в Польше?
12: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
4: Ха, обалдеть. А Латвия?
12: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
4: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
12: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
4: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
12: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
4: Угу.
12: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
4: Медленное обнищание.
12: А второй сценарий?
4: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
12: Те самые полтора человека на шкаф.
4: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
12: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес.
13: Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
4: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
7: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Пьяный дебош в Ветковском районе. Мужчина на глазах у детей угрожал супруге пистолетом. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил скандал с супругой. В разгаре конфликта он достал пистолет и начал угрожать близким. В этот момент в доме находились двое несовершеннолетних детей. Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывший наряд утихомирил агрессора и изъял оружие. Эксперты установили, что в руках у мужчины был пневматический газобаллонный пистолет. По закону такое оружие требует ответственного обращения, а угроза им квалифицируется как серьезное преступление. Теперь стрелку придется отвечать за свои действия перед судом. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Погиб 43-летний житель Бобруйска. Авария случилась на втором километре автодороги Колбово-Подлужье. По предварительной информации, «Ситроен» съехал в кювет и прокинулся. В результате происшествия водитель погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП еще устанавливают. В Могилеве главного бухгалтера будут судить за хищение крупной суммы у организации. С января 2023 по декабрь 2025 года женщина незаконно перечислила себе более 268 тысяч рублей. Используя электронную цифровую подпись, она оформляла платежное поручение и необоснованно начисляла себе зарплату, отпускные, материальную помощь и другие выплаты. Как установили эксперты, похищенные деньги обвиняемая тратила на онлайн-казино. У нее выявлена патологическая склонность к азартным играм. В Витебске выставили на продажу автозак через площадку государственных аукционов. На торги выставлен фургон МАЗ 2010 года выпуска. Стартовая цена лота составляет 33,5 тысячи рублей или 10 тысяч евро. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
8: Животные под прицелом. Свежая статистика показала резкий рост отстрела зубров и расширение охотничьих угодий. По данным охотничьей статистики, за год застрелено 88 зубров. С 2021 года объемы добычи этого зверя выросли вдвое. При этом в новой редакции «Красной книги» охранный статус зубра понизили. Также растет охота на оленей, лосей и косуль. Снова вырос и отстрел дикого кабана. Убито почти 16,5 тысяч голов. Кроме того, в Беларуси отстреливают практически всю популяцию волка, живущую в охотохозяйствах. Из 2156 особей за год было убито 2121. Для сравнения, оленей изымают лишь 18% от численности. А медведь получил в Беларуси бинарный статус, как и зубр. Несмотря на то, что вид остается редким, власти официально разрешили на него охоту. Главная причина такого решения – резкий рост численности. Косолапые начали массово выходить к деревням и пугать грибников в лесах. Чтобы снизить градус беспокойства граждан, популяцию решили регулировать. При этом необходимо соблюдать строгие правила охоты, отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
14: Охотиться на медведя можно только там, где плотность зверя высока. Сейчас это 10 районов Витебской области, а также Логойский и Борисовский районы Минской области. Разрешено добывать не более 10% от численности популяции в конкретном хозяйстве. Охота возможна только в тех угодьях, где подтверждено наличие как минимум одной самки с потомством.
8: Госинспекция подчеркивает, что процесс находится под жестким контролем и массового истребления краснокнижного зверя не будет. Охотники считают, что медведи стали чаще выходить к людям, мол, это повышенная опасность. Кроме заботы о людях, у охотников есть и другие аргументы. Они не скрывают, что медведи для них конкуренты. А еще охота на медведей – дополнительный заработок. По данным ученых, в прошлом году в стране насчитывалось 700 особей медведей. Это предварительные данные. Их погрешность до 50%, говорит ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.
15: В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция – это северная половина Беларуси. Это Витебская область и северная часть Минской области. У нас не было данных, были данные получены, что нет их в Брестской и Гомельской областях. Так, в этом году уже мы получили регистрации, некоторые регистрации повторные.
8: Ранее глава белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич инициировал изменения правил охоты. По его словам, старая система порождала безответственность на всех уровнях, материальные убытки и многочисленные жалобы охотников. «Такого быть не должно», — подчеркнул Шуневич.
16: Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью – неважно.
8: По официальным данным, общая площадь охотоугодий выросла почти до 17,5 миллионов гектаров. Лидируют Витебская и Минская области. Доходы хозяйств за год составили более 52,5 миллионов рублей. Львиная доля прибыли – это продажа путевок и разрешений на отстрел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
8: Это просто шок. Белорусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более полумиллиона белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
17: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
8: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово выезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
18: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
8: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
19: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
8: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Новости регионов на радиосигнал.
8: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела 3 человек – 2 женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
20: Смотрю, столько новых могилок, 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей, сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
8: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
21: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
22: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
1: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
2: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
8: Претензии людей обоснованы, но и государство можно понять, ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась, а количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
3: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
8: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
23: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
8: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
8: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
24: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
8: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
24: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд.
8: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
0: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и коленщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
8: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Важный сигнал.
8: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
5: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
8: За последние три года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
6: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
8: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
24: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость. Это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу. Это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
8: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее. А это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
10: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
9: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
10: В Бресте до 1210 за квадратный метр – это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940, в Гомеле – 980, в Гродно – 1110, а в Могилеве – 1020. Это от 5 до 11% роста.
9: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
10: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
9: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
11: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
9: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Важный сигнал.
9: Уничтожает Минск. Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
24: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы и методы, надо посмотреть правительству.
9: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
24: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
12: да.
24: Ибо мы стянем с регионов, да сюда не только с регионов. Посмотри, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры.
9: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
24: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
9: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
13: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
9: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
7: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
12: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
9: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
12: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
9: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
14: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
9: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
14: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
9: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решения внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
8: Черный день в истории Беларуси. 26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Беларусы помнят тот день, как вчера. После взрыва 4-го реактора облако радиоактивной пыли задело Беларусь, Украину, Россию и часть Европы. В результате аварии погибли по меньшей мере 4000 человек и еще 8,5 миллионов были облучены. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30, а то и 40 раз больше, чем после взрыва бомбы в Хиросиме в 1945 году. В той или иной мере последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
15: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы. 22 предприятия прекратили свое существование. 137 700 человек стали вынужденными переселенцами.
8: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают здесь жить и работать.
16: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как. Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали тогда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук колорадск, да? Вот его травят, а он... Ко всему привыкаю. Так и мы, наверное, так и наш организм.
8: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения. Это подтвердили в Брагинском райисполкоме.
17: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.

0: осмысление того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, продолжается. Эти память и понимание важны не только для Беларуси, но и для всего мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
3: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
2: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
3: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
2: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
4: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
2: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
5: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
6: Безработица. Люди вот страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот нет работы. И людям ничего не остается делать.
7: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
2: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радиосигнал.
2: А не многовато будет? Лукашенко поручил Минздраву проверить целесообразность ряда медучреждений в регионах.
8: Да. Горные подразделения – это что?
9: Сельские. ФАПы, амбулатории, участковые больницы.
8: И сколько у вас?
9: Значит, 7 амбулаторий, 2 участковые больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день.
2: Во время рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко подробно расспросил о структуре здравоохранения Петриковского района.
8: Ну, с вашей точки зрения, не излишняя эта структура?
9: Учитывая протяженность района от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это вот как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.
2: Но президент все равно дал поручение министру здравоохранения разобраться, чтобы деньги не тратили на то, что не нужно.
8: И то, что нам не надо, то не надо. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо.
2: Эксперты уверены, поручение президента – довольно тревожный сигнал для всей медицинской системы Беларуси. Не исключено, что правительство пойдет на сокращение бюджетирования здравоохранения, уверен экономист Игорь Боровик.
10: Фельдшерско-акушерские пункты – это что? Ну, вдруг кто не знает. Это первичный центр оказания медпомощи в сельской местности, где можно получить доврачебную и неотложную помощь. С закрытия ФАПов начинается смерть маленьких деревень. Когда пожилые люди, чтобы получить помощь, вынуждены ехать в соседние населенные пункты или областные центры. Когда беременные, в случае чего, должны преодолевать десятки километров.

0: километров. Пожилые вымирают, молодые переезжают. Конец села.
1: Эксперт напоминает, как в феврале Лукашенко раскритиковал режимы уличного освещения.
0: По его словам, фонари горели, когда на улице было еще светло. Уже на следующий день Министерство энергетики поручило местным властям скорректировать работу уличного освещения. В итоге белорусы вышли на улицы после работы в 6 вечера, а там мрак. На остановках, заправках, улицах и улочках, возле учебных заведений начался коллапс.
1: И эти случаи далеко не первый раз, когда президент сосредотачивается на экономии. До этого он заявил, что нужно снизить температуру отопления домов. Мол, 20 градусов в квартирах вполне достаточно. Учитывая суровую зиму, термометры в некоторых квартирах показывали куда более низкую отметку, жалуются белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Праздничная цифра от Белстата. Там заявили о резком росте зарплат белорусов. Не повезло только учителям. По данным Белстата, в марте текущего года средняя зарплата в стране составила 2975 рублей 80 копеек. Это почти на 233 рубля больше, чем в феврале. Самая большая средняя зарплата в марте ожидаемо была в столице – 4022 рубля. На втором месте Минская область, где в марте люди в среднем зарабатывали более 3000 рублей. И замыкает тройку лидеров Гродненская область с показателем средней зарплаты в марте – 2642 рубля. Далее в рейтинге расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней средняя зарплата в марте составила 2453 рубля. Самой высокооплачиваемой сферой является IT и связь. Там, по данным Белстата, в среднем зарабатывают около 7 тысяч рублей в месяц. Далее идут финансы и страхование со средней зарплатой более 5 тысяч рублей. На третьем месте строительство. В этой сфере средняя зарплата составляет более 3,5 тысяч рублей. Ну а самая маленькая зарплата в марте была в сфере образования, чуть больше 2000 рублей. Сами белорусы говорят, что рост доходов видят только на бумаге. В реальности все иначе.
4: Тысячи рублей нету.
5: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
6: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
7: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
8: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
9: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти, несмотря на госрегулирование. Люди признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
10: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
11: Ну, не меньше 4.
12: Мне 3 хватает.
13: А если дети появятся? Сколько?
12: Я думаю, побольше надо.
10: Ну, хотя бы от 4000.
14: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
15: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
16: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
3: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
17: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров, и эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
3: В Бобруйске промышленный альпинист оказался в ловушке на высоте во время работы на фасаде многоэтажки. Мужчина окрасил стену девятиэтажного дома, но запутался в страховочных веревках и не смог самостоятельно выбраться. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС провели операцию сразу с двух сторон. С земли использовали автолестницу, а с крыши штурмовую лестницу. Рабочего успешно подняли на кровлю и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась. В Горицком районе завершился суд над 50-летним преподавателем аграрного вуза. Педагога признали виновным в коррупции и подстрекательстве студентов к даче взяток. Осенью прошлого года он убеждал студентов собирать подарки якобы для председателя экзаменационной комиссии. Взамен обещал легкую сдачу госэкзаменов. Помимо крупных обещаний, завкафедрой не брезговал и малым. Принимал взятки продуктами питания и спиртным за выставление зачетов и хороших оценок на промежуточных сессиях. Мужчина получил 5 лет колонии, усиленного режима, 22,5 тысячи рублей штрафа и запрет на преподавание и административные должности сроком на 5 лет. В Речице накрыли нелегальный дом престарелых. Местная жительница 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. Сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей. Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Теперь уже экс-белорусы. Свежая статистика из Польши. Право на проживание получили почти 140 тысяч граждан Беларуси.
18: Из них вид на жительство получили 84 тысячи человек. Постоянное место жительства – 41,5. 10200 подались на дополнительную защиту. 2253 человека – теперь резиденты Евросоюза. 1028 – в статусе беженцев.
1: Такую информацию опубликовало Польское управление по делам иностранцев. Эксперты напоминают, что эта статистика не учитывает тех, кто находится в стране только по рабочим визам. То есть белорусов в Польше еще больше, причем значительно. Самое распространенное основание для получения ВНЖ – работа и воссоединение с родственниками, рассказывает эксперт по миграции Анна Климович.
19: Это самая настоящая утечка мозгов и талантов. Так как в соседнюю Польшу уезжали айтишники, врачи, преподаватели, предприниматели, творческие люди. То есть не маргинальная периферия, а как раз та часть общества, которая формирует современную экономику и культурную среду. Это постепенное ослабление целых отраслей внутри самой Беларуси.
1: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, в родной стране нет ни денег, ни нормальной работы.
4: Тысячи рублей нету.
5: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
6: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
7: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
8: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
9: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Министерство труда и социальной защиты бьет тревогу. По данным ведомства, в Беларуси рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Пол зарплаты в песок. Белорусов предупредили о новых штрафах. На этот раз за песок. Белорусов будут штрафовать за песок, причем штрафы большие – 1350 рублей. Многие дачники раньше могли накопать где-то немного песка и привезти к себе на участок. Но так делать запрещено. Чиновники напоминают, что по закону все недра в Беларуси принадлежат государству, и без разрешения ничего добывать нельзя. Даже песок, гравий или глину. За нарушение предусмотрены штрафы.
20: За нарушение физлицам положен штраф в 30 базовых, то есть 1350 рублей. ИПшники могут попасть на 4500 рублей, а юрлица и вовсе на 13500 рублей.
3: А если песка добыли слишком много, да еще и за взятку, тогда грозит уголовная ответственность. Так что с песком надо быть поаккуратнее. Он не бесхозный, а государственный. Кроме песка, белорусов теперь будут штрафовать и за сбор березового сока. В Минлесхозе это объяснили заботой об экосистеме.
21: Бесконтрольный сбор – это колоссальный вред экосистеме. Люди не соблюдают технологию, делают слишком глубокие пропилы, не замазывают отверстия, в итоге дерево гниет и гибнет. Мы перешли на централизованную модель, чтобы сохранить лесной фонд. Теперь все просто. Хотите сока? Покупайте его в лесничествах в готовом виде. Мы гарантируем качество и сохранность леса.
3: За самовольный сбор березового сока придется заплатить по полной программе, отмечают юристы. По их словам, за несанкционированный поход в лес с дрелью и банкой теперь можно получить штраф, который превосходит стоимость элитного вина.
22: Законодательство теперь предельно жесткое. Обычному гражданину самовольный сбор обойдется в сумму до 15 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей планка выше, до 50 базовых. А юридические лица могут попасть на 150. Учитывая нынешний размер базовой величины, это огромные деньги. И не стоит надеяться, что пронесет. Рейды по лесам в этом году проходят в усиленном режиме с использованием фотоловушек.
3: Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как захотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
23: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
3: В свою очередь граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях, и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
24: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
0: тонны стали, оптика сложнейшая.
25: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
0: Обожаю это сравнение.
25: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
0: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии.
25: Угу.
0: Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
25: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
0: Название уже о многом говорит.
25: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
0: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
25: Абсолютно.
0: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
25: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
0: Да, корпорации против стартапов, та же история.
25: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
0: Угу.
25: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
0: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
25: Мангалы.
0: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
25: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
0: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
25: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
0: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
25: Ничего себе.
0: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
25: Звучит круто.
0: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
25: А мангалы на крыше?
0: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
25: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
0: О, в точку.
25: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
0: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
25: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
0: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
25: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
0: Угу.
25: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
0: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
25: 7 из 10 танков.
0: Да. Около 15% это ПТРК, ну типа Джевелин. 10% артиллерия. И только 5% это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
25: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
0: На сверхмалой высоте, заметь.
25: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
0: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
25: Угу.
0: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
25: Так.
0: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
25: Жидкий металл.
0: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
25: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
0: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
25: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
0: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
25: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
0: Да.
25: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
0: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
25: Заводы, станки.
0: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
25: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
0: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
25: 500 000.
0: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
25: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
25: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном – обычные китайские «Мавики».
25: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
0: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
25: Ага.
0: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
25: То есть они смотрят поверх него?
0: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
25: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
0: Это чистое банкротство.
25: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
0: Да, это очень показательно.
25: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби-парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
0: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
25: Точно, звезды на погонах.
0: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
25: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
0: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
25: Угу.
0: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
25: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
0: Да.
25: А как это работает? Это типа глушилка?
0: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
25: Но на белорусских танках этого нет.
0: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
25: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
0: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
25: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
0: Согласна.
25: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
0: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
25: Давай.
0: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
25: угу.
0: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
25: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
25: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
25: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Серый рынок. Никаких прав, одни обязанности. В Минске хозяйка квартиры не вернула жильцу залог после выселения. Юристы разобрали ситуацию. Молодой человек решил съехать с арендной квартиры, потому что срок договора благополучно подошел к концу.
10: Я решил съезжать по истечении срока договора. И тут начались проблемы. Квартира сдавалась далеко не после ремонта. Лет 15 тут ничего вообще не делали. До меня жили сами хозяева и несколько квартирантов. При заселении я заснял самые серьезные недостатки на фото. То, что было сломано или отсутствовало. Отправил ей. А вот на мелочи, такие как царапины на столешнице или пятна на кухонном гарнитуре, не обратил внимания.
1: До заселения арендатор оставил собственнице гарант сохранности имущества – денежный залог. Теперь хозяйка не хочет его возвращать.
10: Самые основные претензии – испорченный кухонный гарнитур, на столешнице следы от ножа, пятно на одном фасаде и испорченный унитаз. Унитаз действительно моя вина. Сжег эмаль химии, готов заплатить. Но кухня и до меня была такая. А тут выходит, что я за полтора года убил квартиру, которая 15 лет была в идеальном порядке. Ну, абсурд.
1: Какие недочеты относятся к порче имущества, а какие к естественному износу, отвечает юрист Татьяна Ревинская.
11: Главное – акт приема-передачи с описью имущества. Если документ подписывали при заселении, то и при выезде его должны фиксировать вместе. Без такой бумаги удержание залога не обосновано. При этом естественный износ – это нормальные изменения, потертости, небольшие царапины, выцветания. А вот пятна, поломки и сильные повреждения считаются ущербом. В спорных случаях стороны могут обратиться в суд.
1: По словам юриста, этот случай ярко демонстрирует, как в условиях серого рынка аренды жилья собственники могут использовать любую неясность в договоренностях для удержания залога. В итоге такие споры оставляют арендаторов без защиты и создают поле для злоупотреблений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
12: Уезжайте домой и там командуйте. В соцсетях настоящая бойня между белорусами и приехавшими после блокировок интернета россиянами. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Это обусловлено ростом интереса россиян к релокации из-за цифровых ограничений, перебоев с интернетом и поиска более стабильной среды. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
13: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
12: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
14: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
12: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
15: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля. Досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
12: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Пока политики спорят об интеграции, жители двух стран пытаются заново научиться жить в одном подъезде. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
1: Не опять, а снова. Почему первый энергоблок БелАЭС отключен от сети?
24: 27 апреля первый энергоблок был отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании. Радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
1: Это официальное сообщение БелАЭС в телеграм-канале. Станцию впервые подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года. Сейчас доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%, рассказал министр энергетики Денис Мороз.
4: Это громадная цифра, это объем электроэнергии превышает объем потребления Республики Беларусь в целом по году.
1: Во время приезда на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Александр Лукашенко уверял, что она полностью безопасна.
5: Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.
1: Но постоянные отключения говорят об обратном. Еще на этапе запуска БелАЭС столкнулась с серией технических сбоев, рассказывает эксперт в сфере атомной энергетики Александр Овруч.
16: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
1: Потом инциденты на БелАЭС стали происходить все чаще, продолжает эксперт.
16: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
1: Тем временем Россия планирует строительство третьего энергоблока БелАЭС, не решив проблемы с двумя первыми, говорят эксперты. Белорусы опасаются повторения катастрофы в Чернобыле и требуют более строгого контроля за безопасностью атомной станции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Полсотни нелегалов штурмуют границу. Из Беларуси в Литву пыталось прорваться рекордное количество мигрантов. В воскресенье на границе Литвы зафиксировали крупнейшую с начала года попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Сразу 50 человек. Часть нарушителей задержали в районах Лаздией и Варина. Некоторых обнаружили с вертолета. Среди задержанных были граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. После проверки 39 человек не впустили в страну и вернули обратно в Беларусь. Еще часть мигрантов скрылась, не успев пересечь границу. Это самый крупный подобный случай в Литве в этом году. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
5: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
3: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В частности, Польша строит «Восточный щит». Так называется проект по укреплению польской границы с Беларусью и Россией. Строительство должно завершиться к 2028 году, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.
17: Мы говорили о необходимости укрепления границы как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой из-за российско-украинской войны в связи с агрессией России против Украины. Геополитическая ситуация неопределенная, поэтому мы будем координировать усилия по защите границы не только от миграционного давления. Мы начали интенсивную работу по созданию современных укреплений на границе.
3: Укреплять границы с Беларусью и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
6: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
3: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
7: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
3: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
8: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
1: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
9: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
18: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
19: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
1: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
26: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
1: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
27: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Шкура неубитого медведя. Зачем Беларуси запасы белой глины в подконтрольных Украине городах Донбасса? У России на месторождение свои планы. Украинские журналисты опубликовали материал, в котором указали на интерес Минска на территории страны. Оказалось, что российская спецоперация, за поддержку которой Беларусь включили в почти два десятка санкционных пакетов, несет определенный финансовый интерес для белорусских официальных лиц.
24: Полученные нами документы свидетельствуют, что белорусские государственные предприятия продолжают получать украинское сырье с территории Донецкой области, занятых Россией. Одновременно с этим чиновники в Минске пытаются достичь договоренности с Москвой о установлении контроля над украинскими месторождениями каолина в Донецкой области. Власти Беларуси просили Россию передать им украинские месторождения на Донбассе, даже те, которые сейчас находятся под контролем Украины.
1: О каком именно сырье может идти речь, рассказывает геолог, специалист по добыче и переработке полезных ископаемых Дмитрий Соловьев.
0: Я думаю, это каолин – украинская белая глина, которая очень высоко ценится в мире. В Украине находится почти 10% ее мировых запасов. До 2022 года Беларусь получала оттуда почти все сырье для своей керамической промышленности. После начала российской спецоперации поставки в Беларусь были прекращены, но, как выясняется, далеко не полностью.
1: Как пишут украинские журналисты, ключевым поставщиком в схеме незаконных поставок выступает донецкое предприятие «Nika Trade Invest».
24: Согласно документам, только зафиксированный объем поставок превышает 7,5 миллионов долларов, а логистика идет железной дорогой и автотранспортом через Ростов-на-Дону на белорусские предприятия. Помимо использования уже захваченных ресурсов, официальный Минск на высоком уровне пытался забить за собой месторождения, которые Россия еще даже не смогла взять под собственный контроль. Об этом свидетельствуют официальные документы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
1: Эксперты уверены, что Россия не отдала бы эти ресурсы Беларуси, даже если бы владела ими на 100%, поскольку они важны для ее собственной экономики. Плюс ситуация на поле боя сейчас непростая. Армия РФ несет большие потери. Нормальная связь отсутствует после отключения Старлинка и ограничения работы основного мессенджера военных Telegram. В Москве не раз называли полный контроль над Донецкой областью основной целью спецоперации на Украине. Однако за 4 с лишним года сделать этого не удалось, а ценные донбасские месторождения остались на землях, которые контролирует Украина, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Война с небоскребами. В Бресте протестуют против строительства 37 многоэтажек. Чем закончилась история? В Бресте вдоль двух улиц планировали построить 37 11-этажных панельных домов. Однако после общественного обсуждения концепцию отправили на доработку. Изначально стену многоэтажек собирались возвести вдоль улиц Орловской и Кривошейна. По задумке там должны были появиться 37 панельных домов высотой в 11 этажей. Но власти заявили, что учли замечания жителей и решили серьезно переработать проект. Как заявили в горисполкоме, концепцию доработают с учетом пожеланий горожан.
10: Теперь автору проекта поручено сократить количество домов, увеличить зеленые зоны и скверы, улучшить благоустройство дворов, предусмотреть парковки, а также создать места для выгула животных.
3: Если власти составили этот список доработок, значит, жалобы были массовыми, отмечает урбанист Александр Янушкевич. По его словам, при такой плотности застройки нарушается элементарная логистика. Дороги, которые проектировались 40 лет назад, просто не рассчитаны на такой трафик, говорит Янушкевич.
11: Здесь налицо попытка выжать максимум прибыли из каждого квадратного метра земли. Плотность застройки в новом проекте превышает все разумные нормы комфорта. Когда на одной территории концентрируется такое количество многоэтажек, создается эффект теплового острова и транспортного тупика. Если не заложить в проект широкие развязки и многоуровневые паркинги прямо сейчас, через 3 года этот район станет зоной вечных пробок. Жители абсолютно правы. Это не застройка, это эксплуатация городской среды.
3: План строительства 37 многоэтажных домов вызвал волну негодования у жителей существующих кварталов. Люди говорят, что не против застройки как таковой. Они против слишком плотной и плохо продуманной застройки без инфраструктуры.
13: Мы понимаем, что город должен расти. Но вы посмотрите на наши очереди в детские сады. В местной поликлинике к педиатру не протолкнуться. Если сюда заедут еще 1000 семей из этих 37 домов, куда мы все пойдем? Нам обещают инфраструктуру в будущем. Но мы-то знаем, что дом строят за год, а садики – десятилетиями. Мы просто задохнемся в этой плотности.
3: Проблема не только в детских садах. Вопрос парковок для Бреста один из самых болезненных. Жители опасаются, что их дворы окончательно превратятся в забитые железом площадки, где не останется места ни для деревьев, ни для отдыха.
14: Они рисуют на рендерах красивые зеленые газоны и 1-2 машинки. А в реальности в некоторых семьях сейчас по 2 машины. Куда они их поставят? Правильно, к нам во дворы, на тротуары и детские площадки. Мы уже сейчас по вечерам круги нарезаем, чтобы припарковаться. А добавьте сюда еще 1000 авто из этих небоскребов. Это будет не жизнь, а 1 сплошная парковочная война. Мы требуем, чтобы количество машиномест соответствовало количеству квартир, а не мифическим нормам из прошлого века.
3: Пока администрация города взяла паузу для доработки проекта, но жители настроены решительно. Сможет ли диалог между обществом и застройщиком привести к компромиссу, или Брест ждет затяжное противостояние, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Джокер Трампа. Как спецпредставитель президента США снова договорился об освобождении политзаключенных.
15: Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси я и моя команда помогли добиться освобождения 3 поляков и 2 молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря лидерству президента Трампа Крису Смиту и его команде Государственного департамента и тесной координации с несколькими надежными партнерами.
1: Так, специальный посланник президента США Джон Коул в сети X прокомментировал обмен на границе Польши и Белоруссии. По словам Коула, освобождены также граждане Молдовы.
15: Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку в этих усилиях, а также за готовность президента Лукашенко к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. При президенте Трампе Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед, недоступных никому другому.
1: Через пару недель Коул снова планирует визит в Беларусь. Цитирую: «Я рассчитываю на освобождение некоторых политзаключенных». Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в США, напоминает политолог Николай Третьяк.
20: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
1: Хотя частичное послабление американских санкций по факту Беларуси ничего не дает, говорит эксперт.
21: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
1: По его мнению, оттепель в отношениях с США не более чем видимость, единственная цель которой – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
12: Налог на кота. В Минске к девушке домой пришла полиция и потребовала заплатить за домашнее животное. Минчанка рассказала об этом на своей странице в одной из соцсетей. По словам девушки, к ней домой пришел милиционер с требованием заплатить налог на кота. По словам девушки, сотрудник постучал в дверь вечером, собрал данные о жильцах, а в конце поинтересовался насчет домашних животных. Услышав про кота, он заявил, что питомца нужно зарегистрировать и платить за него налог. А в первый раз он просто предупреждает.
4: Да, я слышала о том, что нужно собак регистрировать и платить налог, ввели налог на собак. Но про котов я вообще впервые слышу.

0: холстик смарта в бумажном и электронном счет-извещении размещают напоминание о необходимости зарегистрировать домашнее животное.
1: Далее до 1 июля будет действовать переходный период, на протяжении которого мы будем напоминать людям о необходимости выполнения норм законодательства. А в счет извещений за июль мы уже планируем с учетом имеющейся информации о незарегистрированных домашних животных включать в жировки налог для владельцев собак, вне зависимости от того, произведена регистрация или нет.
0: Это значит, что налог будут начислять по факту проживания питомца, независимо от его регистрации. Даже если собака не зарегистрирована, налог появится в квитанции. Эту тему белорусы активно обсуждают в соцсетях.
2: Внимание! В Минске вводится дополнительный налог на собак. Теперь за каждого питомца нужно будет платить, неважно, зарегистрирован он или нет. Будете платить по факту. Всего лишь 11 рублей 10 копеек в квартал, это в 3 месяца. Чуть позже будут появляться жировки, где будет прописано: зарегистрируйте, пожалуйста, свою собаку. Кто не зарегистрирует, получит штраф от 1 до 15 базовых.
0: Сейчас владельцы обязаны регистрировать собак в администрации района по месту жительства. Процедура бесплатная. Однако, как пояснили в налоговой, налоговый кодекс не привязывает уплату налога к наличию регистрационного штампа. После 1 июля начисления появятся в жировках всех владельцев, если факт проживания животного будет установлен. Информацию о незарегистрированных питомцах будут получать из различных источников. Для отдельных категорий граждан в законодательстве предусмотрели исключения. Так, льгота на одну собаку положена инвалидам всех групп, пенсионерам, родителям детей-инвалидов до 18 лет, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также жителям частных домов. Если налог начислят и он не будет оплачен, придется заплатить штраф. Он составит 15% суммы, но не менее 0,5 базовой величины. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
1: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
4: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
5: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
4: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
6: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
4: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрыли.

0: открылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: На карандаше у НАТО. Зеленский сообщил Альянсу о попытках России втянуть Беларусь в войну. Что это значит?
3: Мы информируем наших партнеров о дальнейшей проработке в Москве планов операции против стран НАТО, а также о попытках более глубокого вовлечения Беларуси в реализацию российских задач. Так, украинская разведка располагает документами российского генштаба, в которых подтверждается, что российские войска не могут выполнить задачи политического руководства, но все равно готовят дальнейшие наступательные операции и хотят расширить мобилизацию.
2: Об этом Зеленский заявил после встречи с главой Главного управления разведки Украины. То, что в Кремле с самого начала спецоперации активно обсуждается, и вопрос об участии в ней белорусской армии, подтверждают военные эксперты.
4: Планы такие однозначно есть, и однозначно они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
2: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
5: Сейчас беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает Украине время на подготовку. Однако Минск расположен всего в 440 километрах от украинской столицы. Военное командование России это понимает. Отсюда и база.
2: Эксперты также напоминают, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ, предупредил Зеленский. Также он добавил, что если с белорусских полигонов начнут запускать ракеты «Орешник» по Украине, назад дороги не будет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на «Радиосигнал».
0: Трагедия произошла на озере Лепельское. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчину. По предварительной информации, вечером он отдыхал на берегу вместе с друзьями, после чего решил доплыть до полуострова. Проплыв около 20 или 30 метров, мужчина ушел под воду и исчез. Позже погибшего достал из озера очевидец. Обстоятельства происшествия еще устанавливают. Завершено расследование жуткого ДТП под Светлогорском с 6 погибшими. Раскрыли шокирующие детали аварии, произошедшей еще 10 октября прошлого года на трассе Р-31. Маршрутка Минск-Мозырь на скорости врезалась в трактор, вылетела на встречку и протаранила Volkswagen. 46-летний водитель Мерседеса превысил скорость и проявил невнимательность. Экспертиза доказала, что он мог и должен был заметить работающий оранжевый маячок на тракторе, но не притормозил. Маршрутка была исправна лишь частично, выявлены критические поломки тормозной системы и ходовой части, с которыми выезд на линию запрещен. Пассажиры просили водителя ехать медленнее, но он игнорировал просьбы. Одна женщина даже вышла из салона до аварии, испугавшись манеры вождения. Водитель вину не признал и пытался переложить ее на тракториста, однако следствие полностью опровергло его версию. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит суровый срок. В Слуцке в доме на улице Социалистической местные жители вновь жалуются на протекающую крышу. По словам жильцов, ремонт кровли проводили прошлым летом, однако проблема так и не была решена. Во время дождей вода снова попадает в подъезд и квартиры. Люди неоднократно обращались в ЖЭУ, но ситуация, как утверждают жители, остается без изменений. Произошло очередное подтопление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Почобут на свободе. На границе Польши и Беларуси прошел обмен политзаключенными. Минск отдал журналиста Анджея Почобута. Журналист Анджей Почобут был освобожден из белорусской тюрьмы в рамках обмена по формуле 5 на 5, который состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе. Почобут отбывал 8-летний тюремный срок по делу, которое называют политически мотивированным. Его арест в 2021 году вызвал широкую критику в Европе. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, Анджей Почобут оказался в тюрьме исключительно за то, что говорил правду.
6: Мы сочувствовали ему, потому что для нас еще свежа память. В течение 45 лет в этой стране, в годы коммунизма, люди попадали в тюрьму просто за то, что говорили правду, не совершая преступлений. Он стал символом.
0: Анджею Почобуту 52 года, он родом из Гродно. Работал в белорусских газетах и был корреспондентом польских медиа. Его задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023 приговорили к 8 годам лишения свободы. Он содержался в жестких условиях, утверждает глава Подляского отделения Ассоциации «Польская община» Анна Китлинская.
7: В мужской колонии строгого режима в Новополоцке, вероятно, самые жесткие условия в Беларуси. Кроме того, Анджей болен. Мы говорим об этом годами, однако мы знаем, что моральный дух Анджея исключительно высок. Он непоколебимый человек, верный своим принципам журналиста и активиста польского меньшинства.
0: Польша боролась за освобождение Почобута с момента его заключения. В феврале 2023 года в ответ на вынесенный приговор журналисту Варшава закрыла пункт пропуска Бобровники. В ноябре прошлого года Польша открыла этот КПП, хотя Анджей Почобут оставался в тюрьме. Не было его и среди освобожденных в декабре 2025 и в марте текущего года. Сообщалось, что журналист отказался просить помилования у белорусских властей. Но это не причина того, что Почобута тогда не освободили, считает бывший депутат польского сейма Роберт Тышкевич.
8: Тот факт, что кто-то не написал прошение Лукашенко, не является препятствием тому, что его не выпустят из тюрьмы. Алес Беляцкий тому пример. Он не писал прошение, и тем не менее его освободили. Значит, причина в другом. Я думаю, дело в том, что Анджей Почобут не только борец за свободную Беларусь и независимый журналист. Он еще и один из лидеров польского меньшинства в Беларуси, который насчитывает около 500 000 человек. Возможно, даже больше.
0: В Европарламенте Анджея Почобута назвали воплощением храбрости и мужества. Он провел в белорусской тюрьме 5 лет. Как рассказала его дочь, все это время родные и близкие не знали о нем ничего.
7: Мой отец не просто публичная фигура, он муж, сын, друг. И каждый день этих 5 лет мы не знали, как он, в безопасности ли он. И все же каждый день мы выбираем надежду, потому что надежда – единственное, что не отняли.
0: В рамках обмена Польша освободила российского археолога Александра Бутягина. Это уже не первый случай, когда заключенные по политическим статьям выходят из белорусской тюрьмы на свободу. В марте Александр Лукашенко распорядился освободить 250 заключенных в рамках соглашения с Вашингтоном, которое привело к отмене некоторых санкций США. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
2: Санкции проедают транспорт. Стало известно, что стало причиной внезапной остановки Минского метро.
3: Сегодня утром поезда Минского метро задерживались по техническим причинам. На Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь, Немаршанский сад, ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства.
2: Об этом проинформировали в Минском метрополитене. Точная причина задержек не указывается, но минчане комментируют, что такое происходит регулярно. Причины частых поломок называет инженер-проектировщик Виталий Ус.
9: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. Девятый по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
2: В планах развития столичного метрополитена тоже произошли существенные изменения. Согласно проекту, четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит эксперт.
9: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
2: Это уже не первый случай сокращения проектов линий Минского метрополитена. Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. Так, подготовка к строительству начнется не раньше, чем в следующем году, а когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Нация в зоне риска. Беларусь вошла в мировой антитоп-5 по уровню рождаемости. В прошлом году в Беларуси родилось менее 6 детей на 1000 человек. Всего 54 257 новорожденных. Для сравнения, в 2024 родилось 58 938 детей, что уже тогда считалось худшим показателем со времен Второй мировой войны.
3: Белорусский показатель 5,99. Один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в четырех государствах. Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия.
2: По подсчетам экспертов, с 1994 года число новорожденных в Беларуси сократилось ровно вдвое. Тогда родилось 111 тысяч детей.
3: Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
2: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало войны на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
10: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
2: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
11: Повысить выплаты при рождении ребенка.
12: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
13: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
14: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции. и так далее.
15: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивают. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
2: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
18: Привет-привет.
17: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
18: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
17: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
18: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
17: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
18: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
17: Согласна.
18: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
17: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
18: Давай. Что там по свежим цифрам?
17: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
18: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
17: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
18: Погоди. 8,5% за один месяц?
17: Именно.
18: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
17: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
18: А откуда тогда всплеск?
17: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
18: А, то есть пошли премии?
17: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
18: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
17: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
18: Или даже покажет откат.
17: 100% покажет.
18: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
17: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
18: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике. А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
17: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
18: Так.
17: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
18: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
17: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
18: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
17: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
18: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
17: И тут вмешивается инфляция.
18: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
17: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
18: Очень точный образ.
17: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
18: Давай посмотрим на регионы.
17: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
18: Ого. А если взять другой конец спектра?
17: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
18: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
17: Ежемесячно.
18: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
17: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
18: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
17: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
18: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
17: Давай.
18: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
17: Это частый аргумент.
18: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
17: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
18: В смысле?
17: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
18: А с 2500?
17: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
18: То есть ничего не остается?
17: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
18: Исторически же там были мощные производства, заводы.
17: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
18: Санкции, потери экспортных рынков.
17: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
18: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
17: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
18: И это запускает цепную реакцию.
17: Какую?
18: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
17: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
18: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
17: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
18: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
17: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
18: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
17: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
18: А антилидеры?
17: Сфера образования. чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
16: Слушай, ну, я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
17: Почему?
16: Ну, там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
17: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
16: Да ладно?
17: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
16: А базовая ставка молодого специалиста?
17: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
16: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
17: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
16: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
17: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
16: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
17: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
16: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
17: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
16: А это далеко не всегда так.
17: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
16: Болезненная тема.
17: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
16: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
17: Ага.
16: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
17: И ты думаешь, это не проблема?
16: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
17: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
16: А под водой что?
17: Колоссальный массив скрытых долгов.
16: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
17: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
16: То есть частями?
17: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
16: А, и официально транзакция прошла?
17: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
16: А холодильник пустым. Что еще используют?
17: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
16: Типа, войдите в положение, ребята.
17: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
16: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
17: Кризис ликвидности.
16: Поясни.
17: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
16: То есть завод богатый?
17: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
16: И физически нечем заплатить рабочему?
17: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
16: Да уж.
17: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
16: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
17: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
16: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
17: То есть?
16: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
17: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
16: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
17: Бытовая химия, техника.
16: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
17: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
16: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
17: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
16: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди.
18: возникает кассовый разрыв.
17: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
18: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
17: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
18: Которые задерживают.
17: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
18: А там колоссальные проценты.
17: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
18: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
17: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
18: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
17: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
18: Грустно это все.
17: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
18: 100%.
17: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
18: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
17: Какой?
18: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
17: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
18: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Медицина на дне. Откуда в аэропорту Минска взялась холера? На территории Национального аэропорта Минск прошли городские теоретико-практические учения по выявлению пассажира с симптомами опасного инфекционного заболевания. По сценарию тренировки рассматривался случай с подозрением на холеру, сообщает пресс-служба аэропорта.
19: Основной целью учений стала проверка готовности служб к оперативному реагированию, а также отработка взаимодействия и обмена информацией между всеми задействованными ведомствами. Участники продемонстрировали алгоритмы действий по локализации очага заболевания и минимизации последствий, связанных с его возможным завозом. В ходе практической части специалисты отработали проведение тепловизионного контроля, визуального осмотра пассажиров и сбор первичной информации.
0: По легенде учений, медики нашли пассажира с признаками заболевания, которого осмотрели сотрудники санитарно-карантинного пункта и медицинской службы гражданской авиации. После опроса и оказания первой помощи был поставлен предварительный диагноз холера, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Особое внимание уделялось оперативному информированию всех взаимодействующих служб, включая медицинские подразделения, администрацию аэропорта, пограничный отряд, таможенные органы, милицию и авиакомпанию. Белавия. В рамках учений персонал был экипирован в противоэпидемические защитные комплекты, отдельно отрабатывались действия по выгрузке багажа контактных пассажиров, его размещению в специальных боксах и проведению дезинфекции, отметили в пресс-службе аэропорта.
19: Контактные лица рейса были собраны, опрошены и направлены в изолятор для дальнейшего наблюдения. Пассажира с подозрением на инфекцию временно изолировали в помещении санитарно-карантинного пункта, где ему оказывалась необходимая медицинская помощь. Параллельно проводились дезинфекционные мероприятия в задействованных помещениях и на транспорте.
0: Пока медики проводят учения, белорусы продолжают жаловаться на заметное ухудшение качества лечения. Люди говорят, что попасть на прием к специалисту стало практически невозможно.
20: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
21: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
0: По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Что касается учений в аэропорту Минска, то в них приняли участие специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, включая сотрудников санитарно-карантинного пункта, медицинской службы гражданской авиации, а также представители служб аэропорта, авиакомпании, пограничного отряда, таможни и органов внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
3: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
2: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
3: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
2: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
22: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
2: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
23: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
22: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
2: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радио «Сигнал».
24: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны 2 маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
25: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
24: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
4: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
24: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
5: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
24: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
6: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
0: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
7: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
0: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
8: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
0: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Сигаретный позор. Белоруса подозревают в организации целой группы воздушных контрабандистов. 150 метеозондов. Об этом отчитались пограничная охрана и таможенно-налоговая служба Польши.
3: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
2: Задержанного белоруса обвиняют в контрабанде 240 тысяч пачек сигарет на общую сумму в более чем 1 000 000 евро, заявило следствие.
3: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
2: Напомню, что об аналогичных задержаниях белорусских контрабандистов ранее заявила служба охраны госграницы Литвы. Партии сигарет туда тоже переправляли с помощью воздушных шаров, рассказывает юрист Юлия Боброва.
9: Метеозонды, которые массово прилетают со стороны Беларуси, в Литве активно обсуждают постоянно. Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
2: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. Якобы она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
10: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
2: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
2: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине витамины с просрочкой.
3: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. В Бресте в Healthy People и Expert Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
2: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
3: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
2: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
11: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
2: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки МАРТ показывают системные нарушения, но не решают проблем, а значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
12: «Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы».
2: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
13: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
2: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
14: «Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. От супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет».
15: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
2: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
16: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государствах.

0: россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
1: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, но подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит, пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
0: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
2: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
0: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На Радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на Радиосигнал.
4: Русский мир в Беларуси. В метро Минска потасовка. Выпившая семья из Смоленска напала на белорусов. Вмешалась охрана метрополитена. В соцсетях появилось видео из минского метро, где охранники метрополитена скручивают пассажира на перроне станции «Каменная горка». Некоторые очевидцы описывали, что мужчина выглядел пьяным и перед этим бегал по вагонам, пытался драться с охраной метро и даже ударил свою маленькую дочь. Очевидцы рассказали, что он из Смоленска.
5: Семейка из Смоленска. Кричали, что им нужно уезжать, вы сволочи, не имеете права и так далее. Мужик потом, когда лежал, оскорблял всех и называл плохими словами.
4: По словам очевидцев, рядом с мужчиной была еще жена и пожилая женщина с ребенком, которые истерили. В метрополитене рассказали, что инцидент произошел 26 апреля около 15:45.
6: Инспекторы службы безопасности применили физическую силу в отношении пассажира с признаками алкогольного опьянения, так как он оказал активное сопротивление. После чего правонарушителя передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства.
4: Сообщается, что мужчину остановили еще у турникета и не хотели пускать, так как он был пьян. Но тот с ребенком на руках прорвался к вагонам. В комментариях под новостью белорусы в основном высказывают возмущение поведением гражданина соседней страны.
7: Беларусь вам не Россия, здесь люди вежливые и гостеприимные. И не надо к нам ехать со своим уставом, таких здесь не ждут. Сидите у себя дома.
2: Пьяные русские чувствуют себя королями в Беларуси. Кто хочет таких братьев тут?
8: Беларусь не резиновая, чемодан, вокзал, Урал.
9: Человек перед долгой дорогой с маленьким ребенком на руках нарушает кучу правил и законов чужой страны. Это говорит многое о его воспитании. Особенно удивляют комментарии его трезвых соотечественников.
10: Как они достали? Пусть сидят у себя дома. Что им тут нужно?
4: Один из комментаторов предложил запретить дебоширу въезд в Беларусь на 10 лет. А некоторые и вовсе требуют ввести визовый режим с Россией. Такие требования в последнее время звучат все чаще, а видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском

0: вайбе гостей, которое плохо сочетается с местным укладом. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
3: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну, нужно, чтобы не было операций против других европейских стран, нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
2: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
4: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
2: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
4: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
2: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
5: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
2: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
7: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
6: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
7: Да, транзитная схема.
6: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
7: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут четыре человека.
6: Ну да, вес распределяется нормально.
7: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. Полтора работающих на одного пенсионера.
6: Ого!
7: Шкаф несут полтора человека, и они уже надрываются.
6: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
7: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
6: То есть там дыра?
7: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
6: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
7: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
6: а на латание дыры в ФСЗН.
7: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
6: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Белстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
7: Ага.
6: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
7: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
6: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
7: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
6: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
7: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
6: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
7: Ну да.
6: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
7: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
6: О, да. Спецсхемы.
7: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
6: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
7: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
6: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
7: Безусловно.
6: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
7: Да, цифры пугающие.
6: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
7: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
6: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
7: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
6: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
7: О, да. Это трагедия.
6: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
7: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
6: Но это же просто абсурд.
7: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
6: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
7: Схема 3 плюс 3.
6: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
7: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
6: Ну, логично, после всех девальваций.
7: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
6: Ноль гарантий.
7: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
6: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
8: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
6: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
8: Да. Но это еще не все.
6: Да, увеличение требования к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
8: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
6: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
8: Да, это просто медленная голодная смерть.
6: Хорошо, мы это обсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
8: Давай.
6: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
8: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
6: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
8: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
6: А в Польше?
8: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
6: Ха, обалдеть. А Латвия?
8: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
6: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
8: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
6: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
8: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
6: Угу.
8: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
6: Медленное обнищание.
8: А второй сценарий?
6: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
8: Те самые полтора человека на шкаф.
6: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
8: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
6: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Пьяный дебош в Ветковском районе. Мужчина на глазах у детей угрожал супруге пистолетом. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил скандал с супругой. В разгаре конфликта он достал пистолет и начал угрожать близким. В этот момент в доме находились двое несовершеннолетних детей. Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывший наряд утихомирил агрессора и изъял оружие. Эксперты установили, что в руках у мужчины был пневматический газобаллонный пистолет. По закону такое оружие требует ответственного обращения, а угроза им квалифицируется как серьезное преступление. Теперь стрелку придется отвечать за свои действия перед судом. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Погиб 43-летний житель Бобруйска. Авария случилась на втором километре автодороги Колбово-Подлужье. По предварительной информации, «Ситроен» съехал в кювет и прокинулся. В результате происшествия водитель погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП еще устанавливают. В Могилеве главного бухгалтера будут судить за хищение крупной суммы у организации. С января 2023 по декабрь 2025 года женщина незаконно перечислила себе более 268 тысяч рублей. Используя электронную цифровую подпись, она оформляла платежное поручение и необоснованно начисляла себе зарплату, отпускные, материальную помощь и другие выплаты. Как установили эксперты, похищенные деньги обвиняемая тратила на онлайн-казино. У нее выявлена патологическая склонность к азартным играм. В Витебске выставили на продажу автозак через площадку государственных аукционов. На торги выставлен фургон МАЗ 2010 года выпуска. Стартовая цена лота составляет 33,5 тысячи рублей или 10 тысяч евро. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Животные под прицелом. Свежая статистика показала резкий рост отстрела зубров и расширение охотничьих угодий. По данным охотничьей статистики, за год застрелено 88 зубров. С 2021 года объемы добычи этого зверя выросли вдвое. При этом в новой редакции «Красной книги» охранный статус зубра понизили. Также растет охота на оленей, лосей и косуль. Снова вырос и отстрел дикого кабана. Убито почти 16,5 тысяч голов. Кроме того, в Беларуси отстреливают практически всю популяцию волка, живущую в охотохозяйствах. Из 2156 особей за год было убито 2121. Для сравнения, оленей изымают лишь 18% от численности. А медведь получил в Беларуси бинарный статус, как и зубр. Несмотря на то, что вид остается редким, власти официально разрешили на него охоту. Главная причина такого решения – резкий рост численности. Косолапые начали массово выходить к деревням и пугать грибников в лесах. Чтобы снизить градус беспокойства граждан, популяцию решили регулировать. При этом необходимо соблюдать строгие правила охоты, отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
9: Охотиться на медведя можно только там, где плотность зверя высока. Сейчас это 10 районов Витебской области, а также Логойский и Борисовский районы Минской области. Разрешено добывать не более 10% от численности популяции в конкретном хозяйстве. Охота возможна только в тех угодьях, где подтверждено наличие как минимум одной самки с потомством.
2: Госинспекция подчеркивает, что процесс находится под жестким контролем и массового истребления краснокнижного зверя не будет. Охотники считают, что медведи стали чаще выходить к людям, мол, это повышенная опасность. Кроме заботы о людях, у охотников есть и другие аргументы. Они не скрывают, что медведи для них конкуренты. А еще охота на медведей – дополнительный заработок. По данным ученых, в прошлом году в стране насчитывалось 700 особей медведей. Это предварительные данные. Их погрешность до 50%, говорит ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.
10: В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция – это северная половина Беларуси. Это Витебская область и северная часть Минской области. У нас не было данных, были данные получены, что нет их в Брестской и Гомельской областях. Так, в этом году уже мы получили регистрации, некоторые регистрации повторные.
2: Ранее глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич инициировал изменения правил охоты. По его словам, старая система порождала безответственность на всех уровнях, материальные убытки и многочисленные жалобы охотников. «Такого быть не должно», подчеркнул Шуневич.
11: руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью – неважно.
2: По официальным данным, общая площадь охотоугодий выросла почти до 17,5 миллионов гектаров. Лидируют Витебская и Минская области. Доходы хозяйств за год составили более 52,5 миллионов рублей. Львиная доля прибыли – это продажа путевок и разрешений на отстрел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Это просто шок. Белорусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более полумиллиона белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
12: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
2: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
13: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
2: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
14: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
2: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела 3 человек – 2 женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
15: Вокруг столько новых могилок, 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей, сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
2: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
16: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
17: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
18: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
19: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
2: Претензии людей обоснованы. Но и государство можно понять. Ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась. А количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
20: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
2: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
0: чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
2: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
21: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
2: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
21: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд.
2: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
22: То есть, смотрите, любой показательный возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
2: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
3: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
2: За последние 3 года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
4: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
2: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
21: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость, это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу, это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
2: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
23: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
5: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
23: В Бресте до 1210 за квадратный метр. Это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940. В Гомеле 980. В Гродно 1110. А в Могилеве 1020. Это от 5 до 11% роста.
5: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
23: Самая дорогая квартира продана в Гомеле 148 тысяч долларов. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – 2,5 тысячи долларов.
5: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
24: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
5: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: уничтожает Минск. Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
21: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
5: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
21: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
6: да.
21: Ибо мы стянем с регионов, да сюда не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило? В регионы, в районы, особенно районные центры.
5: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
21: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
5: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
7: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
5: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других...
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
9: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
5: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
9: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
5: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
10: В
6: все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
5: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
6: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются и в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
5: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Черный день в истории Беларуси. 26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Беларусы помнят тот день, как вчера. После взрыва 4-го реактора облако радиоактивной пыли задело Беларусь, Украину, Россию и часть Европы. В результате аварии погибли по меньшей мере 4000 человек и еще 8,5 миллионов были облучены. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30, а то и 40 раз больше, чем после взрыва бомбы в Хиросиме в 1945 году. В той или иной мере последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
8: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
2: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают здесь жить и работать.
10: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали тогда. Два дня ехали, ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как Жуковградск, да? Вот его травят, а он... ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
2: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения. Это подтвердили в Брагинском райисполкоме.
11: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
2: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
12: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны какие-то совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах. Там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
2: В Чернобыльской катастрофе виновато прежде всего советское руководство, считают эксперты. По их словам, Чернобыль показывает, какие последствия могут быть, когда власть придает большое значение прописанным на бумаге планам и бюрократическим процедурам, подгоняя показатели под ожидания. Основной массив архивных документов об аварии остался в Москве, и он все еще засекречен, говорят исследователи. Они подчеркивают, что процесс осмысления того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, продолжается. Эти память и понимание важны не только для Беларуси, но и для всего мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше на

0: Спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
1: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
0: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
1: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
2: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
1: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
3: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
4: Безработица. Люди страдают. И я так думаю, что в совхозах, в селах нет работы. И людям ничего не остается делать.
5: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться с друзьями, выпить и...
1: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: А не многовато будет? Лукашенко поручил Минздраву проверить целесообразность ряда медучреждений в регионах.
7: Да. Горные подразделения – это что?
8: Сельские ФАПы, амбулатории, участковые больницы.
7: И сколько у вас?
8: Значит, 7 амбулаторий, 2 участковых больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день.
1: Во время рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко подробно расспросил о структуре здравоохранения Петриковского района.
7: С вашей точки зрения, не излишняя эта структура?
8: Учитывая протяженность района от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.
1: Но президент все равно дал поручение министру здравоохранения разобраться, чтобы деньги не тратили на то, что не нужно.
7: И то, что нам не надо, то не надо. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо.
1: Эксперты уверены, поручение президента – довольно тревожный сигнал для всей медицинской системы Беларуси. Не исключено, что правительство пойдет на сокращение бюджетирования здравоохранения, уверен экономист Игорь Боровик.
9: Фельдшерско-акушерские пункты – это что? Вдруг кто не знает. Это первичный центр оказания медпомощи в сельской местности, где можно получить доврачебную и неотложную помощь. Закрытие ФАПов начинается смерть маленьких деревень. Когда пожилые люди, чтобы получить помощь, вынуждены ехать в соседние населенные пункты или областные центры. Когда беременные, в случае чего, должны преодолевать десятки километров. Пожилые вымирают, молодые переезжают, конец села.
1: Эксперт напоминает, как в феврале Лукашенко раскритиковал режимы уличного освещения.
9: По его словам, фонари горели, когда на улице было еще светло. Уже на следующий день Министерство энергетики поручило местным властям скорректировать работу уличного освещения. В итоге белорусы вышли на улицы после работы в 6 вечера, а там мрак. На остановках, заправках, улицах и улочках, возле учебных заведений начался коллапс.
1: И эти случаи далеко не первый раз, когда президент сосредотачивается на экономии. До этого он заявил,

0: Заявил, что нужно снизить температуру отопления домов. Мол, 20 градусов в квартирах вполне достаточно. Учитывая суровую зиму, термометры в некоторых квартирах показывали куда более низкую отметку, жалуются белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Праздничная цифра от Белстата. Там заявили о резком росте зарплат белорусов. Не повезло только учителям. По данным Белстата, в марте текущего года средняя зарплата в стране составила 2975 рублей 80 копеек. Это почти на 233 рубля больше, чем в феврале. Самая большая средняя зарплата в марте ожидаемо была в столице – 4022 рубля. На втором месте Минская область, где в марте люди в среднем зарабатывали более 3000 рублей. И замыкает тройку лидеров Гродненская область с показателем средней зарплаты в марте – 2642 рубля. Далее в рейтинге расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней средняя зарплата в марте составила 2453 рубля. Самой высокооплачиваемой сферой является IT и связь. Там, по данным Белстата, в среднем зарабатывают около 7 тысяч рублей в месяц. Далее идут финансы и страхование со средней зарплатой более 5 тысяч рублей. На третьем месте строительство. В этой сфере средняя зарплата составляет более 3,5 тысяч рублей. Ну а самая маленькая зарплата в марте была в сфере образования, чуть больше 2000 рублей. Сами белорусы говорят, что рост доходов видят только на бумаге. В реальности все иначе.
3: 1000 рублей нету.
4: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти, несмотря на госрегулирование. Люди признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
9: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
10: Ну, не меньше 4.
11: Мне 3 хватает.
12: А если дети появятся, сколько?
11: Я думаю, побольше надо.
13: Ну, хотя бы от 4000.
14: Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
15: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
2: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
16: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
2: При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров, и эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси – За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
2: В Бобруйске промышленный альпинист оказался в ловушке на высоте во время работы на фасаде многоэтажки. Мужчина окрасил стену девятиэтажного дома, но запутался в страховочных веревках и не смог самостоятельно выбраться. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС провели операцию сразу с двух сторон. С земли использовали автолестницу, а с крыши – штурмовую лестницу. Рабочего успешно подняли на кровлю и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась. В Горецком районе завершился суд над 50-летним преподавателем аграрного вуза. Педагога признали виновным в коррупции и подстрекательстве студентов к даче взяток. Осенью прошлого года он убеждал студентов собирать подарки якобы для председателя экзаменационной комиссии. Взамен обещал легкую сдачу госэкзаменов. Помимо крупных обещаний, завкафедрой не брезговал и малым. Принимал взятки продуктами питания и спиртным за выставление зачетов и хороших оценок на промежуточных сессиях. Мужчина получил 5 лет колонии усиленного режима, 22,5 тысячи рублей штрафа и запрет на преподавание и административные должности сроком на 5 лет. В Речице накрыли нелегальный дом престарелых. Местная жительница 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. Сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей. Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Теперь уже экс-белорусы. Свежая статистика из Польши. Право на проживание получили почти 140 тысяч граждан Беларуси.
17: Из них вид на жительство получили 84 тысячи человек, постоянное место жительства – 41,5. 10200 подались на дополнительную защиту. 2253 человека – теперь резиденты Евросоюза, 1028 – в статусе беженцев.
0: Такую информацию опубликовало Польское управление по делам иностранцев. Эксперты напоминают, что эта статистика не учитывает тех, кто находится в стране только по рабочим визам. То есть белорусов в Польше еще больше, причем значительно. Самое распространенное основание для получения ВНЖ – работа и воссоединение с родственниками, рассказывает эксперт по миграции Анна Климович.
18: Это самая настоящая утечка мозгов и талантов. Так как в соседнюю Польшу уезжали айтишники, врачи, преподаватели, предприниматели, творческие люди. То есть не маргинальная периферия, а как раз та часть общества, которая формирует современную экономику и культурную среду. Это постепенное ослабление целых отраслей внутри самой Беларуси.
0: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, в родной стране нет ни денег, ни нормальной работы.
3: 1000 рублей нет.
4: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Министерство труда и социальной защиты бьет тревогу. По данным ведомства, в Беларуси рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Пол зарплаты в песок. Белорусов предупредили о новых штрафах. На этот раз за песок. Белорусов будут штрафовать за песок, причем штрафы большие – 1350 рублей. Многие дачники раньше могли накопать где-то немного песка и привезти к себе на участок. Но так делать запрещено. Чиновники напоминают, что по закону все недра в Беларуси принадлежат государству, и без разрешения ничего добывать нельзя. Даже песок, гравий или глину. За нарушение предусмотрены штрафы.
19: За нарушение физлицам положен штраф в 30 базовых, то есть 1350 рублей. ИПшники могут попасть на 4500 рублей, а юрлица и вовсе на 13500 рублей.
2: А если песка добыли слишком много, да еще и за взятку, тогда грозит уголовная ответственность. Так что с песком надо быть поаккуратнее. Он не бесхозный, а государственный. Кроме песка, белорусов теперь будут штрафовать и за сбор березового сока. В Минлесхозе это объяснили заботой об экосистеме.
20: Бесконтрольный сбор – это колоссальный вред экосистеме. Люди не соблюдают технологию, делают слишком глубокие пропилы, не замазывают отверстия, в итоге дерево гниет и гибнет. Мы перешли на централизованную модель, чтобы сохранить лесной фонд. Теперь все просто. Хотите сока? Покупайте его в лесничествах в готовом виде. Мы гарантируем качество и сохранность леса.
2: За самовольный сбор березового сока придется заплатить по полной программе, отмечают юристы. По их словам, за несанкционированный поход в лес с дрелью и банкой теперь можно получить штраф, который превосходит стоимость элитного вина.
21: Законодательство теперь предельно жесткое. Обычному гражданину самовольный сбор обойдется в сумму до 15 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей планка выше, до 50 базовых. А юридические лица могут попасть на 150. Учитывая нынешний размер базовой величины, это огромные деньги. И не стоит надеяться, что пронесет. Рейды по лесам в этом году проходят в усиленном режиме с использованием фотоловушек.
2: Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как захотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
22: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиально они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
2: В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях, и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
24: Тонны стали, оптика сложнейшая.
23: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
24: Обожаю это сравнение.
23: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
24: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
23: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
24: Название уже о многом говорит.
23: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
24: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
23: Абсолютно.
24: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
23: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
24: Да, корпорации против стартапов, та же история.
23: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
24: Угу.
23: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
24: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
23: Мангалы.
24: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
23: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
24: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
23: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
24: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
23: Ничего себе!
24: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
23: Звучит круто.
24: Но она была создана для противодействия классическим угрозам – ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
23: А мангалы на крыше?
24: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
23: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути… Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
24: О, в точку.
23: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
24: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
23: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
24: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
23: По статистике, к апрелю 26-го года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
24: Угу.
23: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
24: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
23: 7 из 10 танков.
24: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
23: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
24: На сверхмалой высоте, заметь.
23: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
24: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона – это взрывчатка в виде воронки.
23: Угу.
24: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
23: Так.
24: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
23: Жидкий металл.
24: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
23: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
24: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
23: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
24: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
23: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
24: Да.
23: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
24: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
23: Заводы, станки.
24: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
23: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
24: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
23: 500 000.
24: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
23: А в Беларуси?
24: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
23: То есть массового производства FPV-дронов нет?
24: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном – обычные китайские «Мавики».
23: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
24: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
23: Ага.
24: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
23: То есть они смотрят поверх него?
24: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
23: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
24: Это чистое банкротство.
23: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
24: Да, это очень показательно.
23: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
24: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
23: Точно, звезды на погонах.
24: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
23: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
24: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
23: Угу.
24: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
23: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
24: Да.
23: А как это работает? Это типа глушилка?
24: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
23: Но на белорусских танках этого нет.
24: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
23: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
24: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
23: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
24: Согласна.
23: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
24: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
23: Давай.
24: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
23: угу.
24: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
23: Которым не нужен сигнал.
24: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
23: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
24: Спасибо, что были с нами.
23: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Серый рынок. Никаких прав, одни обязанности. В Минске хозяйка квартиры не вернула жильцу залог после выселения. Юристы разобрали ситуацию. Молодой человек решил съехать с арендной квартиры, потому что срок договора благополучно подошел к концу.
9: Я решил съезжать по истечении срока договора. И тут начались проблемы. Квартира сдавалась далеко не после ремонта. Лет 15 тут ничего вообще не делали. До меня жили сами хозяева и несколько квартирантов. При заселении я заснял самые серьезные недостатки на фото. То, что было сломано или отсутствовало. Отправил ей. А вот на мелочи, такие как царапины на столешнице или пятна на кухонном гарнитуре, не обратил внимания.
0: До заселения арендатор оставил собственнице гарант сохранности имущества – денежный залог. Теперь хозяйка не хочет его возвращать.
9: Самые основные претензии – испорченный кухонный гарнитур, на столешнице следы от ножа, пятно на одном фасаде и испорченный унитаз. Унитаз действительно моя вина. Сжег эмаль химии, готов заплатить. Но кухня и до меня была такая. А тут выходит, что я за полтора года убил квартиру, которая 15 лет была в идеальном порядке. Ну, абсурд.
0: Какие недочеты относятся к порче имущества, а какие к естественному износу, отвечает юрист Татьяна Ревинская.
10: Главное – акт приема-передачи с описью имущества. Если документ подписывали при заселении, то и при выезде его должны фиксировать вместе. Без такой бумаги удержание залога не обосновано. При этом естественный износ – это нормальные изменения, потертости, небольшие царапины, выцветания. А вот пятна, поломки и сильные повреждения считаются ущербом. В спорных случаях стороны могут обратиться в суд.
0: По словам юриста, этот случай ярко демонстрирует, как в условиях серого рынка аренды жилья собственники могут использовать любую неясность в договоренностях для удержания залога. В итоге такие споры оставляют арендаторов без защиты и создают поле для злоупотреблений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: «Мамы говорят» на радиосигнал.
11: Уезжайте домой и там командуйте. В соцсетях настоящая бойня между белорусами и приехавшими после блокировок интернета россиянами. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Это обусловлено ростом интереса россиян к релокации из-за цифровых ограничений, перебоев с интернетом и поиска более стабильной среды. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
12: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
11: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
13: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
11: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
14: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля. Досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
11: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Пока политики спорят об интеграции, жители двух стран пытаются заново научиться жить в одном подъезде. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Не опять, а снова. Почему первый энергоблок БелАЭС отключен от сети?
17: 27 апреля первый энергоблок был отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании. Радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
0: Это официальное сообщение БелАЭС в телеграм-канале. Станцию впервые подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года. Сейчас доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%, рассказал министр энергетики Денис Мороз.
15: Это громадная цифра, это объем электроэнергии превышает объем потребления Республики Беларусь в целом по году.
0: Во время приезда на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Александр Лукашенко уверял, что она полностью безопасна.
16: Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.
0: Но постоянные отключения говорят об обратном. Еще на этапе запуска БелАЭС столкнулась с серией технических сбоев, рассказывает эксперт в сфере атомной энергетики Александр Овруч.
3: Среди проблем – взрывы 4 трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
0: Потом инциденты на БелАЭС стали происходить все чаще, продолжает эксперт.
3: Среди проблем – взрывы 4 трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
0: Тем временем Россия планирует строительство 3-го энергоблока БелАЭС, не решив проблемы с 2 первыми, говорят эксперты. Белорусы опасаются повторения катастрофы в Чернобыле и требуют более строгого контроля за безопасностью атомной станции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Полсотни нелегалов штурмуют границу. Из Беларуси в Литву пыталось прорваться рекордное количество мигрантов. В воскресенье на границе Литвы зафиксировали крупнейшую с начала года попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Сразу 50 человек. Часть нарушителей задержали в районах Лаздией и Варина. Некоторых обнаружили с вертолета. Среди задержанных были граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. После проверки 39 человек не впустили в страну и вернули обратно в Беларусь. Еще часть мигрантов скрылась, не успев пересечь границу. Это самый крупный подобный случай в Литве в этом году. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
4: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
2: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В частности, Польша строит «Восточный щит». Так называется проект по укреплению польской границы с Беларусью и Россией. Строительство должно завершиться к 2028 году, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.
5: Мы говорили о необходимости укрепления границы как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой из-за российско-украинской войны в связи с агрессией России против Украины. Геополитическая ситуация неопределенная, поэтому мы будем координировать усилия по защите границы не только от миграционного давления. Мы начали интенсивную работу по созданию современных укреплений на границе.
2: Укреплять границу с Беларусью и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
6: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
2: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
18: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
2: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
7: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
0: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
8: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
7: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
8: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
0: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
19: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
0: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
20: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
0: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Шкура неубитого медведя. Зачем Беларуси запасы белой глины в подконтрольных Украине городах Донбасса? У России на месторождение свои планы. Украинские журналисты опубликовали материал, в котором указали на интерес Минска на территории страны. Оказалось, что российская спецоперация, за поддержку которой Беларусь включили в почти два десятка санкционных пакетов, несет определенный финансовый интерес для белорусских официальных лиц.
19: Полученные нами документы свидетельствуют, что белорусские государственные предприятия продолжают получать украинское сырье с территории Донецкой области, занятых Россией. Одновременно с этим чиновники в Минске пытаются достичь договоренности с Москвой о установлении контроля над украинскими месторождениями каолина в Донецкой области. Власти Беларуси просили Россию передать им украинские месторождения на Донбассе, даже те, которые сейчас находятся под контролем Украины.
0: О каком именно сырье может идти речь, рассказывает геолог, специалист по добыче и переработке полезных ископаемых Дмитрий Соловьев.
21: Я думаю, это каолин, украинская белая глина, которая очень высоко ценится в мире. В Украине находится почти 10% ее мировых запасов. До 2022 года Беларусь получала оттуда почти все сырье для своей керамической промышленности. После начала российской спецоперации поставки в Беларусь были прекращены, но, как выясняется, далеко не полностью.
0: Как пишут украинские журналисты, ключевым поставщиком в схеме незаконных поставок выступает донецкое предприятие «Ника Трейд Инвест».
19: Согласно документам, только зафиксированный объем поставок превышает 7,5 миллионов долларов, а логистика идет железной дорогой и автотранспортом через Ростов-на-Дону на белорусские предприятия. Помимо использования уже захваченных ресурсов, официальный Минск на высоком уровне пытался забить за собой месторождения, которые Россия еще даже не смогла взять под собственный контроль. Об этом свидетельствуют официальные документы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
0: Эксперты уверены, что Россия не отдала бы эти ресурсы Беларуси, даже если бы владела ими на 100%, поскольку они важны для ее собственной экономики. Плюс ситуация на поле боя сейчас непростая. Армия РФ несет большие потери. Нормальная связь отсутствует после отключения Старлинка и ограничения работы основного мессенджера военных Telegram. В Москве не раз называли полный контроль над Донецкой областью основной целью спецоперации на Украине. Однако за 4 с лишним года сделать этого не удалось, а ценные донбасские месторождения остались на землях, которые контролирует Украина, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Война с небоскребами. В Бресте протестуют против строительства 37 многоэтажек. Чем закончилась история? В Бресте вдоль двух улиц планировали построить 37 11-этажных панельных домов. Однако после общественного обсуждения концепцию отправили на доработку. Изначально стену многоэтажек собирались возвести вдоль улиц Орловской и Кривошейна. По задумке, там должны были появиться 37 панельных домов высотой в 11 этажей. Но власти заявили, что учли замечания жителей и решили серьезно переработать проект. Как заявили в горисполкоме, концепцию доработают с учетом пожеланий горожан.
3: Теперь автору проекта поручено сократить количество домов, увеличить зеленые зоны и скверы, улучшить благоустройство дворов, предусмотреть парковки, а также создать места для выгула животных.
2: Если власти составили этот список доработок, значит, жалобы были массовыми, отмечает урбанист Александр Янушкевич. По его словам, при такой плотности застройки нарушается элементарная логистика. Дороги, которые проектировались 40 лет назад, просто не рассчитаны на такой трафик, говорит Янушкевич.
4: Здесь налицо попытка выжать максимум прибыли из каждого квадратного метра земли. Плотность застройки в новом проекте превышает все разумные нормы комфорта. Когда на одной территории концентрируется такое количество многоэтажек, создается эффект теплового острова и транспортного тупика. Если не заложить в проект широкие развязки и многоуровневые паркинги прямо сейчас, через 3 года этот район станет зоной вечных пробок. Жители абсолютно правы. Это не застройка, это эксплуатация городской среды.
2: План строительства 37 многоэтажных домов вызвал волну негодования у жителей существующих кварталов. Люди говорят, что не против застройки как таковой. Они против слишком плотной и плохо продуманной застройки без инфраструктуры.
5: Мы понимаем, что город должен расти. Но вы посмотрите на наши очереди в детские сады. В местной поликлинике к педиатру не протолкнуться. Если сюда заедут еще 1000 семей из этих 37 домов, куда мы все пойдем? Нам обещают инфраструктуру в будущем. Но мы-то знаем, что дом строят за год, а садики – десятилетиями. Мы просто задохнемся в этой плотности.
2: Проблема не только в детских садах. Вопрос парковок для Бреста один из самых болезненных. Жители опасаются, что их дворы окончательно превратятся в забитые железом площадки, где не останется места ни для деревьев, ни для отдыха.
6: Они рисуют на рендерах красивые зеленые газоны и 1-2 машинки. А в реальности в некоторых семьях сейчас по 2 машины. Куда они их поставят? Правильно, к нам во дворы, на тротуары и детские площадки. Мы уже сейчас по вечерам круги нарезаем, чтобы припарковаться. А добавьте сюда еще 1000 авто из этих небоскребов. Это будет не жизнь, а 1 сплошная парковочная война. Мы требуем, чтобы количество машиномест соответствовало количеству квартир, а не мифическим нормам из прошлого века.
2: Пока администрация города взяла паузу для доработки проекта, но жители настроены решительно. Сможет ли диалог между обществом и застройщиком привести к компромиссу, или Брест ждет затяжное противостояние, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
7: Джокер Трампа. Как спецпредставитель президента США снова договорился об освобождении политзаключенных.
8: Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси я и моя команда помогли добиться освобождения 3 поляков и 2 молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря лидерству президента Трампа Крису Смиту и его команде Государственного департамента и тесной координации с несколькими надежными партнерами.
7: Так специальный посланник президента США Джон Коул в сети X прокомментировал обмен на границе Польши и Белоруссии. По словам Коула, освобождены также граждане Молдовы.
8: Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку в этих усилиях, а также за готовность президента Лукашенко к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. При президенте Трампе Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед, недоступных никому другому.
7: Через пару недель Коул снова планирует визит в Беларусь. Цитирую: «Я рассчитываю на освобождение некоторых политзаключенных». Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в США, напоминает политолог Николай Третьяк.
1: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
7: Хотя частичное послабление американских санкций по факту Беларуси ничего не дает, говорит эксперт.
9: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
7: По его мнению, оттепель в отношениях с США не более чем видимость, единственная цель которой – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радио Сигнал.
10: Налог на кота. В Минске к девушке домой пришла полиция и потребовала заплатить за домашнее животное. Минчанка рассказала об этом на своей странице в одной из соцсетей. По словам девушки, к ней домой пришел милиционер с требованием заплатить налог на кота. По словам девушки, сотрудник постучал в дверь вечером, собрал данные о жильцах, а в конце поинтересовался насчет домашних животных. Услышав про кота, он заявил, что питомца нужно зарегистрировать и платить за него налог. А в первый раз он просто предупреждает.
11: Да, я слышала о том, что нужно собак регистрировать и платить налог, ввели налог на собак. Но про котов я вообще впервые слышу. Я у него спрашиваю, что, и на котов тоже? Такой, ну да, конечно.
10: Девушка говорит, что после этого искала информацию, но не нашла подтверждения словам милиционера о налоге. В комментариях пользователи объяснили, что котов в Беларуси действительно нужно регистрировать, но налог на них не предусмотрен, его надо платить только на собак. Это касается не только владельцев зарегистрированных животных, но и тех, кто просто держит питомца в квартире. Информацию о таких собаках налоговая будет собирать из разных источников. Как заявила гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толст, с марта в бумажном и электронном счет-извещении размещают напоминания о необходимости зарегистрировать домашнее животное.
3: Далее до 1 июля будет действовать переходный период, на протяжении которого мы будем напоминать людям о необходимости выполнения норм законодательства. А в счет-извещении за июль мы уже планируем с учетом имеющейся информации о незарегистрированных домашних животных включать в жировки налог для владельцев собак, вне зависимости от того, произведена регистрация или нет.
10: Это значит, что налог будут начислять по факту проживания питомца, независимо от его регистрации. Даже если собака не зарегистрирована, налог появится в квитанции. Эту тему белорусы активно обсуждают в соцсетях.
12: Внимание! В Минске вводится дополнительный налог на собак. Теперь за каждого питомца нужно будет платить, неважно, зарегистрирован он или нет. Будете платить по факту. Всего лишь один

0: получать из различных источников. Для отдельных категорий граждан в законодательстве предусмотрели исключения. Так, льгота на одну собаку положена инвалидам всех групп, пенсионерам, родителям детей-инвалидов до 18 лет, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также жителям частных домов. Если налог начислят и он не будет оплачен, придется заплатить штраф. Он составит 15% суммы, но не менее 0,5 базовой величины. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
2: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
3: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
2: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
4: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
2: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
5: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
2: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: На карандаше у НАТО. Зеленский сообщил Альянсу о попытках России втянуть Беларусь в войну. Что это значит?
7: Мы информируем наших партнеров о дальнейшей проработке в Москве планов операции против стран НАТО, а также о попытках более глубокого вовлечения Беларуси в реализацию российских задач. Так, украинская разведка располагает документами российского генштаба, в которых подтверждается, что российские войска не могут выполнить задачи политического руководства, но все равно готовят дальнейшие наступательные операции и хотят расширить мобилизацию.
6: Об этом Зеленский заявил после встречи с главой Главного управления разведки Украины. То, что в Кремле с самого начала спецоперации активно обсуждается, и вопрос об участии в ней белорусской армии, подтверждают военные эксперты.
8: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем,

0: работы российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
2: Сейчас беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает Украине время на подготовку. Однако Минск расположен всего в 440 километрах от украинской столицы. Военное командование России это понимает. Отсюда и база.
1: Эксперты также напоминают, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ, предупредил Зеленский. Также он добавил, что если с белорусских полигонов начнут запускать ракеты «Орешник» по Украине, назад дороги не будет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на «Радиосигнал».
4: Трагедия произошла на озере Лепельское. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчину. По предварительной информации, вечером он отдыхал на берегу вместе с друзьями, после чего решил доплыть до полуострова. Проплыв около 20 или 30 метров, мужчина ушел под воду и исчез. Позже погибшего достал из озера очевидец. Обстоятельства происшествия еще устанавливают. Завершено расследование жуткого ДТП под Светлогорском с 6 погибшими. Раскрыли шокирующие детали аварии, произошедшей еще 10 октября прошлого года на трассе Р-31. Маршрутка Минск-Мозырь на скорости врезалась в трактор, вылетела на встречку и протаранила Volkswagen. 46-летний водитель Мерседеса превысил скорость и проявил невнимательность. Экспертиза доказала, что он мог и должен был заметить работающий оранжевый маячок на тракторе, но не притормозил. Маршрутка была исправна лишь частично, а выявлены критические поломки тормозной системы и ходовой части, с которыми выезд на линию запрещен. Пассажиры просили водителя ехать медленнее, но он игнорировал просьбы. Одна женщина даже вышла из салона до аварии, испугавшись манеры вождения. Водитель вину не признал и пытался переложить ее на тракториста. Однако следствие полностью опровергло его версию. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит суровый срок. В Слуцке, в доме на улице Социалистической, местные жители вновь жалуются на протекающую крышу. По словам жильцов, ремонт кровли проводили прошлым летом, однако проблема так и не была решена. Во время дождей вода снова попадает в подъезд и квартиры. Люди неоднократно обращались в ЖЭУ, но ситуация, как утверждают жители, остается без изменений. Произошло очередное подтопление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Почёбут на свободе. На границе Польши и Беларуси прошел обмен политзаключенными. Минск отдал журналиста Анджея Почёбута. Журналист Анджей Почёбут был освобожден из белорусской тюрьмы в рамках обмена по формуле 5-5, который состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе. Почёбут отбывал 8-летний тюремный срок по делу, которое называют политически мотивированным. Его арест в 2021 году вызвал широкую критику в Европе. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, Анджей Почёбут оказался в тюрьме исключительно за то, что говорил правду.
5: We sympathized with him.
6: Мы сочувствовали ему, потому что для нас еще свежа память. В течение 45 лет в этой стране, в годы коммунизма, люди попадали в тюрьму просто за то, что говорили правду, не совершая преступлений. Он стал символом.
4: Анджею Пачобуту 52 года, он родом из Гродно. Работал в белорусских газетах и был корреспондентом польских медиа. Его задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023 приговорили к 8 годам лишения свободы. Он содержался в жестких условиях, утверждает глава Подляского отделения Ассоциации «Польская община» Анна Китлинская.
7: В мужской колонии строгого режима в Новополоцке, вероятно, самые жесткие условия в Беларуси. Кроме того, Анджей болен. Мы говорим об этом годами, однако мы знаем, что моральный дух Анджея исключительно высок. Он непоколебимый человек, верный своим принципам журналиста и активиста польского меньшинства.
4: Польша боролась за освобождение Пачобута с момента его заключения. В феврале 2023 года в ответ на вынесенный приговор журналисту Варшава закрыла пункт пропуска Бобровники. В ноябре прошлого года Польша открыла этот КПП, хотя Анджей Пачобут оставался в тюрьме. Не было его и среди освобожденных в декабре 2025 и в марте текущего года. Сообщалось, что журналист отказался просить помилования у белорусских властей. Но это не причина того, что Пачобута тогда не освободили, считает бывший депутат польского сейма Роберт Тышкевич.
8: Тот факт, что кто-то не написал прошение Лукашенко, не является препятствием тому, что его не выпустят из тюрьмы. Алес Беляцкий тому пример. Он не писал прошение, и тем не менее его освободили. Значит, причина в другом. Я думаю, дело в том, что Анджей Пачобут не только борец за свободную Беларусь и независимый журналист. Он еще и один из лидеров польского меньшинства Беларуси, который насчитывает около 500 000 человек, возможно, даже больше.
4: В Европарламенте Анджея Пачобута назвали воплощением храбрости и мужества. Он провел в белорусской тюрьме 5 лет. Как рассказала его дочь, все это время родные и близкие не знали о нем ничего.
7: Мой отец не просто публичная фигура, он муж, сын, друг. И каждый день этих 5 лет мы не знали, как он, в безопасности ли он. И все же каждый день мы выбираем надежду, потому что надежда – единственное, что не отняли.
4: В рамках обмена Польша освободила российского археолога Александра Бутягина. Это уже не первый случай, когда заключенные по политическим статьям выходят из белорусской тюрьмы на свободу. В марте Александр Лукашенко распорядился освободить 250 заключенных в рамках соглашения с Вашингтоном, которое привело к отмене некоторых санкций США. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Санкции проедают транспорт. Стало известно, что стало причиной внезапной остановки Минского метро.
9: Сегодня утром поезда Минского метро задерживались по техническим причинам. На Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь, Немаршанский сад, ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства.
1: Об этом проинформировали в Минском метрополитене. Точная причина задержек не указывается, но минчане комментируют, что такое происходит регулярно. Причиной частых поломок называет инженер-проектировщик Виталий Ус.
10: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
1: В планах развития столичного метрополитена тоже произошли существенные изменения. Согласно проекту, 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без 2 станций, говорит эксперт.
10: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
1: Это уже не первый случай сокращения проектов линий Минского метрополитена. Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. Так, подготовка к строительству начнется не раньше, чем в следующем году, а когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Нация в зоне риска. Беларусь вошла в мировой антитоп-5 по уровню рождаемости. В прошлом году в Беларуси родилось менее 6 детей на 1000 человек. Всего 54 257 новорожденных. Для сравнения, в 2024 родилось 58 938 детей, что уже тогда считалось худшим показателем со времен Второй мировой войны.
11: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в четырех государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия.
1: По подсчетам экспертов, с 1994 года число новорожденных в Беларуси сократилось ровно вдвое. Тогда родилось 111 тысяч детей.
11: Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
1: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало войны на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
12: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
1: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
13: Повысить выплаты при рождении ребенка.
14: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
15: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
16: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
17: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
1: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
6: Привет-привет.
18: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
6: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
18: Да-да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
6: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
18: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
6: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
18: Согласна.
6: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
18: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
6: Давай. Что там по свежим цифрам?
18: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
6: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
18: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
6: Погоди. 8,5%? За один месяц?
18: Именно.
6: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
18: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
6: А откуда тогда всплеск?
18: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
6: А, то есть пошли премии?
18: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
6: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
18: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
6: Или даже покажет откат.
18: 100% покажет.
6: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
18: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
6: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
18: Угу.
6: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
18: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
6: Так.
18: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
6: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
18: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
6: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
18: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
6: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
18: И тут вмешивается инфляция.
6: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
18: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
19: Очень точный образ.
18: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
19: Давай посмотрим на регионы.
18: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
19: Ого. А если взять другой конец спектра?
18: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
19: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
18: Ежемесячно.
19: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
18: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
19: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
18: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
19: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
18: Давай.
19: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
18: Это частый аргумент.
19: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
18: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 можно откладывать, путешествовать.
19: А с 2500?
18: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
19: То есть ничего не остается?
18: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
19: Исторически же там были мощные производства, заводы.
18: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
19: Санкции, потери экспортных рынков.
18: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
19: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
18: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
19: И это запускает цепную реакцию.
18: Какую?
19: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
18: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
19: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
18: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
19: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
18: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
19: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
18: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
19: А антилидеры?
18: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
19: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
18: Почему?
19: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
18: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
19: Да ладно?
18: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
19: А базовая ставка молодого специалиста?
18: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
19: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
18: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
19: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
18: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
19: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
18: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
19: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
18: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и 7, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
19: А это далеко не всегда так.
18: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
19: Болезненная тема.
18: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
19: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
18: Ага.
19: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
18: И ты думаешь, это не проблема?
19: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
18: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
19: А под водой что?
18: Колоссальный массив скрытых долгов.
19: Скрытых? Это как?

0: Механизмы какие?
1: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
0: То есть частями?
1: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
0: А, и официально транзакция прошла?
1: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
0: А холодильник пустым. Что еще используют?
1: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
0: Типа, войдите в положение, ребята.
1: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
0: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
1: Кризис ликвидности.
0: Поясни.
1: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
0: То есть завод богатый?
1: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
0: И физически нечем заплатить рабочему?
1: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
0: Да уж.
1: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
0: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
1: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
0: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
1: То есть?
0: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
1: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
0: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
1: Бытовая химия, техника.
0: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
1: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
0: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
1: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
0: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
1: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
0: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
1: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
0: Которые задерживают.
1: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
0: А там колоссальные проценты.
1: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
0: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
1: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
0: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
1: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
0: Грустно это все.
1: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
0: 100%.
1: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
0: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
1: Какой?
0: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
1: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
0: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Медицина на дне. Откуда в аэропорту Минска взялась холера? На территории Национального аэропорта Минск прошли городские теоретико-практические учения по выявлению пассажира с симптомами опасного инфекционного заболевания. По сценарию тренировки рассматривался случай с подозрением на холеру, сообщает пресс-служба аэропорта.
4: Основной целью учений стала проверка готовности служб к оперативному реагированию, а также отработка взаимодействия и обмена информацией между всеми задействованными ведомствами. Участники продемонстрировали алгоритмы действий по локализации очага заболевания и минимизации последствий, связанных с его возможным завозом. В ходе практической части специалисты отработали проведение тепловизионного контроля, визуального осмотра пассажиров и сбор первичной информации.
3: По легенде учений, медики нашли пассажира с признаками заболевания, которого осмотрели сотрудники санитарно-карантинного пункта и медицинской службы гражданской авиации. После опроса и оказания первой помощи был поставлен предварительный диагноз холера, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Особое внимание уделялось оперативному информированию всех взаимодействующих служб, включая медицинские подразделения, администрацию аэропорта, пограничный отряд, таможенные органы, милицию и авиакомпанию. Белавия. В рамках учений персонал был экипирован в противоэпидемические защитные комплекты, отдельно отрабатывались действия по выгрузке багажа контактных пассажиров, его размещению в специальных боксах и проведению дезинфекции, отметили в пресс-службе аэропорта.
4: Контактные лица рейса были собраны, опрошены и направлены в изолятор для дальнейшего наблюдения. Пассажира с подозрением на инфекцию временно изолировали в помещении санитарно-карантинного пункта, где ему оказывалась необходимая медицинская помощь. Параллельно проводились дезинфекционные мероприятия в задействованных помещениях и на транспорте.
3: Пока медики проводят учения, белорусы продолжают жаловаться на заметное ухудшение качества лечения. Люди говорят, что попасть на прием к специалисту стало практически невозможно.
5: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
6: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
3: По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Что касается учений в аэропорту Минска, то в них приняли участие специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, включая сотрудников санитарно-карантинного пункта, медицинской службы гражданской авиации, а также представители служб аэропорта, авиакомпании, пограничного отряда, таможни и органов внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
7: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
8: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
7: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
8: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
7: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
9: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
7: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Белоруссии, чтобы начать вторжение на Украину.
10: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
9: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
7: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
11: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны 2 маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
12: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
11: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
13: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
11: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
14: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
11: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Церковный прайс. Прихожане храмов Молодечна возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
15: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
3: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
16: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
3: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
17: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
3: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Сигаретный позор. Белоруса подозревают в организации целой группы воздушных контрабандистов. 150 метеозондов. Об этом отчитались пограничная охрана и таможенно-налоговая служба Польши.
8: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
7: Задержанного белоруса обвиняют в контрабанде 240 тысяч пачек сигарет на общую сумму в более чем миллион евро, заявило следствие.
8: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
7: Напомню, что об аналогичных задержаниях белорусских контрабандистов ранее заявила служба охраны госграницы Литвы. Партии сигарет туда тоже переправляли с помощью воздушных шаров, рассказывает юрист Юлия Боброва.
18: Метеозонды, которые массово прилетают со стороны Беларуси, в Литве активно обсуждают постоянно. Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
7: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. Якобы она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
19: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
7: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
20: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
7: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
20: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
7: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
21: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
7: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки МАРТ показывают системные нарушения, но не решают проблем, а значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
7: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
22: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. с 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
7: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
0: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
7: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
1: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
8: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку, Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
7: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
4: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
3: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
5: я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, ну, подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит, пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
3: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах,

0: позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
1: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Русский мир в Беларуси. В метро Минска потасовка. Выпившая семья из Смоленска напала на белорусов. Вмешалась охрана метрополитена. В соцсетях появилось видео из минского метро, где охранники метрополитена скручивают пассажира на перроне станции «Каменная горка». Некоторые очевидцы описывали, что мужчина выглядел пьяным и перед этим бегал по вагонам, пытался драться с охраной метро и даже ударил свою маленькую дочь. Очевидцы рассказали, что он из Смоленска.
4: Семейка из Смоленска. Кричали, что им нужно уезжать, вы сволочи, не имеете права и так далее. Мужик потом, когда лежал, оскорблял всех и называл плохими словами.
3: По словам очевидцев, рядом с мужчиной была еще жена и пожилая женщина с ребенком, которые истерили. В метрополитене рассказали, что инцидент произошел 26 апреля около 15:45.
5: Инспекторы службы безопасности применили физическую силу в отношении пассажира с признаками алкогольного опьянения, так как он оказал активное сопротивление. После чего правонарушителя передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства.
3: Сообщается, что мужчину остановили еще у турникета и не хотели пускать, так как он был пьян. Но тот с ребенком на руках прорвался к вагонам. В комментариях под новостью белорусы в основном высказывают возмущение поведением гражданина соседней страны.
6: Беларусь вам не Россия, здесь люди вежливые и гостеприимные. И не надо к нам ехать со своим уставом, таких здесь не ждут. Сидите у себя дома.
0: Пьяные русские чувствуют себя королями в Беларуси. Кто хочет таких братьев тут?
7: Беларусь не резиновая, чемодан, вокзал, Урал.
8: Человек перед долгой дорогой с маленьким ребенком на руках нарушает кучу правил и законов чужой страны. Это говорит многое о его воспитании. Особенно удивляют комментарии его трезвых соотечественников.
9: Как они достали? Пусть сидят у себя дома. Что им тут нужно?
3: Один из комментаторов предложил запретить дебоширу въезд в Беларусь на 10 лет. А некоторые и вовсе требуют ввести визовый режим с Россией. Такие требования в последнее время звучат все чаще, а видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, которое плохо сочетается с местным укладом. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
1: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, нефтехим-диагностика, компания Чип и Дип и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
10: Сейчас я уже подписал

0: Подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну, нужно, чтобы не было операций против других европейских стран, нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
2: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
1: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
2: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
3: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
1: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
6: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
5: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
6: Да, транзитная схема.
5: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
6: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
5: Ну да, вес распределяется нормально.
6: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
5: Ого!
6: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
5: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
6: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
5: То есть там дыра.
6: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
5: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
6: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
5: а на латание дыры в ФСЗН.
6: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
5: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Белстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
6: Ага.
5: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
6: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
5: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
6: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
5: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
6: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
5: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
6: Ну да.
5: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
6: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
5: О, да. Спецсхемы.
6: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам. У них совершенно другие формулы расчета. И эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
5: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
6: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
5: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
6: Безусловно.
5: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. куда исчезли плательщики. Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
7: Да, цифры пугающие.
5: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
7: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
5: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
7: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
5: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
7: О, да. Это трагедия.
5: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
7: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
5: Но это же просто абсурд.
7: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
5: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
7: Схема 3 плюс 3.
5: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос. Почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
7: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
5: Ну, логично, после всех девальваций.
7: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
5: Ноль гарантий.
7: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
5: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
8: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
5: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
8: Да. Но это еще не все.
5: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
8: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
5: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
8: Да, это просто медленная голодная смерть.
5: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
8: Давай.
5: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
7: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
5: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
7: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
5: А в Польше?
7: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
5: Ха, обалдеть. А Латвия?
7: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
5: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
7: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
5: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
7: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
5: Угу.
7: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
5: Медленное обнищание.
7: А второй сценарий?
5: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
7: Те самые полтора человека на шкаф.
5: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
7: И третий сценарий.
8: Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
5: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Пьяный дебош в Ветковском районе. Мужчина на глазах у детей угрожал супруге пистолетом. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил скандал с супругой. В разгаре конфликта он достал пистолет и начал угрожать близким. В этот момент в доме находились двое несовершеннолетних детей. Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывший наряд утихомирил агрессора и изъял оружие. Эксперты установили, что в руках у мужчины был пневматический газобаллонный пистолет. По закону такое оружие требует ответственного обращения, а угроза им квалифицируется как серьезное преступление. Теперь стрелку придется отвечать за свои действия перед судом. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Погиб 43-летний житель Бобруйска. Авария случилась на втором километре автодороги Колбово-Подлужье. По предварительной информации, «Ситроен» съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП еще устанавливают. В Могилеве главного бухгалтера будут судить за хищение крупной суммы у организации. С января 2023 по декабрь 2025 года женщина незаконно перечислила себе более 268 тысяч рублей. Используя электронную цифровую подпись, она оформляла платежное поручение и необоснованно начисляла себе зарплату, отпускные, материальную помощь и другие выплаты. Как установили эксперты, похищенные деньги обвиняемая тратила на онлайн-казино. У нее выявлена патологическая склонность к азартным играм. В Витебске выставили на продажу автозак через площадку государственных аукционов. На торги выставлен фургон МАЗ 2010 года выпуска. Стартовая цена лота составляет 33,5 тысячи рублей или 10 тысяч евро. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Животные под прицелом. Свежая статистика показала резкий рост отстрела зубров и расширение охотничьих угодий. По данным охотничьей статистики, за год застрелено 88 зубров. С 2021 года объемы добычи этого зверя выросли вдвое. При этом в новой редакции «Красной книги» охранный статус зубра понизили. Также растет охота на оленей, лосей и косуль. Снова вырос и отстрел дикого кабана. Убито почти 16,5 тысяч голов. Кроме того, в Беларуси отстреливают практически всю популяцию волка, живущую в охотохозяйствах. Из 2156 особей за год было убито 2121. Для сравнения, оленей изымают лишь 18% от численности. А медведь получил в Беларуси бинарный статус, как и зубр. Несмотря на то, что вид остается редким, власти официально разрешили на него охоту. Главная причина такого решения – резкий рост численности. Косолапые начали массово выходить к деревням и пугать грибников в лесах. Чтобы снизить градус беспокойства граждан, популяцию решили регулировать. При этом необходимо соблюдать строгие правила охоты, отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
10: Охотиться на медведя можно только там, где плотность зверя высока. Сейчас это 10 районов Витебской области, а также Логойский и Борисовский районы Минской области. Разрешено добывать не более 10% от численности популяции в конкретном хозяйстве. Охота возможна только в тех угодьях, где подтверждено наличие как минимум одной самки с потомством.
1: Госинспекция подчеркивает, что процесс находится под жестким контролем и массового истребления краснокнижного зверя не будет. Охотники считают, что медведи стали чаще выходить к людям, мол, это повышенная опасность. Кроме заботы о людях, у охотников есть и другие аргументы. Они не скрывают, что медведи для них конкуренты. А еще охота на медведей – дополнительный заработок. По данным ученых, в прошлом году в стране насчитывалось 700 особей медведей. Это предварительные данные. Их погрешность до 50%, говорит ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.
11: В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция – это северная половина Беларуси. Это Витебская область и северная часть Минской области. У нас не было данных, были данные получены, что нет их в Брестской и Гомельской областях. Так, в этом году уже мы получили регистрации, и некоторые регистрации повторные.
1: Ранее глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич инициировал изменения правил охоты. По его словам, старая система порождала безответственность на всех уровнях, материальные убытки и многочисленные жалобы охотников. «Такого быть не должно», — подчеркнул Шуневич.
12: Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью – неважно.
1: По официальным данным, общая площадь охотоугодий выросла почти до 17,5 миллионов гектаров. Лидируют Витебская и Минская области. Доходы хозяйств за год составили более 52,5 миллионов рублей. Львиная доля прибыли – это продажа путевок и разрешений на отстрел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Это просто шок. Белорусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
13: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
14: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
1: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
15: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
1: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела 3 человек, 2 женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
16: Натрут столько новых могилок, 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей, сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают, не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
17: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
18: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
19: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
20: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
1: Претензии людей обоснованы. Но и государство можно понять. Ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась. А количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
21: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
1: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
22: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут, ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
1: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывается. Описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
0: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной, уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
0: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
2: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и каленщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
1: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
3: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
1: За последние 3 года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
6: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
1: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
0: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость, это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу, это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
1: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
8: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
7: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
8: В Бресте до 1210 за квадратный метр. Это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940. В Гомеле 980. В Гродно 1110. А в Могилеве 1020. Это от 5 до 11% роста.
7: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
8: Самая дорогая квартира продана в Гомеле 148 тысяч долларов. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – 2,5 тысячи долларов.
7: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
23: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
7: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
7: Уничтожает Минск. Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
0: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
7: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
0: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске, да. Ибо мы стянем с регионов, да сегодня не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность, и прочее. Поэтому арендное, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры.
7: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
0: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
7: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
5: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
7: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
10: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
7: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
10: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
7: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
11: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
7: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
11: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются и в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
7: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Черный день в истории Беларуси. 26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Белорусы помнят тот день, как вчера. После взрыва 4-го реактора облако радиоактивной пыли задело Беларусь, Украину, Россию и часть Европы. В результате аварии погибли по меньшей мере 4000 человек и еще 8,5 миллионов были облучены. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30, а то и 40 раз больше, чем после взрыва бомбы в Хиросиме в 1945 году. В той или иной мере последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
12: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
1: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают здесь жить и работать.
13: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как. Ну сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не. Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, ехали, и потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук Ковырадск, да? Вот его вот травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
1: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения. Это подтвердили в Брагинском райисполкоме.
14: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
1: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевского премии по литературе Светлана Алексеевич.
15: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах. Там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
1: В Чернобыльской катастрофе виновато прежде всего советское руководство, считают эксперты. По их словам, Чернобыль показывает, какие последствия могут быть, когда власть придает большое значение прописанным на бумаге планам и бюрократическим процедурам, подгоняя показатели под ожидания. Основной массив архивных документов об аварии остался в Москве, и он все еще засекречен, говорят исследователи. Они подчеркивают, что процесс осмысления того, что произошло в Чернобыле в 1986 году, продолжается. Эти память и понимание важны не только для Беларуси, но и для всего мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
16: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
7: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
16: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
7: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты.

0: в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
1: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
2: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
3: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
0: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: А не многовато будет? Лукашенко поручил Минздраву проверить целесообразность ряда медучреждений в регионах.
5: Горное подразделение – это что?
6: Сельские ФАПы, амбулатории, участковые больницы.
5: И сколько у вас?
6: Значит, 7 амбулаторий, 2 участковых больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день.
0: Во время рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко подробно расспросил о структуре здравоохранения Петриковского района.
5: Ну, с вашей точки зрения, не излишняя эта структура?
6: Учитывая протяженность района от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это вот как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.
0: Но президент все равно дал поручение министру здравоохранения разобраться, чтобы деньги не тратили на то, что не нужно.
5: И то, что нам не надо, то не надо. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо.
0: Эксперты уверены, поручение президента – довольно тревожный сигнал для всей медицинской системы Беларуси. Не исключено, что правительство пойдет на сокращение бюджетирования здравоохранения, уверен экономист Игорь Боровик.
7: Фельдшерско-акушерские пункты – это что? Ну, вдруг кто не знает. Это первичный центр оказания медпомощи в сельской местности, где можно получить доврачебную и неотложную помощь. С закрытия ФАПов начинается смерть маленьких деревень. Когда пожилые люди, чтобы получить помощь, вынуждены ехать в соседние населенные пункты или областные центры. Когда беременные, в случае чего, должны преодолевать десятки километров. Пожилые вымирают, молодые переезжают, конец села.
0: Эксперт напоминает, как в феврале Лукашенко раскритиковал режимы уличного освещения.
7: По его словам, фонари горели, когда на улице было еще светло. Уже на следующий день Министерство энергетики поручило местным властям скорректировать работу уличного освещения. В итоге белорусы вышли на улицы после работы в 6 вечера, а там мрак. На остановках, заправках, улицах и улочках, возле учебных заведений начался коллапс.
0: И эти случаи далеко не первый раз, когда президент сосредотачивается на экономии. До этого он заявил, что нужно снизить температуру отопления домов. Мол, 20 градусов в квартирах вполне достаточно. Учитывая суровую зиму, термометры в некоторых квартирах показывали куда более низкую отметку, жалуются белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Праздничная цифра от Белстата. Там заявили о резком росте зарплат белорусов. Не повезло только учителям. По данным Белстата, в марте текущего года средняя зарплата в стране составила 2975 рублей 80 копеек. Это почти на 233 рубля больше, чем в феврале. Самая большая средняя зарплата в марте ожидаемо была в столице – 4022 рубля. На втором месте Минская область, где в марте люди в среднем зарабатывали более

0: 3000 рублей. И замыкает тройку лидеров Гродненская область с показателем средней зарплаты в марте 2642 рубля. Далее в рейтинге расположились Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. В последней средняя зарплата в марте составила 2453 рубля. Самой высокооплачиваемой сферой является IT и связь. Там, по данным Белстата, в среднем зарабатывают около 7000 рублей в месяц. Далее идут финансы и страхование со средней зарплатой более 5000 рублей. На третьем месте строительство. В этой сфере средняя зарплата составляет более 3500 рублей. Ну а самая маленькая зарплата в марте была в сфере образования, чуть больше 2000 рублей. Сами белорусы говорят, что рост доходов видят только на бумаге. В реальности все иначе.
1: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
2: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
3: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
4: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
5: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти, несмотря на госрегулирование. Люди признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
6: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
7: Ну, не меньше 4.
8: Мне 3 хватает.
9: А если дети появятся, сколько?
8: Я думаю, побольше надо.
10: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
11: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
0: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
12: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
0: При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров, и эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: В Бобруйске промышленный альпинист оказался в ловушке на высоте во время работы на фасаде многоэтажки. Мужчина окрасил стену 9-этажного дома, но запутался в страховочных веревках и не смог самостоятельно выбраться. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС провели операцию сразу с двух сторон. С земли использовали автолестницу, а с крыши – штурмовую лестницу. Рабочего успешно подняли на кровлю и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась. В Горецком районе завершился суд над 50-летним преподавателем аграрного вуза. Педагога признали виновным в коррупции и подстрекательстве студентов к даче взяток. Осенью прошлого года он убеждал студентов собирать подарки якобы для председателя экзаменационной комиссии. Взамен обещал легкую сдачу госэкзаменов. Помимо крупных обещаний, завкафедры не брезговал и малым. Принимал взятки продуктами питания и спиртным за выставление зачетов и хороших оценок на промежуточных сессиях. Мужчина получил 5 лет колонии усиленного режима, 22,5 тысячи рублей штрафа и запрет на преподавание и административные должности сроком на 5 лет. В Речице накрыли нелегальный дом престарелых. Местная жительница 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. Сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей. Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Важный сигнал.
14: Теперь уже экс-белорусы. Свежая статистика из Польши. Право на проживание получили почти 140 тысяч граждан Беларуси.
15: Из них вид на жительство получили 84 тысячи человек. Постоянное место жительства – 41,5. 10200 подались на дополнительную защиту. 2253 человека – теперь резиденты Евросоюза. 1028 – в статусе беженцев.
14: Такую информацию опубликовало Польское управление по делам иностранцев. Эксперты напоминают, что эта статистика не учитывает тех, кто находится в стране только по рабочим визам. То есть белорусов в Польше еще больше, причем значительно. Самые распространенные основания для получения ВНЖ – работа и воссоединение с родственниками, рассказывает эксперт по миграции Анна Климович.
16: Это самая настоящая утечка мозгов и талантов. Так как в соседнюю Польшу уезжали айтишники, врачи, преподаватели, предприниматели, творческие люди, то есть не маргинальная периферия, а как раз та часть общества, которая формирует современную экономику и культурную среду. Это постепенное ослабление целых отраслей внутри самой Беларуси.
14: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, в родной стране нет ни денег, ни нормальной работы.
1: Рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
2: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
3: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
4: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
5: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
14: Министерство труда и социальной защиты бьет тревогу. По данным ведомства, в Беларуси рекордными темпами сокращается работоспособное население. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Пол зарплаты в песок. Белорусов предупредили о новых штрафах. На этот раз за песок. Белорусов будут штрафовать за песок, причем штрафы большие – 1350 рублей. Многие дачники раньше могли накопать где-то немного песка и привезти к себе на участок. Но так делать запрещено. Чиновники напоминают, что по закону все недра в Беларуси принадлежат государству, и без разрешения ничего добывать нельзя. Даже песок, гравий или глину. За нарушение предусмотрены штрафы.
17: За нарушение физлицам положен штраф в 30 базовых, то есть 1350 рублей. ИПшники могут попасть на 4500 рублей, а юрлица и вовсе на 13500 рублей.
0: А если песка добыли слишком много, да еще и за взятку, тогда грозит уголовная ответственность. Так что с песком надо быть поаккуратнее. Он не бесхозный, а государственный. Кроме песка, белорусов теперь будут штрафовать и за сбор березового сока. В Минлесхозе это объяснили заботой об экосистеме.
18: Бесконтрольный сбор – это колоссальный вред экосистеме. Люди не соблюдают технологию, делают слишком глубокие пропилы, не замазывают отверстия, в итоге дерево гниет и гибнет. Мы перешли на централизованную модель, чтобы сохранить лесной фонд. Теперь все просто. Хотите сока? Покупайте его в лесничествах в готовом виде. Мы гарантируем качество и сохранность леса.
0: За самовольный сбор березового сока придется заплатить по полной программе, отмечают юристы. По их словам, за несанкционированный поход в лес с дрелью и банкой теперь можно получить штраф, который превосходит стоимость элитного вина.
19: Законодательство теперь предельно жесткое. Обычному гражданину самовольный сбор обойдется в сумму до 15 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей планка выше, до 50 базовых, а юридические лица могут попасть на 150. Учитывая нынешний размер базовой величины, это огромные деньги. И не стоит надеяться, что пронесет. Рейды по лесам в этом году проходят в усиленном режиме с использованием фотоловушек.
0: Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как захотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
20: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиально они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
0: В свою очередь граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что государство пытается заработать на людях, и скоро придется платить даже за воздух. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
13: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
23: Тонны стали, оптика сложнейшая.
22: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
23: Обожаю это сравнение.
22: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
23: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
22: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
23: Название уже о многом говорит.
22: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
23: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
22: Абсолютно.
23: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
22: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
23: Да, корпорации против стартапов, та же история.
22: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
23: Угу.
22: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
23: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
22: Мангалы.
23: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
22: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
23: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
22: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
23: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
22: Ничего себе.
23: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
22: Звучит круто.
23: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
22: А мангалы на крыше?
23: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
22: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
23: О, в точку.
22: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
23: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
22: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
23: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
22: По статистике, к апрелю 26-го года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
23: Угу.
22: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
23: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
22: 7 из 10 танков.
23: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
22: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
23: На сверхмалой высоте, заметь.
22: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
23: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
22: Угу.
23: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
22: Так.
23: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
22: Жидкий металл.
23: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
22: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
23: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
22: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
23: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
22: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
23: Да.
22: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
23: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
22: Заводы, станки.
23: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
22: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
23: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
22: 500 000.
23: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
22: А в Беларуси?
23: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
22: То есть массового производства FPV-дронов нет?
23: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
22: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
23: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
22: Ага.
23: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе. А дрон летит на высоте 30 метров.
22: То есть они смотрят поверх него?
23: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
22: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
23: Это чистое банкротство.
22: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
23: Да, это очень показательно.
22: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
23: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
22: Точно, звезды на погонах.
23: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
22: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
23: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
22: Угу.
23: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
22: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
23: Да.
22: А как это работает? Это типа глушилка?
23: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
22: Но на белорусских танках этого нет.
23: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
22: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
23: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
22: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
23: Согласна.
22: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
23: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
22: Давай.
23: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
22: угу.
23: Что будет завтра, когда эти $500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
22: Которым не нужен сигнал.
23: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
22: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
23: Спасибо, что были с нами.
22: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
6: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Серый рынок. Никаких прав, одни обязанности. В Минске хозяйка квартиры не вернула жильцу залог после выселения. Юристы разобрали ситуацию. Молодой человек решил съехать с арендной квартиры, потому что срок договора благополучно подошел к концу.
7: Я решил съезжать по истечении срока договора. И тут начались проблемы. Квартира сдавалась далеко не после ремонта. Лет 15 тут ничего вообще не делали. До меня жили сами хозяева и несколько квартирантов. При заселении я заснял самые серьезные недостатки на фото. То, что было сломано или отсутствовало. Отправил ей. А вот на мелочи, такие как царапины на столешнице или пятна на кухонном гарнитуре, не обратил внимания.
14: До заселения арендатор оставил собственнице гарант сохранности имущества – денежный залог. Теперь хозяйка не хочет его возвращать.
7: Самые основные претензии – испорченный кухонный гарнитур, на столешнице следы от ножа, пятно на одном фасаде и испорченный унитаз. Унитаз действительно моя вина. Сжег эмаль химии, готов заплатить. Но кухня и до меня была такая. А тут выходит, что я за 1.5 года убил квартиру, которая 15 лет была в идеальном порядке. Ну, абсурд.
14: Какие недочеты относятся к порче имущества, а какие к естественному износу, отвечает юрист Татьяна Ревинская.
9: Главное – акт приема-передачи с описью имущества. Если документ подписывали при заселении, то и при выезде его должны фиксировать вместе. Без такой бумаги удержание залога не обосновано. При этом естественный износ – это нормальные изменения, потертости, небольшие царапины, выцветания. А вот пятна, поломки и сильные повреждения считаются ущербом. В спорных случаях стороны могут обратиться в суд.
14: По словам юриста, этот случай ярко демонстрирует, как в условиях серого рынка аренды жилья собственники могут использовать любую неясность в договоренностях для удержания залога. В итоге такие споры оставляют арендаторов без защиты и создают поле для злоупотреблений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: «Мамы говорят» на радиосигнал.
21: Уезжайте домой и там командуйте. В соцсетях настоящая бойня между белорусами и приехавшими после блокировок интернета россиянами. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Это обусловлено ростом интереса россиян к релокации из-за цифровых ограничений, перебоев с интернетом и поиска более стабильной среды. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
24: Знаете,
8: Дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
21: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
10: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
21: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
11: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
21: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Пока политики спорят об интеграции, жители двух стран пытаются заново научиться жить в одном подъезде. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
12: Важный сигнал.
24: Не опять, а снова. Почему первый энергоблок БелАЭС отключен от сети?
25: 27 апреля первый энергоблок был отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании. Радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
24: Это официальное сообщение БелАЭС в телеграм-канале. Станцию впервые подключили к энергосистеме в ноябре 2020 года. Сейчас доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии в Беларуси составляет 40%, рассказал министр энергетики Денис Мороз.
26: Это громадная цифра, это объем электроэнергии превышает объем потребления Республики Беларусь в целом по году.
24: Во время приезда на станцию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Александр Лукашенко уверял, что она полностью безопасна.
27: Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.
24: Но постоянные отключения говорят об обратном. Еще на этапе запуска БелАЭС столкнулась с серией технических сбоев, рассказывает эксперт в сфере атомной энергетики Александр Овруч.
28: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
24: Потом инциденты на БелАЭС стали происходить все чаще, продолжает эксперт.
28: Среди проблем – взрывы четырех трансформаторов и проблемы с системой охлаждения, которые вызвали временную остановку первого энергоблока. Об этом сообщалось в резолюции Европарламента в 2021 году, которая назвала БелАЭС источником опасности для Европы. Также в документе говорилось о несоответствии станции международным стандартам безопасности.
24: Тем временем Россия планирует строительство третьего энергоблока БелЭС, не решив проблемы с двумя первыми, говорят эксперты. Белорусы опасаются повторения катастрофы в Чернобыле и требуют более строгого контроля за безопасностью атомной станции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Полсотни нелегалов штурмуют границу. Из Беларуси в Литву пыталось прорваться рекордное количество мигрантов. В воскресенье на границе Литвы зафиксировали крупнейшую с начала года попытку незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Сразу 50 человек. Часть нарушителей задержали в районах Лаздией и Варина. Некоторых обнаружили с вертолета. Среди задержанных были граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. После проверки 39 человек не впустили в страну и вернули обратно в Беларусь. Еще часть мигрантов скрылась, не успев пересечь границу. Это самый крупный подобный случай в Литве в этом году. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
1: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В частности, Польша строит «Восточный щит». Так называется проект по укреплению польской границы с Беларусью и Россией. Строительство должно завершиться к 2028 году, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.
2: Мы говорили о необходимости укрепления границы как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой из-за российско-украинской войны в связи с агрессией России против Украины. Геополитическая ситуация неопределенная, поэтому мы будем координировать усилия по защите границы не только от миграционного давления. Мы начали интенсивную работу по созданию современных укреплений на границе.
0: Укреплять границу с Беларусью и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
3: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
4: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Контроль качества на радиосигнал.
24: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
5: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
24: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
13: «Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было».
15: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
16: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
24: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
16: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
24: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
17: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
24: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
24: Шкура неубитого медведя. Зачем Беларуси запасы белой глины в подконтрольных Украине городах Донбасса? У России на месторождение свои планы. Украинские журналисты опубликовали материал, в котором указали на интерес Минска на территории страны. Оказалось, что российская спецоперация, за поддержку которой Беларусь включили в почти два десятка санкционных пакетов, несет определенный финансовый интерес для белорусских официальных лиц.
16: Полученные нами документы свидетельствуют, что белорусские государственные предприятия продолжают получать украинское сырье с территории Донецкой области, занятых Россией. Одновременно с этим чиновники в Минске пытаются достичь договоренности с Москвой о установлении контроля над украинскими месторождениями каолина в Донецкой области. Власти Беларуси просили Россию передать им украинские месторождения на Донбассе, даже те, которые сейчас находятся под контролем Украины.
24: О каком именно сырье может идти речь, рассказывает геолог, специалист по добыче и переработке полезных ископаемых Дмитрий Соловьев.
19: Я думаю, это каолин, украинская белая глина, которая очень высоко ценится в мире. В Украине находится почти 10% ее мировых запасов. До 2022 года Беларусь получала оттуда почти все сырье для своей керамической промышленности. После начала российской спецоперации поставки в Беларусь были прекращены, но, как выясняется, далеко не полностью.
24: Как пишут украинские журналисты, ключевым поставщиком в схеме незаконных поставок выступает донецкое предприятие «Ника Трейд Инвест».
16: Согласно документам, только зафиксированный объем поставок превышает 7,5 миллионов долларов, а логистика идет железной дорогой и автотранспортом через Ростов-на-Дону на белорусские предприятия. Помимо использования уже захваченных ресурсов, официальный Минск на высоком уровне пытался забить за собой месторождения, которые Россия еще даже не смогла взять под собственный контроль. Об этом свидетельствуют официальные документы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
24: Эксперты уверены, что Россия не отдала бы эти ресурсы Беларуси, даже если бы владела ими на 100%, поскольку они важны для ее собственной экономики. Плюс ситуация на поле боя сейчас непростая. Армия РФ несет большие потери. Нормальная связь отсутствует после отключения Старлинка и ограничения работы основного мессенджера военных Telegram. В Москве не раз называли полный контроль над Донецкой областью основной целью спецоперации на Украине. Однако за 4 с лишним года сделать этого не удалось. А ценные донбасские месторождения остались на землях, которые контролирует Украина, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Война с небоскребами. В Бресте протестуют против строительства 37 многоэтажек. Чем закончилась история? В Бресте вдоль двух улиц планировали построить 37 11-этажных панельных домов. Однако после общественного обсуждения концепцию отправили на доработку. Изначально стену многоэтажек собирались возвести вдоль улиц Орловской и Кривошейна. По задумке, там должны были появиться 37 панельных домов высотой в 11 этажей. Но власти заявили, что учли замечания жителей и решили серьезно переработать проект. Как заявили в горисполкоме, концепцию доработают с учетом пожеланий горожан.
8: Теперь автору проекта поручено сократить количество домов, увеличить зеленые зоны и скверы, улучшить благоустройство дворов, предусмотреть парковки, а также создать места для выгула животных.
0: Если власти составили этот список доработок, значит, жалобы были массовыми, отмечает урбанист Александр Янушкевич. По его словам, при такой плотности застройки нарушается элементарная логистика. Дороги, которые проектировались 40 лет назад, просто не рассчитаны на такой трафик, говорит Янушкевич.
9: Здесь налицо попытка выжать максимум прибыли из каждого квадратного метра земли. Плотность застройки в новом проекте превышает все разумные нормы комфорта. Когда на одной территории концентрируется такое количество многоэтажек, создается эффект теплового острова и транспортного тупика. Если не заложить в проект широкие развязки и многоуровневые паркинги прямо сейчас, через 3 года этот район станет зоной вечных пробок. Жители абсолютно правы. Это не застройка, это эксплуатация городской среды.
0: План строительства 37 многоэтажных домов вызвал волну негодования у жителей существующих кварталов. Люди говорят, что не против застройки как таковой. Они против слишком плотной и плохо продуманной застройки без инфраструктуры.
10: Мы понимаем, что город должен расти. Но вы посмотрите на наши очереди в детские сады. В местной поликлинике к педиатру не протолкнуться. Если сюда заедут еще 1000 семей из этих 37 домов, куда мы все пойдем? Нам обещают инфраструктуру в будущем. Но мы-то знаем, что дом строят за год, а садики – десятилетиями. Мы просто задохнемся в этой плотности.
0: Проблема не только в детских садах. Вопрос парковок для Бреста один из самых болезненных. Жители опасаются, что их дворы окончательно превратятся в забитые железом площадки, где не останется места ни для деревьев, ни для отдыха.
11: Они рисуют на рендерах красивые зеленые газоны и 1-2 машинки. А в реальности в некоторых семьях сейчас по 2 машины. Куда они их поставят? Правильно, к нам во дворы, на тротуары и детские площадки. Мы уже сейчас по вечерам круги нарезаем, чтобы припарковаться. А добавьте сюда еще пару тысяч авто из этих небоскребов. Это будет не жизнь, а одна сплошная парковочная война. Мы требуем, чтобы количество машиномест соответствовало количеству квартир, а не мифическим нормам из прошлого века.
0: Пока администрация города взяла паузу для доработки проекта, но жители настроены решительно. Сможет ли диалог между обществом и застройщиком привести к компромиссу, или Брест ждет затяжное противостояние, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Важный сигнал.
24: Джокер Трампа. Как спецпредставитель президента США снова договорился об освобождении политзаключенных.
16: Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси я и моя команда помогли добиться освобождения 3 поляков и 2 молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря лидерству президента Трампа Крису Смиту и его команде Государственного департамента и тесной координации с несколькими надежными партнерами.
24: Так, специальный посланник президента США Джон Коул в сети X прокомментировал обмен на границе Польши и Белоруссии. По словам Коула, освобождены также граждане Молдовы.
16: «Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку в этих усилиях, а также за готовность президента Лукашенко к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами. При президенте Трампе Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед, недоступных никому другому».
24: Через пару недель Коул снова планирует визит в Беларусь. Цитирую: «Я рассчитываю на освобождение некоторых политзаключенных». Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в США, напоминает политолог Николай Третьяк.
12: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
24: Хотя частичное послабление американских санкций по факту Беларуси ничего не дает, говорит эксперт.
14: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
24: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость, единственная цель которой – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Мамы говорят на радиосигнал.
20: Налог на кота. В Минске к девушке домой пришла полиция и потребовала заплатить за домашнее животное. Минчанка рассказала об этом на своей странице в одной из соцсетей. По словам девушки, к ней домой пришел милиционер с требованием заплатить налог на кота. По словам девушки, сотрудник постучал в дверь вечером, собрал данные о жильцах, а в конце поинтересовался насчет домашних животных. Услышав про кота, он заявил, что питомца нужно зарегистрировать и платить за него налог. А в первый раз он просто предупреждает.
21: Да, я слышала о том, что нужно собак регистрировать и платить налог, ввели налог на собак. Но про котов я вообще впервые слышу. Я у него спрашиваю, что, и на котов тоже? Он такой, ну да, конечно.
20: Девушка говорит, что после этого искала информацию, но не нашла подтверждения словам милиционера о налоге. В комментариях пользователи объяснили, что котов в Беларуси действительно нужно регистрировать, но налог на них не предусмотрен, его надо платить только на собак. Это касается не только владельцев зарегистрированных животных, но и тех, кто просто держит питомца в квартире. Информацию о таких собаках налоговая будет собирать из разных источников. Как заявила гендиректор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толст, с марта в бумажном и электронном счет-извещении размещают напоминания о необходимости зарегистрировать домашнее животное.
22: Далее до 1 июля будет действовать переходный период, на протяжении которого мы будем напоминать людям о необходимости выполнения норм законодательства. А в счет извещения за июль мы уже планируем с учетом имеющейся информации о незарегистрированных домашних животных включать в жировки налог для владельцев собак, вне зависимости от того, произведена регистрация или нет.
20: Это значит, что налог будут начислять по факту проживания питомца, независимо от его регистрации. Даже если собака не зарегистрирована, налог появится в квитанции. Эту тему белорусы активно обсуждают в соцсетях.
23: Внимание! В Минске вводится дополнительный налог на собак. Теперь за каждого питомца нужно будет платить, неважно, зарегистрирован он или нет. Будете платить по факту. Всего лишь 11 рублей 10 копеек в квартал, это в 3 месяца. Чуть позже будут появляться жировки, где будет прописано: зарегистрируйте, пожалуйста, свою собаку. Кто не зарегистрирует, получит штраф от 1 до 15 базовых.
20: Сейчас владельцы обязаны регистрировать собак в администрации района по месту жительства. Процедура бесплатная. Однако, как пояснили в налоговой, налоговый кодекс не привязывает уплату налога к наличию регистрационного штампа. После 1 июля начисления появятся в жировках всех владельцев, если факт проживания животного будет установлен. Информацию о незарегистрированных питомцах будут получать из различных источников. Для отдельных категорий граждан в законодательстве предусмотрели исключения. Так, льгота на одну собаку положена инвалидам всех групп, пенсионерам, родителям детей-инвалидов до 18 лет, многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также жителям частных домов. Если налог начислят и он не будет оплачен, придется заплатить штраф. Он составит 15% суммы, но не менее 0,5 базовой величины. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
18: Важный сигнал.
0: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владелицы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания.

0: оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
1: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
2: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
1: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
3: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
1: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: На карандаше у НАТО. Зеленский сообщил Альянсу о попытках России втянуть Беларусь в войну. Что это значит?
6: Мы информируем наших партнеров о дальнейшей проработке в Москве планов операции против стран НАТО, а также о попытках более глубокого вовлечения Беларуси в реализацию российских задач. Так, украинская разведка располагает документами российского генштаба, в которых подтверждается, что российские войска не могут выполнить задачи политического руководства, но все равно готовят дальнейшие наступательные операции и хотят расширить мобилизацию.
5: Об этом Зеленский заявил после встречи с главой Главного управления разведки Украины. То, что в Кремле с самого начала спецоперации активно обсуждается и вопрос об участии в ней белорусской армии, подтверждают военные эксперты.
7: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
5: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
8: Сейчас беспилотники в основном запускаются с территории РФ, что дает Украине время на подготовку. Однако Минск расположен всего в 440 километрах от украинской столицы. Военное командование России это понимает. Отсюда и база.
5: Эксперты также напоминают, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ, предупредил Зеленский. Также он добавил, что если с белорусских полигонов начнут запускать ракеты «Орешник» по Украине, назад дороги не будет.

0: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Трагедия произошла на озере Лепельское. Из воды извлекли тело 69-летнего мужчину. По предварительной информации, вечером он отдыхал на берегу вместе с друзьями, после чего решил доплыть до полуострова. Проплыв около 20 или 30 метров, мужчина ушел под воду и исчез. Позже погибшего достал из озера очевидец. Обстоятельства происшествия еще устанавливают. Завершено расследование жуткого ДТП под Светлогорском с 6 погибшими. Раскрыли шокирующие детали аварии, произошедшей еще 10 октября прошлого года на трассе Р-31. Маршрутка Минск-Мозырь на скорости врезалась в трактор, вылетела на встречку и протаранила Volkswagen. 46-летний водитель Мерседеса превысил скорость и проявил невнимательность. Экспертиза доказала, что он мог и должен был заметить работающий оранжевый маячок на тракторе, но не притормозил. Маршрутка была исправна лишь частично, а выявлены критические поломки тормозной системы и ходовой части, с которыми выезд на линию запрещен. Пассажиры просили водителя ехать медленнее, но он игнорировал просьбы. Одна женщина даже вышла из салона до аварии, испугавшись манеры вождения. Водитель вину не признал и пытался переложить ее на тракториста, однако следствие полностью опровергло его версию. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит суровый срок. В Слуцке, в доме на улице Социалистической, местные жители вновь жалуются на протекающую крышу. По словам жильцов, ремонт кровли проводили прошлым летом, однако проблема так и не была решена. Во время дождей вода снова попадает в подъезд и квартиры. Люди неоднократно обращались в ЖЭУ, но ситуация, как утверждают жители, остается без изменений. Произошло очередное подтопление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Почёбут на свободе. На границе Польши и Беларуси прошел обмен политзаключенными. Минск отдал журналиста Анджея Почёбута. Журналист Анджей Почёбут был освобожден из белорусской тюрьмы в рамках обмена по формуле 5-5, который состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе. Почёбут отбывал 8-летний тюремный срок по делу, которое называют политически мотивированным. Его арест в 2021 году вызвал широкую критику в Европе. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, Анджей Почёбут оказался в тюрьме исключительно за то, что говорил правду.
3: Мы сочувствовали ему, потому что для нас еще свежа память. В течение 45 лет в этой стране, в годы коммунизма, люди попадали в тюрьму просто за то, что говорили правду, не совершая преступлений. Он стал символом.
2: Анджею Почёбуту 52 года, он родом из Гродно. Работал в белорусских газетах и был корреспондентом польских медиа. Его задержали в марте 2021 года, а в феврале 2023 приговорили к 8 годам лишения свободы. Он содержался в жестких условиях, утверждает глава Подляского отделения Ассоциации «Польская община» Анна Китлинская.
4: В мужской колонии строгого режима в Новополоцке, вероятно, самые жесткие условия в Беларуси. Кроме того, Анджей болен. Мы говорим об этом годами, однако мы знаем, что моральный дух Анджея исключительно высок. Он непоколебимый человек, верный своим принципам журналиста и активиста польского меньшинства.
2: Польша боролась за освобождение Почёбута с момента его заключения. В феврале 2023 года в ответ на вынесенный приговор журналисту Варшава закрыла пункт пропуска Бобровники. В ноябре прошлого года Польша открыла этот КПП, хотя Анджей Почёбут оставался в тюрьме. Не было его и среди освобожденных в декабре 2025 и в марте текущего года. Сообщалось, что журналист отказался просить помилования у белорусских властей. Но это не причина того, что Почёбута тогда не освободили, считает бывший депутат польского сейма Роберт Тышкевич.
5: Тот факт, что кто-то не написал прошение Лукашенко, не является препятствием тому, что его не выпустят из тюрьмы. Алес Беляцкий тому пример. Он не писал прошение, и тем не менее его освободили. Значит, причина в другом. Я думаю, дело в том, что Анджей Почёбут не только борец за свободную Беларусь и независимый журналист. Он еще и один из лидеров польского меньшинства в Беларуси, который насчитывает около полумиллиона человек, возможно, даже больше.
2: В Европарламенте Анджея Пачобута назвали воплощением храбрости и мужества. Он провел в белорусской тюрьме 5 лет. Как рассказала его дочь, все это время родные и близкие не знали о нем ничего.
4: «Мой отец не просто публичная фигура, он муж, сын, друг. И каждый день этих 5 лет мы не знали, как он, в безопасности ли он. И все же каждый день мы выбираем надежду, потому что надежда – единственное, что не отняли».
2: В рамках обмена Польша освободила российского археолога Александра Бутягина. Это уже не первый случай, когда заключенные по политическим статьям выходят из белорусской тюрьмы на свободу. В марте Александр Лукашенко распорядился освободить 250 заключенных в рамках соглашения с Вашингтоном, которое привело к отмене некоторых санкций США. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Санкции проедают транспорт. Стало известно, что стало причиной внезапной остановки Минского метро.
6: Сегодня утром поезда Минского метро задерживались по техническим причинам. На Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь, Немаршанский сад, ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства.
0: Об этом проинформировали в Минском метрополитене. Точная причина задержек не указывается, но минчане комментируют, что такое происходит регулярно. Причины частых поломок называет инженер-проектировщик Виталий Ус.
7: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
0: В планах развития столичного метрополитена тоже произошли существенные изменения. Согласно проекту, 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без 2 станций, говорит эксперт.
7: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
0: Это уже не первый случай сокращения проектов линий Минского метрополитена. Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. Так, подготовка к строительству начнется не раньше, чем в следующем году, а когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Нация в зоне риска. Беларусь вошла в мировой антитоп-5 по уровню рождаемости. В прошлом году в Беларуси родилось менее 6 детей на 1000 человек. Всего 54 257 новорожденных. Для сравнения, в 2024-м родилось 58 938 детей, что уже тогда считалось худшим показателем со времен Второй мировой войны.
6: Белорусский показатель 5,99. Один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах. Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия.
0: По подсчетам экспертов, с 1994 года число новорожденных в Беларуси сократилось ровно вдвое. Тогда родилось 111 тысяч детей.
6: Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
0: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало войны на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
8: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
0: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
9: Повысить выплаты при рождении ребенка.
10: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
11: Ну, стабильность в плане того, что ну, никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, как бы, мне кажется, зависит все-таки.
12: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
13: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
0: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет-привет.
15: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
16: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
15: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
16: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
15: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
16: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
15: Согласна.
16: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
15: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
16: Давай. Что там по свежим цифрам?
15: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
16: Так, но тут важен контекст. Месяц к месяцу.
15: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
16: Погоди, 8,5% за один месяц?
15: Именно.
16: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
15: Никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
16: А откуда тогда всплеск?
15: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
16: А, то есть пошли премии?
15: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
16: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
15: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
16: Или даже покажет откат.
15: 100% покажет.
16: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
15: Это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
16: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех – и топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
15: Угу.
16: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
15: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, такие балансиры на доске.
16: Так.
15: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
16: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
15: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
16: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
15: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
16: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
15: И тут вмешивается инфляция.
16: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
15: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
16: Очень точный образ.
15: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
16: Давай посмотрим на регионы.
15: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
16: Ого. А если взять другой конец спектра?
15: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
16: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
15: Ежемесячно.
16: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
15: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
16: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
15: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
16: Слушай, я тут выступлю сомневающимся.
15: Давай.
16: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
15: Это частый аргумент.
16: Да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
15: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
16: В смысле?
15: Когда работник получает 4 тысячи, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
16: А с 2500?
15: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
16: То есть ничего не остается?
15: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
16: Исторически же там были мощные производства, заводы.
15: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
16: Санкции, потери экспортных рынков.
15: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
16: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
15: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
16: И это запускает цепную реакцию.
15: Какую?
16: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
15: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
16: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
15: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
16: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
15: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
16: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
15: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
16: А антилидеры?
15: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
16: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
15: Почему?
16: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
15: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
16: Да ладно?
15: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
16: А базовая ставка молодого специалиста?
15: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
16: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
15: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
16: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
15: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
16: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
15: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
16: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
15: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
16: А это далеко не всегда так.
15: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
16: Болезненная тема.
15: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
16: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
15: Ага.
16: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
15: И ты думаешь, это не проблема?
16: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
15: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
16: А под водой что?
15: Колоссальный массив скрытых долгов.
16: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
15: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
16: То есть частями?
15: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
16: А, и официально транзакция прошла?
15: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
16: А холодильник пустым. Что еще используют?
15: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
16: Типа, войдите в положение, ребята.
15: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
16: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
15: Кризис ликвидности.
16: Поясни.
15: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
16: То есть завод богатый?
15: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
16: И физически нечем заплатить рабочему?
15: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
16: Да уж.
15: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
16: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
15: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
16: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
15: То есть?
16: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
15: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
16: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
15: Бытовая химия, техника.
16: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
15: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
16: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
15: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
16: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
15: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
16: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
15: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
16: Которые задерживают.
15: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
16: А там колоссальные проценты.
15: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
16: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
15: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
16: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
15: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
16: Грустно это все.
15: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
16: 100%.
15: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
16: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
15: Какой?
16: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
15: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
16: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Медицина на дне. Откуда в аэропорту Минска взялась холера? На территории Национального аэропорта Минск прошли городские теоретико-практические учения по выявлению пассажира с симптомами опасного инфекционного заболевания. По сценарию тренировки рассматривался случай с подозрением на холеру, сообщает пресс-служба аэропорта.
14: Основной целью учений стала проверка готовности служб к оперативному реагированию, а также отработка взаимодействия и обмена информацией между всеми задействованными ведомствами. Участники продемонстрировали алгоритмы действий по локализации очага заболевания и минимизации последствий, связанных с его возможным завозом. В ходе практической части специалисты отработали проведение тепловизионного контроля, визуального осмотра пассажиров и сбор первичной информации.
2: По легенде учений, медики нашли пассажира с признаками заболевания, которого осмотрели сотрудники санитарно-карантинного пункта и медицинской службы гражданской авиации. После опроса и оказания первой помощи был поставлен предварительный диагноз холера, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи. Особое внимание уделялось оперативному информированию всех взаимодействующих служб, включая медицинские подразделения, администрацию аэропорта, пограничный отряд, таможенные органы, милицию и авиакомпанию. В рамках учений персонал был экипирован в противоэпидемические защитные комплекты, отдельно отрабатывались действия по выгрузке багажа контактных пассажиров, его размещению в специальных боксах и проведению дезинфекции, отметили в пресс-службе аэропорта.
14: Контактные лица рейса были собраны, опрошены и направлены в изолятор для дальнейшего наблюдения. Пассажира с подозрением на инфекцию временно изолировали в помещении санитарно-карантинного пункта, где ему оказывалась необходимая медицинская помощь. Параллельно проводились дезинфекционные мероприятия в задействованных помещениях и на транспорте.
2: Пока медики проводят учения, белорусы продолжают жаловаться на заметное ухудшение качества лечения. Люди говорят, что попасть на прием к специалисту стало практически невозможно.
17: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
18: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
2: По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Что касается учений в аэропорту Минска, то в них приняли участие специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, включая сотрудников санитарно-карантинного пункта, медицинской службы гражданской авиации, а также представители служб аэропорта, авиакомпании, пограничного отряда, таможни и органов внутренних дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
6: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
0: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
6: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
0: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
19: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
0: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
20: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
19: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
0: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
21: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
3: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
22: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
3: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
23: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
3: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала Сигнала 666. Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
24: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, 2 нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
2: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
4: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
2: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
5: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
2: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования. Поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях огня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Сигаретный позор. Белоруса подозревают в организации целой группы воздушных контрабандистов. 150 метеозондов. Об этом отчитались пограничная охрана и таможенно-налоговая служба Польши.
6: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
0: Задержанного белоруса обвиняют в контрабанде 240 тысяч пачек сигарет на общую сумму в более чем 1 000 000 евро, заявило следствие.
6: Группа злоумышленников переправила из Беларуси в Польшу 160 метеозондов с сигаретами. Действовали с мая прошлого года по апрель этого в Люблинском, Подляском и Мазовецком воеводствах. С поличным задержан 34-летний гражданин Беларуси. Его обвиняют в руководстве организованной преступной группой.
0: Напомню, что об аналогичных задержаниях белорусских контрабандистов ранее заявила служба охраны госграницы Литвы. Партии сигарет туда тоже переправляли с помощью воздушных шаров, рассказывает юрист Юлия Боброва.
7: Метеозонды, которые массово прилетают со стороны Беларуси, в Литве активно обсуждают постоянно. Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
0: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. Якобы она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
8: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
0: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
0: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
6: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
0: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
6: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
0: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
9: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
0: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки март показывают системные нарушения, но не решают проблем, а значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
10: «Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 класс».
0: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
11: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
0: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
12: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. От супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
13: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я, решили бы все проблемы.
0: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
14: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
2: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
15: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, но подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит: пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
2: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
16: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
2: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».

0: семейка из Смоленска. Кричали, что им нужно уезжать, вы сволочи, не имеете права и так далее. Мужик потом, когда лежал, оскорблял всех и называл плохими словами.
1: По словам очевидцев, рядом с мужчиной была еще жена и пожилая женщина с ребенком, которые истерили. В метрополитене рассказали, что инцидент произошел 26 апреля около 15:45.
2: Инспекторы службы безопасности применили физическую силу в отношении пассажира с признаками алкогольного опьянения, так как он оказал активное сопротивление. После чего правонарушителя передали сотрудникам милиции для дальнейшего разбирательства.
1: Сообщается, что мужчину остановили еще у турникета и не хотели пускать, так как он был пьян. Но тот с ребенком на руках прорвался к вагонам. В комментариях под новостью белорусы в основном высказывают возмущение поведением гражданина соседней страны.
3: Беларусь вам не Россия, здесь люди вежливые и гостеприимные. И не надо к нам ехать со своим уставом, таких здесь не ждут. Сидите у себя дома.
4: Пьяные русские чувствуют себя королями в Беларуси. Кто хочет таких братьев тут?
5: Беларусь не резиновая. Чемодан, вокзал, Урал.
6: Человек перед долгой дорогой с маленьким ребенком на руках нарушает кучу правил и законов чужой страны. Это говорит многое о его воспитании. Особенно удивляют комментарии его трезвых соотечественников.
7: Как они достали? Пусть сидят у себя дома. Что им тут нужно?
1: Один из комментаторов предложил запретить дебоширу въезд в Беларусь на 10 лет, а некоторые и вовсе требуют ввести визовый режим с Россией. Такие требования в последнее время звучат все чаще, а видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, которые плохо сочетаются с местным укладом. В информационном пространстве в последнее время фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
8: Важный сигнал.
9: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, Нефтехим-диагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
10: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну, нужно, чтобы не было операций против других европейских стран, нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
9: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
11: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или

0: российского «и», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
1: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
0: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
2: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
1: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
5: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
4: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
5: Да, транзитная схема.
4: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
5: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут четыре человека.
4: Ну да, вес распределяется нормально.
5: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня полтора к одному. Полтора работающих на одного пенсионера.
4: Ого!
5: Шкаф несут полтора человека, и они уже надрываются.
4: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
5: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
4: То есть там дыра?
5: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
4: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
5: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
4: а на латание дыры в ФСЗН.
5: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
4: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
5: Ага.
4: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
5: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
4: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
5: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
4: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
5: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
4: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
5: Ну да.
4: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля. Покрывает только базовое физиологическое выживание.
5: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
4: О, да. Спецсхемы.
5: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
4: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
5: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
4: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
5: Безусловно.
4: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
5: Да, цифры пугающие.
4: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
5: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
4: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
5: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
4: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
5: О, да. Это трагедия.
4: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
5: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
4: Но это же просто абсурд.
5: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
4: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
5: Схема 3 плюс 3.
4: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
5: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
4: Ну, логично, после всех девальваций.
5: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
4: Ноль гарантий.
5: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
4: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
6: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
4: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
6: Да. Но это еще не все.
4: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
6: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
4: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
6: Да, это просто медленная голодная смерть.
4: Хорошо, мы это обсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
6: Давай.
4: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
5: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
4: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
5: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
4: А в Польше?
5: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
4: Ха, обалдеть. А Латвия?
5: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
4: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
5: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
4: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
5: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
4: Угу.
5: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
4: Медленное обнищание.
5: А второй сценарий?
4: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
5: Те самые полтора человека на шкаф.
4: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
5: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес.
6: Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
4: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Пьяный дебош в Ветковском районе. Мужчина на глазах у детей угрожал супруге пистолетом. Семейная ссора едва не закончилась трагедией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил скандал с супругой. В разгаре конфликта он достал пистолет и начал угрожать близким. В этот момент в доме находились двое несовершеннолетних детей. Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывший наряд утихомирил агрессора и изъял оружие. Эксперты установили, что в руках у мужчины был пневматический газобаллонный пистолет. По закону такое оружие требует ответственного обращения, а угроза им квалифицируется как серьезное преступление. Теперь стрелку придется отвечать за свои действия перед судом. Смертельное ДТП произошло в Кировском районе. Погиб 43-летний житель Бобруйска. Авария случилась на втором километре автодороги Колбово-Подлужье. По предварительной информации, «Ситроен» съехал в кювет и прокинулся. В результате происшествия водитель погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП еще устанавливают. В Могилеве главного бухгалтера будут судить за хищение крупной суммы у организации. С января 2023 по декабрь 2025 года женщина незаконно перечислила себе более 268 тысяч рублей. Используя электронную цифровую подпись, она оформляла платежное поручение и необоснованно начисляла себе зарплату, отпускные, материальную помощь и другие выплаты. Как установили эксперты, похищенные деньги обвиняемая тратила на онлайн-казино. У нее выявлена патологическая склонность к азартным играм. В Витебске выставили на продажу автозак через площадку государственных аукционов. На торги выставлен фургон МАЗ 2010 года выпуска. Стартовая цена лота составляет 33,5 тысячи рублей или 10 тысяч евро. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Животные под прицелом. Свежая статистика показала резкий рост отстрела зубров и расширение охотничьих угодий. По данным охотничьей статистики, за год застрелено 88 зубров. С 2021 года объемы добычи этого зверя выросли вдвое. При этом в новой редакции «Красной книги» охранный статус зубра понизили. Также растет охота на оленей, лосей и косуль. Снова вырос и отстрел дикого кабана. Убито почти 16,5 тысяч голов. Кроме того, в Беларуси отстреливают практически всю популяцию волка, живущую в охотохозяйствах. Из 2156 особей за год было убито 2121. Для сравнения, оленей изымают лишь 18% от численности. А медведь получил в Беларуси бинарный статус, как и зубр. Несмотря на то, что вид остается редким, власти официально разрешили на него охоту. Главная причина такого решения – резкий рост численности. Косолапые начали массово выходить к деревням и пугать грибников в лесах. Чтобы снизить градус беспокойства граждан, популяцию решили регулировать. При этом необходимо соблюдать строгие правила охоты, отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
7: Охотиться на медведя можно только там, где плотность зверя высока. Сейчас это 10 районов Витебской области, а также Логойский и Борисовский районы Минской области. Разрешено добывать не более 10% от численности популяции в конкретном хозяйстве. Охота возможна только в тех угодьях, где подтверждено наличие как минимум одной самки с потомством.
1: Госинспекция подчеркивает, что процесс находится под жестким контролем и массового истребления краснокнижного зверя не будет. Охотники считают, что медведи стали чаще выходить к людям, мол, это повышенная опасность. Кроме заботы о людях, у охотников есть и другие аргументы. Они не скрывают, что медведи для них конкуренты. А еще охота на медведей – дополнительный заработок. По данным ученых, в прошлом году в стране насчитывалось 700 особей медведей. Это предварительные данные. Их погрешность до 50%, говорит ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Ирина Соловей.
8: В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция – это северная половина Беларуси. Это Витебская область и северная часть Минской области. У нас не было данных, были данные получены, что нет их в Брестской и Гомельской областях. Так, в этом году уже мы получили регистрации, некоторые регистрации повторные.
1: Ранее глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич инициировал изменения правил охоты. По его словам, старая система порождала безответственность на всех уровнях, материальные убытки и многочисленные жалобы охотников. Такого быть не должно, подчеркнул Шуневич.
9: Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью – неважно.
1: По официальным данным, общая площадь охотоугодий выросла почти до 17,5 миллионов гектаров. Лидируют Витебская и Минская области. Доходы хозяйств за год составили более 52,5 миллионов рублей. Львиная доля прибыли – это продажа путевок и разрешений на отстрел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Это просто шок. Белорусы получили почти миллион видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около миллиона первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более полумиллиона белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
10: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово выезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
11: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
1: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
12: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела 3 человек – 2 женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
13: Вокруг столько новых могилок, 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей, сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
14: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
15: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
16: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
17: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
1: Претензии людей обоснованы. Но и государство можно понять. Ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась. А количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
18: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
1: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
19: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
1: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывается. Описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
20: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
20: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
0: То есть, смотрите, любой показательный возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
21: Знаете, есть такой мем «самозагорающийся автобус МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
1: За последние три года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
22: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
1: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
20: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость, это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу, это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
1: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
5: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
2: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
5: В Бресте до 1210 за квадратный метр – это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940, в Гомеле – 980, в Гродно – 1110, а в Могилеве – 1020. Это от 5 до 11% роста.
2: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
5: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
2: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
6: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
2: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
2: Уничтожает Минск. Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
20: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
2: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
20: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
23: да.
20: Ибо мы стянем с регионов, да сегодня не только с регионов. Посмотри, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность, и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры.
2: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
20: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
2: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
24: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
2: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
4: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
2: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
4: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
2: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
4: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
2: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
4: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
2: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскавичах.
8: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
9: Надо как по фирме.
8: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
9: Да, образцовый.
8: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет, бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
9: Это деньги надо, да.
8: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Майские без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Даздемко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
10: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
23: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
11: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
23: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
12: «Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?»
23: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна. И для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
23: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
14: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государственного военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военную технику для выполнения задач по предназначению.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду.
15: Поехали. Черный.
16: Сяга.
15: Синий.
16: Ниля.
15: Коричневый.
16: Бура.
15: Зеленый.
16: Сабз.
15: Оранжевый.
16: Наранджи.
15: Фиолетовый.
16: Джамуни.
15: Красный.
16: Сурх.
15: Белый.
16: Сафед.
15: Желтый.
16: Пила.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Это подкаст «Между строк». И, слушай, сегодня мы погружаемся в тему, с которой я хочу начать прямо, ну, с очень жесткой цифры. Цифры, которая лично у меня просто в голове не укладывается.
19: Давай, что там за статистика?
18: Каждый божий день в белорусских школах от 45 до 70% всей приготовленной еды отправляется прямиком в мусорное ведро.
19: То есть это буквально миллионы рублей из государственного бюджета, которые физически выбрасываются на свалку?
18: С одной стороны, у нас чиновники, которые с красивыми лицами рассказывают про успешную реформу школьного питания, а с другой открываешь ТикТок и видишь ролики, где школьники показывают слипшиеся макароны, какие-то синие котлеты и даже окурки в супе. Это же просто жесть.
19: За всем этим мусором в тарелке

0: что немаловажно.
1: Да, на бумаге это все вроде логично. Вот они ввели 3 возрастные группы. Младшие классы, средние и старшие. Ну, типа, понятно же, что первокласснику и 16-летнему парню нужны разные калории.
0: Логично, да. Только это логично исключительно в красивых презентациях для начальства. Если мы посмотрим, как это реализуется на местах, то вся эта дифференциация – это просто фикция. Чистой воды.
1: То есть они не меняют рацион?
0: Вообще не меняют. Никто на школьной кухне не сидит и не высчитывает тонкий баланс белков, жиров и углеводов для разных возрастов. Повара, по факту, просто берут ту же самую гречку с той же самой дешевой котлетой и тупо накидывают подростку 300 грамм вместо 200 грамм для семилетки. Вот и вся адаптация.
1: Ну подожди, система же опирается на какие-то там медицинские нормы, санпины эти.
0: Опираются, да. Но тут всплывает еще один, ну, просто фундаментальный парадокс. Эти самые санпины, на которых весь колораж держится, они же фактически родом из 80-х годов прошлого века.
1: Да ладно, до сих пор.
0: Ну, их там косметически обновляли, конечно, но базовая логика осталась прежней.
1: Слушай, объясни мне тогда вот эти странные блюда-гибриды. Я в меню обратила внимание, что они пытаются сделать питание одинаковым и для первой, и для второй смены.
0: Да, есть такое, универсальные комплексы.
1: Но как вообще можно кормить детей в 8 утра и в 2 часа дня одним и тем же, ну, тяжелым мясным блюдом? Гуляш на завтрак – это же безумие.
0: А вот тут, смотри, вырисовывается та самая бюрократическая логика, которая вообще ломает всю систему. Причина появления этих гибридов – не то плотный завтрак, не то какой-то недоделанный обед, она кроется в кадровом голоде.
1: В смысле, поваров не хватает?
0: Школьные столовые просто задыхаются от их нехватки. Средний возраст кухонного работника сейчас 52 года. Текучка кадров достигает 30%. И это абсолютно предсказуемо.
1: Ну да, с их-то зарплатами я видела цифры. Это 900, максимум 1100 рублей за адский физический труд у горячей плиты.
0: Именно. И государству, и администрациям школ банально выгодно делать это универсальное комплексное меню. Потому что готовить 2 разных меню, адаптированных под время суток, просто некому физически.
1: Так, хорошо. Но если ребенок видит в тарелке какую-то несъедобную жирную субстанцию в 8 утра, он же к ней даже не притронется? Он что, остается голодным на полдня?
0: Физиологически он не голодает, потому что он добивает желудок пустыми калориями. Он отказывается от школьной каши, идет в буфет и покупает пачку чипсов.
1: Или какую-нибудь сладкую газировку.
0: Да. И в итоге он катастрофически недополучает белок, клетчатку, нормальные витамины, но при этом жестко перебирает сахара. Мы уже сейчас видим по статистике, что около 40% подростков в Беларуси имеют проблемы с весом.
1: Либо ожирение, либо откровенный дефицит массы.
0: Да-да. И если мы посмотрим на будущий уровень, ну, через пару лет, если ничего не менять, эта формальность для галочки спровоцирует просто массовые расстройства пищевого поведения у молодежи. Школа буквально легализует замещение нормальной еды мусорными снеками.
1: Картина, прямо скажем, безрадостная, и я вот по документам прослеживаю, как система пытается выкрутиться из этого кадрового коллапса. Раз поваров нет, государственная машина идет по пути наименьшего сопротивления.
0: Заморозка.
1: Да. Они заменяют готовку банальным разогреванием полуфабрикатов. Все эти наггетсы, пельмени магазинные, рыбные палочки. Причем чиновники в интервью так гордо подают это, как, знаешь, прогрессивный технологичный шаг.
0: Технологичный шаг, как же?
1: Ну вот, я хочу побыть адвокатом дьявола сейчас. Слушай, ну если готовить некому, разве это не лучший выход? Дети же любят наггетсы. Они получают горячую еду, и отходов должно стать меньше. В чем подвох?
0: Подвох в том, что это очень опасная иллюзия. Да, дети любят наггетсы из фастфуда, но дьявол кроется в том, как именно эти полуфабрикаты закупаются государством.
1: Через тендеры.
0: Да. Существует система тендеров, которая работает по принципу обратного аукциона. То есть выигрывает не тот, кто предлагает качественный продукт, а тот мясокомбинат, который умудряется найти самый дешевый способ слепить нечто, что юридически еще имеет право называться котлетой.
1: Банальная оптимизация бюджета. Закупать самую дешевую еду по тендеру – это же, ну, как покупать самые дешевые китайские детали для машины и надеяться, что она поедет как спорткар.
0: Это экономит бюджету процентов 15-20. Школа экономит на оборудовании, на электроэнергии, а главное – на зарплатах квалифицированных поваров.
1: Ну да, чтобы засунуть замороженный наггетс в духовку,

0: человеку кулинарный диплом не нужен, любой человек справится.
1: Но давай заглянем внутрь этой дешевой тендерной котлеты. Вот там начинается самое интересное.
0: Я сильно подозреваю, что мясо там минимум. Что там с составом?
1: Мясо там формально присутствует. Но качество этого сырья и пропорции добавок просто ужасают. Смотри, в нормальной домашней котлете содержание жира 15, максимум 20%.
0: Логично.
2: А в этих школьных полуфабрикатах часто превышает 30%. То есть под видом вот этой заботы ребенок получает солено-жировую бомбу со специфическим таким запахом окисленного жира после разогрева.
0: Так, ну избыток жира и соли – это прямой путь к проблемам с сосудами, это понятно. Но это же еще не откровенный яд.
2: А вот тут мы переходим на системный уровень. Я анализировал результаты проверок госконтроля за 2025 год. Знаешь, что они нашли в 68% проверенных школьных полуфабрикатов? Превышение нормы фосфатов в 1,5-2 раза.
0: Фосфаты? Стоп. Подожди, а фосфаты там зачем в таких количествах?
2: Они круто удерживают влагу внутри продукта. То есть вес увеличивается, а себестоимость падает.
0: А, то есть продукт сохраняет идеальный товарный вид для проверок?
2: Именно. Но проблема в том, как эти химические соединения работают уже внутри человека. Когда избыток фосфатов попадает в желудочно-кишечный тракт подростка, они вступают в реакцию с кальцием. Они буквально связывают кальций.
0: Да, образуются нерастворимые соединения.
2: Кальций просто физически не может всосаться в кровь. Он блокируется и выводится из организма впустую.
0: Жесть. А организму подростка кальций – это жизненно необходим для формирования скелета.
2: Вот. Эта передозировка фосфатов систематически обкрадывает детские кости. Если посмотреть в будущее, через пару лет мы получим целое поколение с хрупким скелетом и кучей хронических болячек.
0: И это ляжет колоссальным бременем на ту же самую государственную систему здравоохранения.
2: Абсолютно. То есть сегодня чиновник радостно отчитывается, что сэкономил 20% на тендере и поварах, а завтра государство потратит в 100 раз больше на лечение этих самых детей.
0: Это просто катастрофа. И знаешь, вся эта мнимая экономия и халатность, они же не могут вечно оставаться только внутри школьных стен. Это неизбежно прорывается наружу через те же соцсети, и вскрывается уже не просто невкусная еда, а настоящая криминальная антисанитария.
2: Да, те самые ролики из ТикТок.
0: Да, вспомни этот дикий случай в феврале 25-го года. 47-я школа в Минске. Семиклассница снимает видео, как в ее супе плавают окурок. Видео собирает 2,5 миллиона просмотров.
2: Это верхушка айсберга.
0: И самое показательное – это реакция системы. Вместо того, чтобы перевернуть кухню вверх дном, школа пытается замять скандал и заставить девочку извиняться на камеру.
2: Ну так школа боится не того, что детей кормят мусором, а того, что этот мусор стал достоянием общественности. Но за этими попытками все скрыть лежат пугающие официальные цифры. Вот тот же Комитет госконтроля проверил 1247 школ. Угадай, в каком проценте они нашли нарушения?
0: Ну, зная контекст, процентов 60.
2: 83%?
0: 83%. Слушай, я вот тут не понимаю одной вещи. Я читала детали этих проверок. Там сплошь и рядом находят недовес порций. Ну, типа ребенку в тарелку кладут 70 грамм мяса вместо положенных 100.
2: Угу. Стандартная практика.
0: Но если это происходит в 83% школ, это же не может быть случайной ошибкой какого-то уставшего повара, у которого рука дрогнула. Это организованная теневая экономика. Куда уходят эти 30 грамм разницы?
2: Они уходят во вполне конкретные карманы. И ты абсолютно права, это отлаженная годами теневая система. Воровство на кухнях приобрело просто промышленные масштабы.
0: Есть конкретные примеры?
2: Да полно. Например, 28-я школа в Гомеле. Там работники кухни за 3 месяца умудрились вынести 140 килограммов мяса. Написали, что на семейные нужды. И это только то, что удалось доказать.
0: Обалдеть. То есть на личном уровне ребенок либо не доедает своими калориями, оплачивая украденные продукты, либо вообще подвергается опасности.
2: Смертельной опасности, я бы сказал.
0: Подожди, ну как они тогда проходят плановые проверки? Санстанция же ходит регулярно.
2: О, для проверок существует отдельный, просто ювелирный механизм. Система умеет мобилизоваться ради показухи. О визите проверяющих всегда знают заранее.
0: И готовятся?
2: Конечно. К этому дню мясо внезапно не воруют, из каких-то тайных закромов достают нормальные продукты и готовят элитный такой, знаешь, парадный обед.
0: А, то есть комиссия ест нормальную еду, ставит галочку, что все супер, и уезжает.
1: Да. А на следующий день дети снова получают резиновую размазню и недовес. И на будущем уровне, если не ввести реальные внезапные проверки и не обновить технику, школы просто превратятся в очаги эпидемий. А доверие к государственным институтам у родителей опустится ниже нуля.
0: Слушай, воровство и сломанные холодильники – это страшно. Но когда я сопоставила цифры по бюджетам, меня зацепило кое-что еще. Весь этот финансовый дефицит и бюрократический цинизм, он же проводит очень жесткую социальную границу прямо в школьной столовой. Он буквально делит детей на сорта.
1: Социальная сегрегация. Это, наверное, самая стыдная часть всей этой истории. Давай просто математику посмотрим.
0: Давай.
1: За последний год из-за инфляции мясо для школ подорожало на 35%, овощи вообще на 40%. А государственный бюджет, который выделяют на питание, чиновники проиндексировали всего на 12%.
0: То есть образовалась огромная дыра.
1: Дыра примерно в 1 рубль 40 копеек с каждой порции.
0: И чтобы как-то вписаться в смету, система начинает делить детей. Смотри, есть бюджет на льготника. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей. Государство выделяет на него где-то 2 рубля 80 копеек.
1: Так.
0: А платники?
1: А родители школьника-платника отдают из своего кармана 3,5, а то и 4 рубля.
0: И как администрация выкручивается, чтобы накормить льготника на эти копеньки?
1: Очень просто. Они закупают для них самые дешевые крупы, какие-то третьесортные. Вместо сливочного масла кладут дешевый маргарин или спред. Качество еды падает на самое дно.
0: И ладно бы это касалось только скрытого качества продуктов, но система же намеренно унижает этих детей визуально. Я читала кучу жалоб от родителей. Льготников рассаживают за отдельные столы. Им выдают порции, которые даже внешне отличаются от порций платников.
1: Да, это видно невооруженным глазом.
0: Слушай, это же как, вот мы летим в самолете. Есть эконом-класс, есть премиум. И администрация специально заставляет пассажиров эконома проходить через салон премиума, чтобы они смотрели на нормальную еду и чувствовали себя, ну, максимально ущербными. Это же прямой путь к психологическим травмам для ребенка.
1: Абсолютно. Дети жестоки, они эти статусные маркеры считывают моментально. Дети-льготники начинают жутко стесняться своего положения. Доходят до того, что они вообще отказываются ходить в столовую, чтобы над ними не смеялись.
0: А ведь для ребенка из неблагополучной семьи этот школьный обед мог быть единственным нормальным куском мяса за весь день.
1: Вот именно. И это просто трагедия.
0: Я отказываюсь верить, что нет нормальных решений. Неужели нигде не пробовали внедрить какие-то альтернативы?
1: В том-то и весь цинизм, что альтернативы есть. Они отлично работают, но бюрократы их умышленно игнорируют. Смотри, 23-й год. Минск. Провели простейший эксперимент. Детям дали выбор из двух блюд. Не впихивали одну кашу на всех, а позволили выбирать.
0: И что сработало?
1: Количество отходов моментально снизилось на 40%. Дети стали есть то, что выбрали сами.
0: Обалдеть. То есть дали право выбора, и половина проблемы решена. А что делать с качеством еды? Как уйти от этих замороженных наггетсов?
1: Тоже есть блестящий пример. 12-я школа в Гомеле. Там родители и администрации сели считать. И выяснили, если доплатить всего 10 копеек с каждой порции, то можно отказаться от тендерного мусора и закупать нормальное свежее мясо у местных фермеров.
0: Подожди. Разница между резиновой заморозкой и свежим мясом всего 10 копеек.
1: Представь себе, в масштабах школьной столовой, где сотни порций в день, эта микроскопическая доплата позволяет перешагнуть тендерный порог и покупать нормальную еду. Родители согласились, и посещаемость столовой взлетела с 60 до 85%.
0: Так если это так круто работает, почему этот опыт не масштабирует на всю страну? Зачем они продолжают кормить мусорные ведра?
1: Потому что государственному аппарату не нужна гибкость. Им нужны жесткие одинаковые регламенты, чтобы проще было отчеты писать. Система выбора – это сложно для бумажек. Софинансирование – это надо нормативные акты менять.
0: А бюрократам проще спустить директиву сверху.
1: Да. И если мы не дадим школам финансовую автономию, столовые окончательно станут местом стигматизации, где давятся бесплатным маргарином только те, кому деваться некуда, а остальные просто уйдут в буфет за чипсами.
0: Давай, наверное, подводить черту под всем этим. Если собрать все факты, которые мы сегодня обсудили, вывод напрашивается очень жесткий. Эта так называемая реформа питания провалилась, потому что она решает проблемы отчетов, а не детей.
1: 100%.
0: Нельзя накормить современного человека по нормативам 80-х годов, закупая самый дешевый тендерный шлак и скрывая за полуфабрикатами то, что на кухне некому работать.
1: И пока государственная система смотрит на ребенка просто как на такого, знаешь, потребителя калорий, а не как на личность с правом выбора, миллионы рублей так и будут лететь в мусорку каждый день, а подростки будут выращивать себе язвы и комплексы неполноценности. Тут никакие технические правки меню не помогут. Нужно полностью менять отношение системы к человеку.
0: Согласна. На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами сегодня и погрузились в эту непростую тему.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
6: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
5: На это указывают данные Билстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
6: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
5: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
7: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
5: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
8: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
5: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
6: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
5: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
6: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
5: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
6: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
5: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: С
9: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результата пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
10: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
9: Свердловской области в городе Краснотуринске в этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
11: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
9: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
12: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
9: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
14: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
16: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
15: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
17: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
15: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
17: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
15: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангал.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
20: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
3: Новости регионов на радиосигнал.
15: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины. Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском, полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
15: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
2: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
15: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
1: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
15: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости союзного государства.
22: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецопераций. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
22: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
24: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосела, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
25: Да, я правильно понял, что мы увязли?
24: Да.
22: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
4: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать измором-то травить?
22: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотятся как минимум 10 дронов, говорит военный.
5: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
22: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
6: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, ну, не соблюли эту, как бы сказать, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. Недопустим он, потому что, ну, любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, так сказать, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
7: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
0: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
8: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
0: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
8: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
0: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
10: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
0: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
10: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
0: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
22: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецопераций. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Задача – закрыть бреши просачивания противника. Две группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только двое.
22: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
24: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
9: Да, я правильно понял, что мы увязли?
24: Да.
22: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
4: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
22: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
5: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
22: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сяха.
21: Синий.
19: Нила.
21: Коричневый.
19: Бура.
21: Зеленый.
19: Сабз.
21: Оранжевый.
19: Наранджи.
21: Фиолетовый.
19: Джамуни.
21: Красный.
19: Сурх.
21: Белый.
19: Сафед.
21: Желтый.
19: Пила.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Это «Между строк». Мы разбираем тему, которая касается кошелька каждого. Почему жизнь в Беларуси становится дороже буквально по всем пунктам? Посмотрите на факты. С 1 марта выросли жировки, следом билеты на транспорт, а теперь и Белтелеком объявил о повышении тарифов на связь. Подумайте, почему официальные цифры инфляции так сильно расходятся с тем, что вы видите в своих магазинных чеках? И как долго еще фраза «пока не дорожает» будет оставаться единственным утешением для семейного бюджета.
14: И знаешь, никаких там призывов взглянуть на ситуацию с пониманием сегодня не будет.
12: О, да, абсолютно. Мы будем просто безжалостно препарировать ту реальность, которую, пытаются скрыть за своими красивыми усредненными отчетами министерские чинуши. Они там рисуют графики, пока вы выворачиваете карманы.
14: Если мы посмотрим на картину в целом, сегодняшний разбор – это далеко не просто перечень новых ценников. Ну, тех, которые вы видите на кассе или в почтовом ящике.
12: Угу.
14: Это прямо математическое доказательство того, как верхушка методично перекладывает абсолютно все свои управленческие провалы на плечи обычных людей. Это не случайность.
12: Случайностью тут и не пахнет.
14: Вот именно. Это абсолютно целенаправленная политика удушения бюджетов местных жителей.
12: Так, давай разберем это шаг за шагом. И начнем с самого свежего примера. С решения государственной монополии. Значит, с 6 апреля 2026 года РУП «Белтелеком» повышает тарифы на стационарную связь.
14: Да, полетели новые расценки.
12: Подключение теперь стоит 15 рублей. Это рост на 2 рубля. Местная международная связь

0: врачом поликлиники, с детьми. И именно с этой самой уязвимой категории монополия решает, ну, содрать еще немного денег, просто потому что может.
1: Это какой-то налог на возраст. Потрясающе. Но, слушай, я читал их официальный пресс-релиз.
0: О, там наверняка все очень красиво написано.
1: Да. Пресс-служба выкатывает такое успокоение для всех остальных, мол, тарифы на интернет Byfly и телевидение Зала не дорожают. Пока.
0: Я очень хочу остановиться на этом слове «пока».
1: Да, звучит как-то зловеще.
0: Что здесь действительно поражает, так это цинизм формулировки. «Пока» — это не обещание стабильности, понимаешь?
1: Это угроза.
0: Это официальная угроза. Они прямым текстом анонсируют пересмотр тарифов позже, в течение 2026 года. Просто готовят почву.
1: Звучит как «мы не будем грабить вас прямо сегодня, у нас обед, так что зайдем завтра». Но почему они вообще так уверены в себе?
0: Ну как почему? Интернет — это давно не роскошь, это базовая инфраструктура.
1: Ну да, удаленка, учеба.
0: Дистанционная работа, доступ к госуслугам, общение с уехавшими родственниками. Отключить его нельзя. Вы не можете просто сказать: «Ах так, Белтелеком, я ухожу к конкуренту».
1: Потому что конкурентов физически нет в огромном количестве домов.
0: Вот именно. Монополист прекрасно знает, что вы никуда не денетесь. Вы обязаны платить. И они просто, ну, заносят топор для следующего удара по вашим кошелькам.
1: Потому что министерские бюрократы, которые все это согласовали, не умеют оптимизировать свои процессы. Им проще залезть в карман потребителю.
0: И самое жесткое, что этот апрельский анонс падает на уже выжженную землю.
1: Да-да, давай вспомним март. Когда люди достали из почтовых ящиков новые жировки.
0: Ужасный месяц. С 1 марта жилищно-коммунальные услуги, отопление, газ, вода для типичной семьи подскочили на 15-30%.
1: Местная администрация каждый раз оправдывает это фразами про экономическую обоснованность тарифов.
0: Ой, эти их любимые сказки.
1: Они говорят: «Мы десятилетиями субсидировали коммуналку, а теперь вы просто платите реальную цену тепла. Разве это не честно?»
0: Давай разберем, как этот механизм работал на самом деле. В Беларуси всегда была система перекрестного субсидирования. Знаешь, что это?
1: Когда бизнес платит за обычных людей.
0: Именно. Заводы и предприятия платили за энергоносители втридорога, чтобы компенсировать низкие тарифы для населения. Но что произошло сейчас?
1: Санкции, потеря рынков.
0: Да, из-за выстроенных серых цепочек бизнес просто задыхается. За правила из ведомств видят цифры и понимают, если и дальше драть три шкуры с заводов, они просто встанут.
1: И поэтому они тихо снимают эти субсидии и перекладывают весь груз изношенной инфраструктуры на обычного потребителя.
0: Без всякой упреждающей поддержки. Просто ставят перед фактом: платите на 30% больше.
1: А вот тут начинается самое интересное. Я хочу, чтобы мы не просто бросались процентами, давай посчитаем реальные деньги вслух.
0: Давай. Обожаю математику местных реалий.
1: Возьмем бюджет живого человека, обычного пенсионера в Беларуси. Средняя пенсия, ну, где-то 720-750 рублей.
0: Возьмем 750 по максимуму.
1: Приходит мартовская жировка за зимний период. С отоплением в старом фонде, где тепло просто улетает в щели, это 150-250 рублей.
0: Берем 250. Считаем. 750 минус 250. Остается ровно 500 рублей на жизнь в месяц.
1: Отлично. Идем дальше. Продукты по самому скромному сценарию. Когда ты выискиваешь только желтые ценники. Это минимум 300 рублей.
0: Минус 300. Остается 200 рублей.
1: Лекарства. Пожилому человеку это обойдется минимум 80 рублей. И то, если нет тяжелых хронических болезней.
0: Остается 120 рублей.
1: И транспорт. Съездить в поликлинику, на рынок, к внукам – это еще рублей 40 в месяц. Итого?
0: Остается 80 рублей. Но слушай, даже если человек никуда не ездит или жестко экономит на еде, и у него остаются те самые 120 рублей из наших прошлых расчетов.
1: Угу.
0: Вдумайтесь в эту цифру. 120 рублей на 30 дней. Это 4 рубля в день. 4 рубля!
1: На 4 рубля сегодня нельзя купить даже чашку нормального кофе. А людям нужно стиральный порошок покупать, одежду откладывать на черный день.
0: Это не оптимизация расходов, это медленное угасание. И знаешь, что говорят сами люди? Вот цитата пенсионера из наших записей. «К пенсии добавили что

0: то, и тут же продукты все абсолютно поднялись.
1: Это же классическая инфляционная ловушка.
0: Да. Местные чинуши обожают хвастаться индексацией, но механизм работает по прошлым данным. Вам индексируют пенсию по вчерашним ценам, когда вы платите по завтрашним.
1: То есть ты получил прибавку 50 рублей, а расходы выросли на 100.
0: Вроде доход вырос, а по факту вы стали беднее.
1: Слушай, это логично подводит нас к огромному парадоксу. Если все так плохо, если люди выживают на 4 рубля в день, откуда правительство берет эти отчеты?
0: О, Белстат – это вообще отдельный вид искусства.
1: Да, как они выходят на трибуну и рисуют красивые однозначные проценты инфляции. Как они заявляют, что все под контролем.
0: Что здесь действительно поражает, так это то, как Белстат формирует индекс потребительских цен, ИПЦ. Они считают так называемую среднюю корзину. И эта корзина – абсолютная фикция.
1: Как это работает?
0: Я называю это метафорой сломанных весов. Представь весы. На одной чаше лежит телевизор за 1000 рублей, на другой – буханка хлеба за рубль.
1: Так.
0: И для статистики они имеют равный вес. Если хлеб дорожает на 100%, а телевизор падает в цене на 2%, весы балансируются. И чинуши радостно рапортуют. Цены стабильны.
1: Но проблема в том, что телевизоры мы каждый день не едим.
0: Вот именно. В экономике есть важнейший термин – инфляция для бедных. В Белоруссии семьи с низким доходом тратят от 38 до 42% своего бюджета исключительно на еду.
1: Это огромная доля.
0: Для сравнения, в Евросоюзе этот показатель 15-25%. И что дорожает быстрее всего на реальном рынке – именно базовая еда, коммуналка, транспорт.
1: Те статьи расходов, которые невозможно вычеркнуть.
0: Да. И получается две параллельные вселенные.
1: В отчетах инфляция усмирена, а в реальности просто послушай, что говорят местные жители у магазинов. Пришла в магазин, купила, а домой нести нечего.
0: Боль до слез.
1: Или вот, даже гречку какую-то элементарную людям сложно позволить. Гречку. Это же базовая еда. Если уж она становится недоступной, о чем вообще говорить?
0: А вспомни цитату педагога. «Я педагог, никакого повышения я не чувствую, это все тонет». Давай разложим, как ее деньги тонут.
1: Давай.
0: Поднимают тарифную ставку бюджетнику на 8%. Звучат фанфары по всем госканалам. Но базовая корзина этого педагога выросла на 15%.
1: Итог, педагог стал беднее на 7%.
0: Абсолютно верно. И в этом прямая вина ведомств, которые замораживают ставки, пока реальный рынок летит в пропасть из-за санкционных цепочек посредников.
1: Забавно, что инфляция бьет по вам не только внутри супермаркета, но и пока вы до него добираетесь. Давай про транспорт поговорим.
0: Это еще один тихий побор.
1: Да. Местная администрация называет это незначительной корректировкой. Ну, подумаешь, добавили 20 копеек за талончик.
0: А ты посчитай кумулятивный эффект. Это тактика с солями – отрезать по тонкому кусочку. Обычный работяга едет на завод и обратно. Две поездки в день.
1: Умножаем на 22 рабочих дня.
0: Повышение на 20 копеек забирает почти 9 рублей в месяц. А ведь многие живут в спальных районах и ездят с пересадками. Автобус плюс метро.
1: Это 4 поездки. И эти незначительные 20 копеек превращаются в минус 18-20 рублей каждый месяц.
0: Для студента или заводчанина это очередная пробоина в бюджете.
1: Слушай, ну подожди. Мы же постоянно слышим, как чинуши рапортуют о жесточайшем контроле цен. У них же там списки социально значимых товаров, ограничения наценки на хлеб, кефир.
0: Этот механизм работает только на бумаге. Давай заглянем за кулисы. Представь, ты печешь хлеб. Приходит чиновник и говорит, на этот батон наценка не больше 5%.
1: А мука-то подорожала.
0: И электричество.
1: Вот. Ты будешь печь себе в убыток?
0: Конечно, нет, я обанкрочусь.
1: И что делает производитель?
0: Он просто убирает с конвейера невыгодный товар, добавляет в тесто горсть тмина и называет это «хлеб боярский премиум».
1: И все. А, то есть это уже новый, нерегулируемый аналог.
0: Который стоит в 1,5 раза дороже. Чинуши ставят галочку, что цены под контролем, а по факту они деформируют рынок. Люди вынуждены переплачивать за этот премиум с тмином.
1: Замкнутый круг. Абсолютной некомпетентности. И знаешь, когда смотришь, как с этим справляются там, где работают нормальные институты, становится тошно.
0: Это поднимает важный вопрос. А как живут соседи?
1: Ну да.
0: Давай сравним цифры. Средняя зарплата в Беларуси 550-600 долларов. В Польше 1500 долларов, в Литве 1600. Разрыв трехкратный.
1: Но инфляция там тоже была.
0: Да, но разница в реакции. Когда в Польше был пик инфляции, правительство временно обнулило НДС на базовые продукты.
1: Объясни, как это работает на кассе.
0: НДС заложен в цену. Польша пошла на то, чтобы недополучить деньги в бюджет, но защитить граждан. Цены на кассе автоматически упали. Людям не нужно было никуда ходить и что-то доказывать.
1: В Великобритании раздавали прямые энергетические субсидии на отопление.
0: А в Германии работает автоматическая индексация базовых пособий. Автоматическая.
1: А что в Беларуси?
0: Унизительная заявительная система. Бегай и собирай бумажки.
1: И что все это значит практически? Как выживать прямо сейчас?
0: Во-первых, следите за процентами. Если ваша мартовская жиревка съедает больше 20-25% дохода семьи, вы имеете право на безналичные жилищные субсидии.
1: То есть собираем справки о доходах, паспорта, документы на жилье и идем в расчетно-справочные центры.
0: И требуем. Не ждите, пока тетя из ЖЭКа сама придет. Это ваше право. И второе, если накопился долг за коммуналку, не прячьтесь.
1: Иначе накрутят сумасшедшие пени.
0: Идите и требуйте реструктуризации и рассрочки долга.
1: Люди ведь не слепые, они адаптируются. И это страшно наблюдать. Переходят на дешевые заменители, курица вместо говядины, собственные марки супермаркетов со сплошной химией.
0: Мужики берут вторую, третью подработку, гробят здоровье в ночные смены.
1: И это не оптимизация бюджета. Это жестокое снижение уровня вашей жизни. Вас заставляют работать больше, просто чтобы купить тот же набор продуктов, что и год назад.
0: Резюмируя все это, нужно признать суровую реальность. 2026 год – это год методичного удушения ваших бюджетов.
1: Да уж.
0: Монополии не остановятся. Белтелеком сделает свой ход. Коммунальщики ближе к зиме сделают свой ход. Транспортники снова накинут 20 копеек.
1: Как по расписанию?
0: Главный вопрос, который стоит задать себе каждому. Когда рост ваших реальных доходов наконец-то обгонит тарифы монополистов? И наступит ли этот момент вообще при нынешнем подходе верхушки?
1: На сегодня все. К сожалению, реальные деньги просто тонут в бесконечном подорожании всего от хлеба до телефона. Так что пришло время затянуть пояс еще больше. Больше важных тем в следующем выпуске. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
4: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить. Но подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
2: Важный сигнал.
5: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
6: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
5: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
6: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
5: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
7: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала, вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
9: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
8: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
9: И какую реальную роль она играет в экономике.
8: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
9: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
8: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
9: Угу.
8: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
9: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
8: Бетонная плита.
9: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
8: Ну, колоссально, это очень субъективно.
9: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
8: Растворяются.
9: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
8: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
9: То есть?
8: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
9: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
8: Невидимого.
9: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
8: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
9: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
8: Угу.
9: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
8: Чего именно?
9: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
8: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
9: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
8: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
9: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
8: начались бы протесты.
9: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
8: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
9: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
8: Так, и что с ним не так?
9: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
8: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
9: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
8: Слушаю.
9: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
8: Ну, это налог на потребление.
9: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
8: Угу.
9: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
8: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
9: Каким образом?
8: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
9: Бесплатно? Вы серьезно?
8: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
9: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
8: Вы берете очень узкую прослойку людей?
9: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
8: Да, ушла.
10: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
8: Почему сломан?
10: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
8: Но государство – это не просто поставщик услуг.
10: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
8: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
10: Я описываю реальность большинства работающих людей.
8: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
10: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
8: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
10: Давайте посмотрим.
8: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
9: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
8: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
9: Там есть программы поддержки.
8: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
9: Это крайности американской системы.
8: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
9: Да, что с ним?
8: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
9: Он существует на конкурентном рынке?
8: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
9: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
8: Далеко не всегда они работают эффективнее.
9: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
8: Напомните.
9: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
8: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники — это какой-то отдельный способ траты?
9: Именно. Государственные расходы — это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
8: И он несет за это ответственность?
9: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
8: Но это утрирование.
9: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
8: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
9: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
8: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
9: Яма — это самый наглядный пример.
8: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
9: Частные университеты, гранты.
8: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
9: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
8: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
9: Вы недооцениваете венчурный капитал.
8: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
9: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
8: Так.
9: Приводить в пример космос в наши дни — это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
8: Ох, Маск – это отдельная история.
9: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
8: Да, но…
9: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
8: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
9: А разве это не так?
8: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
9: Они сильно оптимизировали технологии.
8: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
9: Хорошо, исторически – да.
8: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
9: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
8: Да, мы на Земле.
9: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
8: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
9: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
8: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
9: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
8: Чтобы получить больше прибыли.
9: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
8: Это незаконно.
9: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
8: Удушье.
11: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
9: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
8: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителя или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
9: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
8: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
12: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
2: Важный сигнал.
13: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
14: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
13: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
15: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
13: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
16: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
13: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
17: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
13: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
17: На Дворцовой площади города вместо 3 трибун возведут только 1, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
13: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь-54-25».
18: Иди сюда, дорогой.
19: Необходимо.
18: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
19: На данный момент наработали 42 моточаса.
18: Наработали или ты наработал?
19: Я наработал.
18: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении? Над чем тут поработать?
19: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так, трактор неплохой, мощный, хороший.
18: Будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
19: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
18: А расход топлива? Много то работы, расход топлива?
19: Ну, в зависимости, какие работы.
18: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
19: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
18: То есть экономично
19: да.
18: Это?
19: Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
18: То есть ты доволен этим трактором пока? 42 моточаса, но ты доволен.
19: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении. Охотник.
20: Коробка-автомат.
19: Да, да, полный автомат.
18: Это большое дело. Да.
19: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
18: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
19: Нет, 900.
20: 900 литров бак.
19: 900 литров, да. Чтобы на 10 часов хватало работы ему.
18: Ну, давай. 900
2: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
2: 20.
21: Бис.
2: 30.
21: Тис.
2: 40.
21: Чалис.
2: 50.
21: Пачас.
2: 60.
21: Сат.
2: 70.
21: Саттар.
2: 80.
21: Аси.
2: 90.
21: Навэ.
2: 100.
21: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
22: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
13: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
22: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
13: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
23: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
13: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
24: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
13: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Могилевские оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили бизнесмена-лудомана. Установлено, что 41-летний директор минской фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги в долг у знакомых по всей стране. При этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату. Полученные инвестиции в размере 55 тысяч рублей потратил на азартные игры в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД во взаимодействии с коллегами из оперативно-поискового отдела УВД вышли на след 38-летнего жителя района, который занимался продажей насвая. Дома у мужчины и на рабочем месте обнаружено изъято 5 килограммов некурительного табачного изделия. Товар мужчина самостоятельно привез из России для дальнейшей реализации. На правонарушителя составили административный материал. Ранее он уже попадал в поле зрения милиции за аналогичное деяние. Оперативники БЭП Витебской области выявили факты незаконного расходования денежных средств в сфере АПК. Установлено, что 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий областного центра вместе с тремя подчиненными при содействии должностных лиц других агропромышленных организаций фальсифицировали документы. Подельники вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по ремонту сельскохозяйственной техники, которые фактически не выполнялись. Махинации повлекли излишне расходование бюджетных денег в размере 230 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Бизнесмен из Гомеля брал оплату за удобрение, а отгрузку не производил. 52-летний предприниматель по договору подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности Беларуси осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизаций. При этом носил в путевые листы заведомо ложные сведения о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
1: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран, и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры в С нашими американскими партнерами в Швейцарии, безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
2: Важный сигнал.
13: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
4: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
13: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
4: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
13: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
4: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
13: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
4: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
13: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
5: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочное гарантированное условие стимулирование привлечения инвестиций в регионе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Это «Между строк». В Беларуси фактически ввели запрет на личный выбор. Теперь за фразу «я пока не хочу детей» можно получить реальный штраф или арест, вопреки всем сказкам о свободе и семейных ценностях. Белорусские женщины уже почувствовали это на себе, когда обычный разговор в кафе или пост в соцсетях превращается в состав правонарушения. Сегодня будем разбираться, почему государство, которое не может вылечить демографию нормальной медициной и безопасностью, решило карать людей за нежелание рожать. А министерские чинуши ставят child-free в один ряд с педофилами только для того, чтобы вы не успели возмутиться.
7: Они приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и там появилась статья 19.16.
6: И как она звучит? Напомни точную формулировку.
7: Формулировка – это просто приговор здравому смыслу. Наказание вводится за, цитирую, «формирование представлений о привлекательности бездетности».
6: Да.
7: И знаешь, самое страшное здесь даже не сам факт штрафа. Страшно то, в какой именно контекст белорусские власти это поместили. Они слепили это в один абзац с пропагандой гомосексуальности, сменой пола и вот это самое важное – педофилией.
6: Я понимаю, что это звучит дико, но, может быть, министерские чиновники просто поленились.
7: В смысле поленились?
6: Ну, знаешь, решили свалить все так называемые нетрадиционные явления в одну юридическую корзину для удобства.

0: Про взрослого человека, который никому вообще прямого вреда не наносит. И помещая эти понятия в одну статью, бюрократы искусственно создают нейронную связь в массовом сознании.
1: То есть они посылают сигнал обществу?
0: Да. Сигнал такой. Если женщина говорит, что хочет пожить для себя или выплатить ипотеку перед родами, она не просто сомневающийся человек, она монстр. Монстр, который стоит в одном ряду с теми, кто совершает насилие над детьми. Это стигматизация на самом высшем государственном уровне.
1: Пуф, хорошо, это звучит просто жутко. Но давай спустимся с уровня идеологии на уровень простой бытовой паранойи.
0: Давай.
1: Как этот закон будет работать на практике? В тексте же сказано про распространение в любой форме. Что это вообще значит юридически?
0: О, это открывает настоящий ящик Пандоры.
1: Вот давай смоделируем ситуацию. Mm-hmm. Сидят две подруги в минском кафе, где-нибудь на Немиге, пьют кофе. Одна из них уставшая, замученная кредитами, и говорит другой, ну скажем, слушай, я смотрю на эти цены на жилье, на свою зарплату, и понимаю, что вообще не хочу детей, мне одной спокойнее.
0: Mm-hmm.
1: Что происходит дальше? Подруга напишет донос или официант услышит?
0: Да все что угодно может произойти. Формулировка «в любой форме» означает, что границу правонарушения определяет не закон, а конкретный проверяющий в погонах.
1: Жесть.
0: Если их разговор услышал официант и решил проявить бдительность, он пишет донос. Если подруга оказалась не такой уж хорошей подругой, она пишет донос.
1: Да, представляю уровень паранойи.
0: Но слушай, самое главное даже не разговоры вслух. Это зеленый свет для тотального контроля цифрового пространства.
1: То есть мы говорим про личные переписки в мессенджерах. Допустим, я отправляю тебе в Телеграме мем. Мем про то, как классно спать в выходные до обеда, потому что дома не кричат младенцы. Это тоже подпадает под статью?
0: Абсолютно. И мы прекрасно видим по последним годам, как в Беларуси работает экспертиза. Силовикам вообще не составит труда изъять телефон, найти этот мем и назначить так называемую лингвистическую экспертизу.
1: Которая, конечно же, услужливо все подтвердит.
0: Естественно. Она постановит, да, данный мем формирует привлекательность бездетного образа жизни. Все. Ты пошутила про сон до обеда, и ты уже правонарушитель. И бремя доказательства того, что ты просто устала, а не ведешь подрывную деятельность против демографии, ложится на тебя.
1: Слушай, ну если закон настолько размыт, это значит, что виновным можно сделать буквально любого человека на улице. А когда виновным может стать каждый, это превращается во что? В отличный инструмент пополнения казны.
0: В точку.
1: Давай перейдем к прейскуранту на мысли. Сколько конкретно в Белоруссии сегодня стоит не хотеть детей?
0: Ну, смотри, для физического лица штраф составляет до 20 базовых величин. На сегодняшний день это около 900 белорусских рублей.
1: Стоп, вот тут остановись и объясни тем, кто не сталкивается с юридическими терминами каждый день. Что такое эта базовая величина? Это ведь не какая-то фиксированная сумма, которую один раз прописали и забыли.
0: Верно, не фиксированная. Базовая величина – это такой универсальный экономический показатель. Белорусские власти его регулярно повышают, это, знаешь, такой ползунок.
1: Удобно устроились.
0: Да, государство может в любой момент увеличить размер базовой величины, и штраф автоматически вырастет. Но, слушай, и 900 рублей сегодня – это огромные деньги для обычного человека.
1: Угу.
0: А если проверяющий вдруг решит, что твою крамольную мысль, ну, например, комментарий в соцсети, мог увидеть несовершеннолетний, то наказание взлетает вплоть до административного ареста.
1: То есть реальные сутки в изоляторе?
0: Да, реальные сутки. За слова. А для юридических лиц штрафы вообще доходят до 6750 рублей.
1: Господи, я пытаюсь найти в этом хоть каплю логики и просто терплю поражение. То есть, чтобы заставить людей заводить детей, а дети требуют гигантских финансовых затрат, государство просто забирает у них деньги.
0: Блестящая логика, правда?
1: Ха, давай посмотрим на реальность. Средняя зарплата, которую рисуют в официальных отчетах, где-то 1800 и 2100 рублей. Но мы же знаем, что медианная зарплата намного ниже.
0: Конечно.
1: Для многих жителей Беларуси 900 рублей – это половина месячного заработка. Половина. И как изъятие этих денег должно стимулировать рождаемость? Типа, ага, у тебя нет денег на ребенка, вот тебе штраф, чтобы у тебя не было денег даже на еду.
0: Никак оно не стимулирует. И этот штраф выглядит еще более циничным, если мы посмотрим на макроэкономику. Давай возьмем такой показатель, как индекс дефлятор ВВП.

0: который вырос на 12,5%.
1: Так, стоп. Индекс дефлятор ВВП – это звучит как скучная тема для лекции на экономфаке. Давай переведем это на человеческий. Объясни мне это на примере похода в обычный продуктовый магазин. Что это значит для жителей?
0: Хорошо, если объяснять максимально просто, индекс дефлятор показывает, как изменились цены на все товары и услуги в реальности, а не на чиновничьей бумаге.
1: Так.
0: Если бюрократы говорят, что инфляция маленькая и зарплаты выросли на 5%, но индекс-дефлятор при этом почти 13%, это значит, что реальная покупательная способность твоей зарплаты просто рухнула.
1: Ага, то есть цены растут быстрее доходов.
0: Именно. Цены на зимнюю обувь, коммуналку, базовую корзину продуктов растут гораздо быстрее. А ипотека в Минске для молодой семьи – это вообще какая-то математическая фантастика. Квадратный метр стоит столько, что без помощи богатых родственников купить жилье просто невозможно.
1: И вот на фоне этой мрачной реальности, вместо того, чтобы строить доступные детские сады, какое-то социальное жилье или поднимать зарплаты врачам...
0: Которые, кстати, сейчас массово бегут из профессии.
1: Да, массово увольняются из поликлиник из-за нищеты и жутких переработок. И вместо решения этих проблем бюрократы в высоких кабинетах решают, давайте просто штрафовать людей за их тревогу о будущем.
0: Гениально.
1: Это даже не цинизм, это какая-то экономическая инквизиция. Зачем они вообще так суетятся именно сейчас? Почему именно в 26-м году?
0: Да потому что они в панике. В 24-м году в Беларуси родилось всего 58 938 детей.
1: 115 умерло. То есть естественная убыль населения за один год составила больше 56 тысяч человек.
0: Да. 56 тысяч. Минус.
1: Антирекорд с 1945 года, со времен послевоенной разрухи. Но, слушай, неужели во всем виноваты только те, кто не хочет рожать? Может, власти в чем-то правы и child-free действительно угрожают популяции?
0: Да это абсолютная подмена понятий. Настоящая причина этой демографической ямы – не смешные посты в интернете, а реальное великое бегство населения из страны.
1: Утечка мозгов и людей.
0: Люди, это же не пенсионеры уехали. Это айтишники, инженеры, врачи, студенты. Люди в возрасте от 25 до 40 лет.
1: Тот самый репродуктивный двигатель нации.
0: Да. Они должны были рожать детей в Белоруссии, строить там будущее, но они собрали чемоданы и уехали в Польшу, Литву, Грузию, Германию.
1: Слушай, это прекрасная иллюстрация. Знаешь, это как если бы руководство колхоза сначала сожгло все свои поля, посадила лучших трактористов в карцер, а потом выписала гигантский штраф агроному за то, что он вслух констатировал: «Извините, но пшеница здесь больше не растет».
0: Идеальное сравнение.
1: Они сами уничтожили условия для жизни, а теперь наказывают тех, кто просто озвучивает этот факт. Но почему уезжают те, кто должен рожать? Давай поговорим о механике страха.
0: Механика страха здесь – это ключевой фактор, которые авторы закона полностью игнорируют. Люди просто не заводят детей в условиях перманентной опасности. Это же базовая биология и психология. Прямо сейчас более 1113 человек находится за решеткой по чисто политическим мотивам. Мы видим, как за полтора года силовики провели 51 облаву на клубы и общественные пространства.
1: Я читала, что постоянный хронический стресс буквально блокирует репродуктивную функцию.
0: Да, кортизол.
1: Именно. Когда человек не знает, что с ним будет завтра, когда он боится каждого стука в дверь или проверки телефона на улице, его организм вырабатывает кортизол. Этот гормон стресса кричит мозгу: «Мы в опасности, сейчас вообще не время размножаться».
0: Да, тело отказывается рожать в казарме.
1: То есть государство своей жестокостью физиологически отбивает у людей способность и желание планировать семью. А потом они же за это и штрафуют. Но знаешь, этот новый закон о бездетности, он ведь не только бьет по кошелькам, он запускает очень темные процессы внутри самого оставшегося общества.
0: Совершенно точное наблюдение. Этот закон – это настоящая государственная лицензия на травлю.
1: Угу.
0: Специалисты уже бьют тревогу. Например, психиатр Елена Рудая открыто предупреждает, что такая норма легализует насилие в отношении тех, кто отличается.
1: Дает отмашку.
0: Да, государство дает агрессивным элементам общества четкий сигнал: те, кто не хочет рожать, это враги, они вне закона, их можно безнаказанно унижать, на них можно доносить, их можно травить на работе и в семье.
1: А вот тут я хочу копнуть еще глубже. Давай поговорим о тех, кого этот закон делает абсолютно беззащитными. Как быть женщинам, которые пережили насилие? Женщинам с тяжелейшими психологическими травмами, которые просто панически боятся мужчины и физической близости?
0: Это страшный вопрос.
1: Раньше они могли просто попытаться выстроить свою тихую жизнь, замять эту боль, ну, обратиться к психологу, если были деньги. А что теперь?
0: А теперь государство приставляет к их голове метафорический пистолет и говорит: либо ты рожаешь, преодолевая свой ужас, либо ты молчишь в страхе перед арестом.
1: Да.
0: Если такая женщина придет в какую-нибудь группу поддержки или напишет на форуме, что из-за своей травмы она выбирает жизнь без детей, ее могут привлечь за формирование привлекательности бездетности. Государство полностью отказывает ей в эмпатии. У чиновников остался только один инструмент – угроза дубинкой.
1: И знаешь, в этом есть какое-то запредельное гендерное лицемерие.
0: О, да?
1: Если министерские чинуши так сильно пекутся о демографии и сохранении населения, почему они смотрят только на женщин? Давай взглянем на мужскую часть населения. Средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси всего 69 лет.
0: Ужасная цифра.
1: Это на 10 лет меньше, чем у женщин. Мужчины умирают от чудовищного стресса, инфарктов, алкоголизма, от того, что нормальная кардиология в регионах просто недоступна.
0: Но мы почему-то не видим ни одного экстренного совещания по спасению мужского населения, верно? Никаких законов о защите мужчин от ранней смертности?
1: Ни одного. Почему?
0: Да потому что верхушку не волнуют люди как таковые. Их волнуют женщины исключительно в роли бесправных покорных инкубаторов. Инкубаторов, которые должны выполнить спущенный сверху план по поставке новых граждан. А тем временем реальная страна, живые люди, продолжают ускользать сквозь пальцы, уезжая туда, где их не будут штрафовать за их собственные мысли.
1: На сегодня все. Мы увидели, как за декорациями защиты традиции верхушка строит казарму, где даже право на собственные мысли становится преступлением. Пока чиновники рапортуют о спасении нации, сама нация продолжает разбегаться от такой заботы. Помните, что право решать, как жить, это база, которую вас пытаются отобрать. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новое казино разместятся на территории горнолыжного курорта Манжерок, который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
3: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну, вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
2: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в 5 раз больше изначального плана, а дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
4: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реально. Есть только игра. Все остальное не существует.
2: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк. Два.
8: До.
7: Три.
8: Тин.
7: Четыре.
8: Чар.
7: Пять.
8: Пач.
7: Шесть.
8: Че.
7: Семь.
8: Сад.
7: Восемь.
8: Ат.
7: Девять.
8: Но.
7: Десять.
8: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
1: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
9: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько.
1: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
10: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
1: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот в Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
10: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
1: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». Доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
11: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
1: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
12: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
1: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
13: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно, он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
1: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
9: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
15: Органику, да?
9: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. Да. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто все. Надо с людьми работать в этом плане. Да. Я не вижу проблем здесь, да, особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
15: потепление
9: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо, надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
17: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
16: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
18: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
16: Напомню, западные и белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский, неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
20: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
22: Офигеть.
21: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
23: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетел?
21: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
24: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
21: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
23: Слышите?
0: Ой, прям, вот он прям над моим домом. Видно, нет?

0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
3: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
2: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
4: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
2: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Гереметин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
6: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
5: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
7: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
8: Ты понял?
7: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
5: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация в войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
9: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачет куда? Ну, должники есть же.
5: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость, и удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
10: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там Вагнера.
11: Я учу вопрос задать.
10: Где сыны Соловьева?
5: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
13: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
12: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
13: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
12: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
13: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
12: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
13: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
12: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
14: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
15: Надо как по фирме.
14: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
15: Да, образцовый.
14: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет, бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
15: Это деньги надо, да.
14: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Майские без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Даздемко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае, ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
16: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься хернёй и дайте людям нормально жить.
5: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
6: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
5: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
17: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
5: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
5: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
19: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленный двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государственного военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат, сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного русского боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-строительную технику для выполнения задач по предназначению.
1: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
1: Синий.
20: Нила.
1: Коричневый.
20: Бура.
1: Зеленый.
20: Сабз.
1: Оранжевый.
20: Наранджи.
1: Фиолетовый.
20: Джамуни.
1: Красный.
20: Сурх.
1: Белый.
20: Сафед.
1: Желтый.
20: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Это подкаст «Между строк». И, слушай, сегодня мы погружаемся в тему, с которой я хочу начать прямо, ну, с очень жесткой цифры. Цифры, которая лично у меня просто в голове не укладывается.
22: Давай, что там за статистика?
21: Каждый божий день в белорусских школах от 45 до 70% всей приготовленной еды отправляется прямиком в мусорное ведро.
22: То есть это буквально миллион рублей из государственного бюджета, которые физически выбрасываются на свалку?
21: С одной стороны, у нас чиновники, которые с красивыми лицами рассказывают про успешную реформу школьного питания, а с другой открываешь ТикТок и видишь ролики, где школьники показывают слипшиеся макароны, какие-то синие котлеты и даже окурки в супе. Это же просто жесть.
22: За всем этим мусором в тарелках скрывается глубочайший системный кризис, который, ну, бьет и по экономике, и по здоровью целого поколения.
21: Угу. Слушай, я тут собрала огромный массив данных. Я смотрела старые и новые санитарные нормы, бюджетные сметы, результаты проверок госконтроля. И вот чтобы понять, почему половина еды летит в мусор, нам надо посмотреть на то, как вообще государственная машина проектирует это меню.
22: И для кого она его проектирует, что немаловажно.
21: Да, на бумаге это все вроде логично, вот они ввели... 3 возрастные группы – младшие классы, средние и старшие. Ну, типа, понятно же, что первокласснику и 16-летнему парню нужны разные калории.
22: Логично, да. Только это логично исключительно в красивых презентациях для начальства. Если мы посмотрим, как это реализуется на местах, то вся эта дифференциация – это просто фикция. Чистой воды.
21: То есть они не меняют рацион?
22: Вообще не меняют. Никто на школьной кухне не сидит и не высчитывает тонкий баланс белков, жиров и углеводов для разных возрастов. Повара по факту просто берут ту же самую гречку с той же самой дешевой котлетой.

0: меню обратила внимание, что они пытаются сделать питание одинаковым и для первой, и для второй смены.
1: Да, есть такое, универсальные комплексы.
0: Но как вообще можно кормить детей в 8 утра и в 2 часа дня одним и тем же, ну, тяжелым мясным блюдом? Гуляш на завтрак – это же безумие.
1: А вот тут, смотри, вырисовывается та самая бюрократическая логика, которая вообще ломает всю систему. Причина появления этих гибридов – не то плотный завтрак, не то какой-то недоделанный обед, она кроется в кадровом голоде.
0: В смысле, поваров не хватает?
1: Школьные столовые просто задыхаются от их нехватки. Средний возраст кухонного работника сейчас 52 года. Текучка кадров достигает 30%. И это абсолютно предсказуемо.
0: Ну да, с их-то зарплатами я видела цифры. Это 900, максимум 1100 рублей за адский физический труд у горячей плиты.
1: Именно. И государству, и администрациям школ банально выгодно делать это универсальное комплексное меню. Потому что готовить два разных меню, адаптированных под время суток, просто некому физически.
0: Так, хорошо. Но если ребенок видит в тарелке какую-то несъедобную жирную субстанцию в 8 утра, он же к ней даже не притронется? Он что, остается голодным на полдня?
1: Физиологически он не голодает, потому что он добивает желудок пустыми калориями. Он отказывается от школьной каши, идет в буфет и покупает пачку чипсов.
0: Или какую-нибудь сладкую газировку.
1: Да. И в итоге он катастрофически недополучает белок, клетчатку, нормальные витамины, но при этом жестко перебирает сахара. Мы уже сейчас видим по статистике, что около 40% подростков в Беларуси имеют проблемы с весом.
0: Либо ожирение, либо откровенный дефицит массы.
1: Да-да. И если мы посмотрим на будущий уровень, ну, через пару лет, если ничего не менять, эта формальность для галочки спровоцирует просто массовые расстройства пищевого поведения у молодежи. Школа буквально легализует замещение нормальной еды мусорными снеками.
0: Картина, прямо скажем, безрадостная, и я вот по документам прослеживаю, как система пытается выкрутиться из этого кадрового коллапса. Раз поваров нет, государственная машина идет по пути наименьшего сопротивления.
1: Заморозка.
0: Да. Они заменяют готовку банальным разогреванием полуфабрикатов. Все эти наггетсы, пельмени магазинные, рыбные палочки. Причем чиновники в интервью так гордо подают это, как, знаешь, прогрессивный технологичный шаг.
1: Технологичный шаг, как же?
0: Ну вот, я хочу побыть адвокатом дьявола сейчас. Слушай, ну если готовить некому, разве это не лучший выход? Дети же любят наггетсы. Они получают горячую еду, и отходов должно стать меньше. В чем подвох?
1: Подвох в том, что это очень опасная иллюзия. Да, дети любят наггетсы из фастфуда. Но дьявол кроется в том, как именно эти полуфабрикаты закупаются государством.
0: Через тендеры.
1: Да. Существует система тендеров, которая работает по принципу обратного аукциона. То есть выигрывает не тот, кто предлагает качественный продукт, а тот мясокомбинат, который умудряется найти самый дешевый способ слепить нечто, что юридически еще имеет право называться котлетой.
0: Банальная оптимизация бюджета. Закупать самую дешевую еду по тендеру – это же, ну, как покупать самые дешевые китайские детали для машины и надеяться, что она поедет как спорткар.
1: Это экономит бюджету процентов 15-20. Школа экономит на оборудовании, на электроэнергии, а главное, на зарплатах квалифицированных поваров.
0: Ну да, чтобы засунуть замороженный наггетс в духовку, кулинарный диплом не нужен. Любой человек справится.
1: Но давай заглянем внутрь этой дешевой тендерной котлеты. Вот там начинается самое интересное.
0: Я сильно подозреваю, что мясо там минимум. Что там с составом?
1: Мясо там формально присутствует. Но качество этого сырья и пропорции добавок просто ужасают. Смотри, в нормальной домашней котлете содержание жира, ну, 15, максимум 20%.
0: Логично.
2: А в этих школьных полуфабрикатах часто превышает 30%. То есть под видом вот этой заботы ребенок получает солено-жировую бомбу со специфическим таким запахом окисленного жира после разогрева.
0: Так, ну, избыток жира и соли – это прямой путь к проблемам с сосудами, это понятно. Но это же еще не откровенный яд.
2: А вот тут мы переходим на системный уровень. Я анализировал результаты проверок госконтроля за 2025 год. Знаешь, что они нашли в 68% проверенных школьных полуфабрикатов? Превышение нормы фосфатов в 1,5-2 раза.
0: Фосфаты? Стоп. Подожди, а фосфаты там зачем в таких количествах?
2: Они круто удерживают влагу внутри продукта. То есть вес увеличивается, а себестоимость падает.
0: А, то есть продукт сохраняет идеальный товарный вид для проверок?
2: Именно. Но проблема в том, как эти химические соединения работают уже внутри человека, когда избыток

0: Так фосфатов попадает в желудочно-кишечный тракт подростка, они вступают в реакцию с кальцием. Они буквально связывают кальций.
1: Да, образуются нерастворимые соединения.
0: Кальций просто физически не может всосаться в кровь. Он блокируется и выводится из организма впустую.
1: Жесть. А организму подростка кальций-то жизненно необходим для формирования скелета.
0: Вот. Эта передозировка фосфатов систематически обкрадывает детские кости. Если посмотреть в будущее, через пару лет мы получим целое поколение с хрупким скелетом и кучей хронических болячек.
1: И это ляжет колоссальным бременем на ту же самую государственную систему здравоохранения.
0: Абсолютно. То есть сегодня чиновник радостно отчитывается, что сэкономил 20% на тендере и поварах, а завтра государство потратит в 100 раз больше на лечение этих самых детей.
1: Это просто катастрофа. И знаешь, вся эта мнимая экономия и халатность, они же не могут вечно оставаться только внутри школьных стен. Это неизбежно прорывается наружу через те же соцсети, и вскрывается уже не просто невкусная еда, а настоящая криминальная антисанитария.
0: Да, те самые ролики из ТикТок.
1: Да, вспомни этот дикий случай в феврале 25-го года. 47-я школа в Минске. Семиклассница снимает видео, как в ее супе плавают окурок. Видео собирает 2,5 миллиона просмотров.
0: Это верхушка айсберга.
1: И самое показательное – это реакция системы. Вместо того, чтобы перевернуть кухню вверх дном, школа пытается замять скандал и заставить девочку извиняться на камеру.
0: Ну так школа боится не того, что детей кормят мусором, а того, что этот мусор стал достоянием общественности. Но за этими попытками все скрыть лежат пугающие официальные цифры. Вот тот же комитет госконтроля проверил 1247 школ. Угадай, в каком проценте они нашли нарушения?
1: Ну, зная контекст, процентов 60.
0: 83%?
1: 83%. Слушай, я вот тут не понимаю одной вещи. Я читала детали этих проверок. Там сплошь и рядом находят недовес порций. Ну, типа ребенку в тарелку кладут 70 грамм мяса вместо положенных 100.
0: Угу. Стандартная практика.
1: Но если это происходит в 83% школ, это же не может быть случайной ошибкой какого-то уставшего повара, у которого рука дрогнула. Это организованная теневая экономика. Куда уходят эти 30 грамм разницы?
0: Они уходят во вполне конкретные карманы. И ты абсолютно права, это отлаженная годами теневая система. Воровство на кухнях приобрело просто промышленные масштабы.
1: Есть конкретные примеры?
0: Да полно. Например, 28-я школа в Гомеле. Там работники кухни за 3 месяца умудрились вынести 140 килограммов мяса. Написали, что на семейные нужды. И это только то, что удалось доказать.
1: Обалдеть. То есть на личном уровне ребенок либо не доедает своими калориями, оплачивая украденные продукты, либо вообще подвергается опасности.
0: Смертельной опасности, я бы сказал.
1: Подожди, ну как они тогда проходят плановые проверки? Санстанция же ходит регулярно.
0: О, для проверок существует отдельный, просто ювелирный механизм. Система умеет мобилизоваться ради показухи. О визите проверяющих всегда знают заранее.
1: И готовятся?
0: Конечно. К этому дню мясо внезапно не воруют, из каких-то тайных закромов достают нормальные продукты и готовят элитный такой, знаешь, парадный обед.
1: А, то есть комиссия ест нормальную еду, ставит галочку, что все супер, и уезжает.
0: Да. А на следующий день дети снова получают резиновую размазню и недовес. И на будущем уровне, если не ввести реальные внезапные проверки и не обновить технику, школы просто превратятся в очаги эпидемий. А доверие к государственным институтам у родителей опустится ниже нуля.
1: Слушай, воровство и сломанные холодильники – это страшно. Но когда я сопоставила цифры по бюджетам, меня зацепило кое-что еще. Весь этот финансовый дефицит и бюрократический цинизм, он же проводит очень жесткую социальную границу прямо в школьной столовой. Он буквально делит детей на сорта.
0: Социальная сегрегация – это, наверное, самая стыдная часть всей этой истории. Давай просто математику посмотрим.
1: Давай.
0: За последний год из-за инфляции мясо для школ подорожало на 35%. Овощи вообще на 40%. А государственный бюджет, который выделяют на питание, чиновники проиндексировали всего на 12%.
1: То есть образовалась огромная дыра.
0: Дыра примерно в 1 рубль 40 копеек с каждой порции.
1: И чтобы как-то вписаться в смету, система начинает делить детей. Смотри, есть бюджет на льготника. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей. Государство выделяет на него где-то 2 рубля 80 копеек.
0: Так.
1: А платники?
0: А родители школьника-платника отдают из своего кармана 3,5, а то и 4 рубля.
1: И как администрация выкручивается, чтобы накормить льготника на эти копеньки?
0: Очень просто. Они закупают для них самые дешевые крупы, какие-то третьесортные. Вместо сливочного масла кладут дешевый маргарин или спред. Качество еды падает на самое дно.
1: И ладно бы это касалось только скрытого качества продуктов, но система же намеренно унижает этих детей визуально. Я читала кучу жалоб от родителей. Льготников рассаживают за отдельные столы. Им выдают порции, которые даже внешне отличаются от порций платников.
0: Да, это видно невооруженным глазом.
1: Слушай, это же как, вот мы летим в самолете. Есть эконом-класс, есть премиум. И администрация специально заставляет пассажиров эконома проходить через салон премиума, чтобы они смотрели на нормальную еду и чувствовали себя, ну, максимально ущербными. Это же прямой путь к психологическим травмам для ребенка.
0: Абсолютно. Дети жестоки, они эти статусные маркеры считывают моментально. Дети-льготники начинают жутко стесняться своего положения. Доходят до того, что они вообще отказываются ходить в столовую, чтобы над ними не смеялись.
1: А ведь для ребенка из неблагополучной семьи этот школьный обед мог быть единственным нормальным куском мяса за весь день.
0: Вот именно. И это просто трагедия.
1: Я отказываюсь верить, что нет нормальных решений. Неужели нигде не пробовали внедрить какие-то альтернативы?
0: В том-то и весь цинизм, что альтернативы есть. Они отлично работают, но бюрократы их умышленно игнорируют. Смотри, 23-й год. Минск. Провели простейший эксперимент. Детям дали выбор из двух блюд. Не впихивали одну кашу на всех, а позволили выбирать.
1: И что сработало?
0: Количество отходов моментально снизилось на 40%. Дети стали есть то, что выбрали сами.
1: Обалдеть. То есть дали право выбора, и половина проблемы решена. А что делать с качеством еды? Как уйти от этих замороженных наггетсов?
0: Тоже есть блестящий пример. 12-я школа в Гомеле. Там родители и администрации сели считать. И выяснили, если доплатить всего 10 копеек с каждой порции, то можно отказаться от тендерного мусора и закупать нормальное свежее мясо у местных фермеров.
1: Подожди. Разница между резиновой заморозкой и свежим мясом всего 10 копеек.
0: Представь себе, в масштабах школьной столовой, где сотни порций в день, эта микроскопическая доплата позволяет перешагнуть тендерный порог и покупать нормальную еду. Родители согласились, и посещаемость столовой взлетела с 60 до 85%.
1: Так если это так круто работает, почему этот опыт не масштабирует на всю страну? Зачем они продолжают кормить мусорные ведра?
0: Потому что государственному аппарату не нужна гибкость. Им нужны жесткие одинаковые регламенты, чтобы проще было отчеты писать. Система выбора – это сложно для бумажек. Софинансирование – это надо нормативные акты менять.
1: А бюрократам проще спустить директиву сверху.
0: Да. И если мы не дадим школам финансовую автономию, столовые окончательно станут местом стигматизации, где давятся бесплатным маргарином только те, кому деваться некуда, а остальные просто уйдут в буфет за чипсами.
1: Давай, наверное, подводить черту под всем этим. Если собрать все факты, которые мы сегодня обсудили, вывод напрашивается очень жесткий. Эта так называемая реформа питания провалилась, потому что она решает проблемы отчетов, а не детей.
0: 100%.
1: Нельзя накормить современного человека по нормативам 80-х годов, закупая самый дешевый тендерный шлак и скрывая за полуфабрикатами то, что на кухне некому работать.
0: И пока государственная система смотрит на ребенка просто как на такого, знаешь, потребителя калорий, а не как на личность с правом выбора, миллионы рублей так и будут лететь в мусорку каждый день, а подростки будут выращивать себе язвы и комплексы неполноценности. Тут никакие технические правки меню не помогут. Нужно полностью менять отношение системы к человеку.
1: Согласна. На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами сегодня и погрузились в эту непростую тему.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
5: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
4: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
5: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
4: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
6: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
4: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
8: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
4: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
8: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
4: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
8: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
4: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результата пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
10: Тольяттинское городское кладбище. Микрорайон.
9: С Свердловской области в городе Краснотуринске. В этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
11: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
9: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
12: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
9: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
14: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
16: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
15: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
17: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
15: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
17: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
15: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангал.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
20: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
2: Новости регионов на радиосигнал.
15: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы 2 лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
15: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
21: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
15: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
22: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
15: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецопераций. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
1: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
5: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
23: Да, я правильно понял, что мы увязли?
5: Да.
1: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
24: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
1: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
4: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
1: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
6: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, ну, не соблюли эту, как бы сказать, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. Недопустим он, потому что, ну, любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, так сказать, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
8: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
7: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
9: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
7: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
9: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
7: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
10: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
7: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
10: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
7: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
1: сложной ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села, а на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
5: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосела, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
23: Да, я правильно понял, что мы увязли?
5: Да.
1: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
24: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
1: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотятся как минимум 10 дронов, говорит военный.
4: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война, тут не так смешно и сладко.
1: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
0: Синий.
19: Нила.
0: Коричневый.
19: Бура.
0: Зеленый.
19: Сабз.
0: Оранжевый.
19: Наранджи.
0: Фиолетовый.
19: Джамуни.
0: Красный.
19: Сурх.
0: Белый.
19: Сафед.
0: Желтый.
19: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Это «Между строк». Мы разбираем тему, которая касается кошелька каждого. Почему жизнь в Беларуси становится дороже буквально по всем пунктам? Посмотрите на факты. С 1 марта выросли жировки, следом билеты на транспорт, а теперь и Белтелеком объявил о повышении тарифов на связь. Подумайте, почему официальные цифры инфляции так сильно расходятся с тем, что вы видите в своих магазинных чеках? И как долго еще фраза «пока не дорожает» будет оставаться единственным утешением для семейного бюджета.
12: И знаешь, никаких там призывов взглянуть на ситуацию с пониманием сегодня не будет.
11: О да, абсолютно. Мы будем просто безжалостно препарировать ту реальность, которую, пытаются скрыть за своими красивыми усредненными отчетами министерские чинуши. Они там рисуют графики, пока вы выворачиваете карманы.
12: Если мы посмотрим на картину в целом, сегодняшний разбор – это далеко не просто перечень новых ценников. Тех, которые вы видите на кассе или в почтовом ящике.
11: Угу.
12: Это прямо математическое доказательство того, как верхушка методично перекладывает абсолютно все свои управленческие провалы на плечи обычных людей. Это не случайность.
11: Случайностью тут и не пахнет.
12: Вот именно. Это абсолютно целенаправленная политика удушения бюджетов местных жителей.
11: Так, давай разберем это шаг за шагом. И начнем с самого свежего примера. С решения государственной монополии. Значит, с 6 апреля 2026 года РУП «Белтелеком» повышает тарифы на стационарную связь.
12: Да, полетели новые расценки.
11: Подключение теперь стоит 15 рублей. Это рост на 2 рубля. Местная, международная связь все ползет вверх. И вот тут кто-то скажет: ну подожди, что такое 2 рубля? Мелочь.
12: Ага, мелочь.
11: У всех же мессенджеры.
12: И вот это главное заблуждение, на котором играют за правила из ведомств. Смотри, кто живет в белорусских деревнях, в малых городах, кто эти абоненты?
11: Ну, явно не минские айтишники с последними смартфонами.
12: Конечно, нет. Это пожилые люди, пенсионеры. Для них этот старый аппарат с пластиковыми кнопками зачастую единственная связь с врачом поликлиники, с детьми. И именно с этой самой уязвимой категории монополия решает, ну, содрать еще немного денег, просто потому что может.
11: Это какой-то налог на возраст. Потрясающе. Но, слушай, я читал их официальный пресс-релиз.
12: О, там наверняка все очень красиво написано.
11: Да. Пресс-служба выкатывает такое успокоение для всех остальных, мол, тарифы на интернет Байфлай и телевидение Зала не дорожают. Пока.
12: Я очень хочу остановиться на этом слове. Пока.
11: Да, звучит как-то зловеще.
12: Что здесь действительно поражает, так это цинизм формулировки. Пока это не обещание стабильности, понимаешь?
11: Это угроза.
12: Это официальная угроза. Они прямым текстом анонсируют пересмотр тарифов

0: И они просто, ну, заносят топор для следующего удара по вашим кошелькам?
1: Потому что министерские бюрократы, которые все это согласовали, не умеют оптимизировать свои процессы. Им проще залезть в карман потребителю.
0: И самое жесткое, что этот апрельский анонс падает на уже выжженную землю.
1: Да-да, давай вспомним март. Когда люди достали из почтовых ящиков новые жировки.
0: Ужасный месяц. С 1 марта жилищно-коммунальные услуги, отопление, газ, вода для типичной семьи подскочили на 15-30%.
1: Местная администрация каждый раз оправдывает это фразами про экономическую обоснованность тарифов.
0: О, эти их любимые сказки.
1: Они говорят: мы десятилетиями субсидировали коммуналку, а теперь вы просто платите реальную цену тепла. Разве это не честно?
0: Давай разберем, как этот механизм работал на самом деле. В Беларуси всегда была система перекрестного субсидирования. Знаешь, что это?
1: Когда бизнес платит за обычных людей.
0: Именно. Заводы и предприятия платили за энергоносители втридорога, чтобы компенсировать низкие тарифы для населения. Но что произошло сейчас?
1: Санкции, потеря рынков.
0: Да, из-за выстроенных серых цепочек бизнес просто задыхается. Заправила из ведомств видят цифры и понимают, если и дальше драть три шкуры с заводов, они просто встанут.
1: И поэтому они тихо снимают эти субсидии и перекладывают весь груз изношенной инфраструктуры на обычного потребителя.
0: Без всякой упреждающей поддержки. Просто ставят перед фактом: платите на 30% больше.
1: А вот тут начинается самое интересное. Я хочу, чтобы мы не просто бросались процентами, давай посчитаем реальные деньги вслух.
0: Давай. Обожаю математику местных реалий.
1: Возьмем бюджет живого человека, обычного пенсионера в Беларуси. Средняя пенсия, ну, где-то 720-750 рублей.
0: Возьмем 750 по максимуму.
1: Приходит мартовская жировка за зимний период. С отоплением в старом фонде, где тепло просто улетает в щели, это 150-250 рублей.
0: Берем 250. Считаем. 750 минус 250. Остается ровно 500 рублей на жизнь в месяц.
1: Отлично. Идем дальше. Продукты по самому скромному сценарию, когда ты выискиваешь только желтые ценники. Это минимум 300 рублей.
0: Минус 300. Остается 200 рублей.
1: Лекарства. Пожилому человеку это обойдется минимум 80 рублей, и то, если нет тяжелых хронических болезней.
0: Остается 120 рублей.
1: И транспорт. Съездить в поликлинику, на рынок, к внукам – это еще рублей 40 в месяц. Итого?
0: Остается 80 рублей. Но слушай, даже если человек никуда не ездит или жестко экономит на еде, и у него остаются те самые 120 рублей из наших прошлых расчетов.
1: Угу.
0: Вдумайтесь в эту цифру. 120 рублей на 30 дней. Это 4 рубля в день. 4 рубля!
1: На 4 рубля сегодня нельзя купить даже чашку нормального кофе. А людям нужно стиральный порошок покупать, одежду откладывать на черный день.
0: Это не оптимизация расходов, это медленное угасание. И знаешь, что говорят сами люди? Вот цитата пенсионера из наших записей. «К пенсии добавили что-то, и тут же продукты все абсолютно поднялись».
1: Это же классическая инфляционная ловушка.
0: Да. Местные чинуши обожают хвастаться индексацией, но механизм работает по прошлым данным. Вам индексируют пенсию по вчерашним ценам, когда вы платите по завтрашним.
1: То есть ты получил прибавку 50 рублей, а расходы выросли на 100.
0: Вроде доход вырос, а по факту вы стали беднее.
1: Слушай, это логично подводит нас к огромному парадоксу. Если все так плохо, если люди выживают на 4 рубля в день, откуда правительство берет эти отчеты?
0: О, Белстат – это вообще отдельный вид искусства.
1: Да, как они выходят на трибуну и рисуют красивые однозначные проценты инфляции. Как они заявляют, что все под контролем.
0: Что здесь действительно поражает, так это то, как Белстат формирует индекс потребительских цен, ИПЦ. Они считают так называемую среднюю корзину. И эта корзина – абсолютная фикция.
1: Как это работает?
0: Я называю это метафорой сломанных весов. Представь весы. На одной чаше лежит телевизор за 1000 рублей, на другой – буханка хлеба за рубль.
1: Так.
0: И для статистики они имеют равный вес. Если хлеб дорожает на 100%, а телевизор падает в цене на 2%, весы балансируются. И чинуши радостно рапортуют. Цены стабильны.
1: Но проблема в том, что телевизоры мы каждый день не едим.
0: Вот именно. В экономике есть важнейший термин – инфляция для бедных. В Беларуси

0: Семьи с низким доходом тратят от 38 до 42% своего бюджета исключительно на еду.
1: Это огромная доля.
0: Для сравнения, в Евросоюзе этот показатель 15-25%. И что дорожает быстрее всего на реальном рынке? Именно базовая еда, коммуналка, транспорт.
1: Те статьи расходов, которые невозможно вычеркнуть.
0: Да. И получается две параллельные вселенные.
1: В отчетах инфляция усмирена, а в реальности просто послушай, что говорят местные жители у магазинов. Пришла в магазин, купила, а домой нести нечего.
0: Боль до слез.
1: Или вот, даже гречку какую-то элементарную людям сложно позволить. Гречку. Это же базовая еда. Если уж она становится недоступной, о чем вообще говорить?
0: А вспомни цитату педагога. «Я педагог, никакого повышения я не чувствую, это все тонет». Давай разложим, как ее деньги тонут.
1: Давай.
0: Поднимают тарифную ставку бюджетнику на 8%. Звучат фанфары по всем госканалам. Но базовая корзина этого педагога выросла на 15%.
1: Итог, педагог стал беднее на 7%.
0: Абсолютно верно. И в этом прямая вина ведомств, которые замораживают ставки, пока реальный рынок летит в пропасть из-за санкционных цепочек посредников.
1: Забавно, что инфляция бьет по вам не только внутри супермаркета, но и пока вы до него добираетесь. Давай про транспорт поговорим.
0: Это еще один тихий побор.
1: Да, местная администрация называет это незначительной корректировкой. Ну, подумаешь, добавили 20 копеек за талончик.
0: А ты посчитай кумулятивный эффект. Это тактика с солями – отрезать по тонкому кусочку. Обычный работяга едет на завод и обратно. Две поездки в день.
1: Умножаем на 22 рабочих дня.
0: Повышение на 20 копеек забирает почти 9 рублей в месяц. А ведь многие живут в спальных районах и ездят с пересадками. Автобус плюс метро.
1: Это 4 поездки. И эти незначительные 20 копеек превращаются в минус 18-20 рублей каждый месяц.
0: Для студента или заводчанина это очередная пробоина в бюджете.
1: Слушай, ну подожди. Мы же постоянно слышим, как чинуши рапортуют о жесточайшем контроле цен. У них же там списки социально значимых товаров, ограничения наценки на хлеб, кефир.
0: Этот механизм работает только на бумаге. Давай заглянем за кулисы. Представь, ты печешь хлеб. Приходит чиновник и говорит, на этот батон наценка не больше 5%.
1: А мука-то подорожала.
0: И электричество.
1: Вот. Ты будешь печь себе в убыток?
0: Конечно, нет, я обанкрочусь.
1: И что делает производитель?
0: Он просто убирает с конвейера невыгодный товар, добавляет в тесто горсть тмина и называет это «хлеб боярский премиум».
1: И все. А, то есть это уже новый нерегулируемый аналог.
0: Который стоит в 1,5 раза дороже. Чинуши ставят галочку, что цены под контролем, а по факту они деформируют рынок. Люди вынуждены переплачивать за этот премиум с тмином.
1: Замкнутый круг. Абсолютной некомпетентности. И знаешь, когда смотришь, как с этим справляются там, где работают нормальные институты, становится тошно.
0: Это поднимает важный вопрос. А как живут соседи?
1: Ну да.
0: Давай сравним цифры. Средняя зарплата в Беларуси – $550-600. В Польше – $1500. В Литве – $1600. Разрыв трехкратный.
1: Но инфляция там тоже была.
0: Да, но разница в реакции. Когда в Польше был пик инфляции, правительство временно обнулило НДС на базовые продукты.
1: Объясни, как это работает на кассе.
0: НДС заложен в цену. Польша пошла на то, чтобы недополучить деньги в бюджет, но защитить граждан. Цены на кассе автоматически упали. Людям не нужно было никуда ходить и что-то доказывать.
1: В Великобритании раздавали прямые энергетические субсидии на отопление.
0: А в Германии работает автоматическая индексация базовых пособий. Автоматическая.
1: А что в Беларуси?
0: Унизительная заявительная система. Бегай и собирай бумажки.
1: И что все это значит практически? Как выживать прямо сейчас?
0: Во-первых, следите за процентами. Если ваша мартовская жиревка съедает больше 20-25% дохода семьи, вы имеете право на безналичные жилищные субсидии.
1: То есть собираем справки о доходах, паспорта, документы на жилье и идем в расчетно-справочные центры.
0: И требуем. Не ждите, пока тетя из ЖЭКа сама придет. Это ваше право. И второе, если накопился долг за коммуналку, не прячьтесь.
1: Иначе накрутят сумасшедшие пени.
0: Идите и требуйте реструктуризации и рассрочки долга.
1: Люди ведь не слепые. Они адаптируются. И это страшно наблюдать. переходят на дешевые заменители, курица вместо говядины, собственные марки супермаркетов со сплошной химией.
0: Мужики берут вторую, третью подработку, гробят здоровье в ночные смены.
1: И это не оптимизация бюджета. Это жестокое снижение уровня вашей жизни. Вас заставляют работать больше, просто чтобы купить тот же набор продуктов, что и год назад.
0: Резюмируя все это, нужно признать суровую реальность. 2026 год – это год методичного удушения ваших бюджетов.
1: Да уж.
0: Монополии не остановятся. Белтелеком сделает свой ход. Коммунальщики ближе к зиме сделают свой ход. Транспортники снова накинут 20 копеек.
1: Как по расписанию?
0: Главный вопрос, который стоит задать себе каждому. Когда рост ваших реальных доходов наконец-то обгонит тарифы монополистов? И наступит ли этот момент вообще при нынешнем подходе верхушки?
1: На сегодня все. К сожалению, реальные деньги просто тонут в бесконечном подорожании всего от хлеба до телефона. Так что пришло время затянуть пояс еще больше. Больше важных тем в следующем выпуске. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
4: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить, ну подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
2: Важный сигнал.
5: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
6: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
5: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
6: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
5: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
7: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
9: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
8: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
9: И какую реальную роль она играет в экономике.
8: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
9: Или же это неподъемные гири, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
8: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
9: Угу.
8: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
9: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
8: Бетонная плита.
9: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
8: Колоссально, это очень субъективно.
9: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
8: Растворяются.
9: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
8: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
9: То есть?
8: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
9: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
8: Невидимого.
9: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
8: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
9: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
8: Угу.
9: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
8: Чего именно?
9: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
8: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
9: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
8: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
9: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
8: начались бы протесты.
9: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
8: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
9: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
8: Так, и что с ним не так?
9: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
8: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
9: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
8: Слушаю.
9: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
8: Ну, это налог на потребление.
9: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
8: Угу.
9: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
8: Подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
9: Каким образом?
8: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
9: Бесплатно? Вы серьезно?
8: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
9: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
8: Вы берете очень узкую прослойку людей?
9: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
8: Да, ушла.
10: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
8: Почему сломан?
10: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
8: Но государство — это не просто поставщик услуг.
10: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
8: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового, платежеспособного потребителя.
10: Я описываю реальность большинства работающих людей.
8: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
10: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
8: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
10: Давайте посмотрим.
8: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
10: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои...
8: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт...
10: Там есть программы поддержки.
8: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
10: Это крайности американской системы.
8: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
10: Да, что с ним?
8: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
10: Он существует на конкурентном рынке?
8: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
10: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
8: Далеко не всегда они работают эффективнее.
10: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
8: Напомните.
10: Если вы тратите свои деньги на себя,
9: вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
8: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
9: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
8: И он несет за это ответственность?
9: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
8: Но это утрирование.
9: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
8: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
9: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
8: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
9: Яма – это самый наглядный пример.
8: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
9: Частные университеты, гранты.
8: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
9: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
8: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
9: Вы недооцениваете венчурный капитал.
8: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
9: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
8: Так.
9: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
8: Ух, Маск — это отдельная история.
9: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
8: Да, но...
9: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
8: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
9: А разве это не так?
8: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
9: Они сильно оптимизировали технологии.
8: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
9: Хорошо, исторически – да.
8: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
9: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
8: Да, мы на Земле.
9: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
8: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
9: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
8: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
9: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
8: Чтобы получить больше прибыли.
9: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
8: Это незаконно.
9: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
8: Удушье.
10: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
11: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
8: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
9: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
8: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
12: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
2: Важный сигнал.
13: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
14: В День Победы президент Путин проведет 2-сторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
13: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
15: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
13: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
15: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы В Москве прибыли 57 мировых лидеров. На тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
13: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
16: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
13: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
16: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
13: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
17: Иди сюда, дорогой.
18: Необходимо.
17: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
18: На данный момент наработали 42 моточаса.
17: Наработали или ты наработал?
18: Я наработал.
17: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
18: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший
17: будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
18: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
17: А расход топлива? Много то работы, расход топлива?
18: Ну, в зависимости, какие работы.
17: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
18: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
17: То есть экономично.
18: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
17: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
18: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
19: Охотник.
18: Коробка-автомат. Да, да, полный автомат.
17: Это большое дело. Да, да.
18: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
17: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
18: Нет, 900.
19: 900 литров бак.
18: 900 литров, да. чтобы 10 на 10 часов хватало работы ему.
17: Ну, давай. 900
2: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
2: 20.
20: Бис.
2: 30.
20: Тис. 40.
21: 40.
20: 50.
21: 50.
20: 60.
21: 60.
20: 70.
21: 70.
20: 80.
21: 80.
20: 90.
21: 90. 100. 100.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
22: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
13: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
22: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
13: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
23: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
13: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
24: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
13: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Могилевские оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили бизнесмена-лудомана. Установлено, что 41-летний директор минской фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги в долг у знакомых по всей стране, при этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату. Полученные инвестиции в размере 55 тысяч рублей потратил на азартные игры в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД во взаимодействии с коллегами из оперативно-поискового отдела УВД вышли на след 38-летнего жителя района, который занимался продажей насвая. Дома у мужчины и на рабочем месте обнаружено изъято 5 килограммов некурительного табачного изделия. Товар мужчина самостоятельно привез из России для дальнейшей реализации. На правонарушителя составили административный материал. Ранее он уже попадал в поле зрения милиции за аналогичное деяние. Оперативники БЭП Витебской области выявили факты незаконного расходования денежных средств в сфере АПК. Установлено, что 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий областного центра вместе с тремя подчиненными при содействии должностных лиц других агропромышленных организаций фальсифицировали документы. Подельники вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по ремонту сельскохозяйственной техники, которые фактически не выполнялись. Махинации повлекли излишне лишнее расходование бюджетных денег в размере 230 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Бизнесмен из Гомеля брал оплату за удобрение, а отгрузку не производил. 52-летний предприниматель по договору подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности Беларуси осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизаций. При этом носил в путевые листы заведомо ложное сведение о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
0: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран, и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
2: Важный сигнал.
13: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
1: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
13: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
1: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
13: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
1: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
13: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
1: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
13: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
4: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочная, гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Это «Между строк». В Беларуси фактически ввели запрет на личный выбор. Теперь за фразу «я пока не хочу детей» можно получить реальный штраф или арест, вопреки всем сказкам о свободе и семейных ценностях. Белорусские женщины уже почувствовали это на себе, когда обычный разговор в кафе или пост в соцсетях превращается в состав правонарушения. Сегодня будем разбираться, почему государство, которое не может вылечить демографию нормальной медициной и безопасностью, решило карать людей за нежелание рожать. А министерские чинуши ставят child-free в один ряд с педофилами только для того, чтобы вы не успели возмутиться.
7: Они приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и там появилась статья 19.16.
6: И как она звучит? Напомни точную формулировку.
7: Формулировка – это просто приговор здравому смыслу. Наказание вводится за, цитирую, «формирование представлений о привлекательности бездетности».
6: Да.
7: И знаешь, самое страшное здесь даже не сам факт штрафа. Страшно то, в какой именно контекст белорусские власти это поместили. Они слепили это в один абзац с пропагандой гомосексуальности, сменой пола и вот это самое важное – педофилией.
6: Я понимаю, что это звучит дико, но, может быть, министерские чиновники просто поленились.
7: В смысле поленились?
6: Ну, знаешь, решили свалить все так называемые нетрадиционные явления в одну юридическую корзину для удобства. В Беларуси же часто законы пишутся на коленке. Это осознанная манипуляция или просто канцелярская лень?
7: О, нет-нет-нет, это совершенно не лень. Это классическая, очень холодная и расчетливая технология расчеловечивания. Давай просто разберем механизм. Педофилия – это тяжелейшее уголовное преступление. Там всегда есть реальная травмированная жертва.
6: Ну, конечно, это насилие.
7: Именно. А отказ от рождения детей – это личный выбор взрослого человека, который никому вообще прямого вреда не наносит. И помещая эти понятия в одну статью, бюрократы искусственно создают нейронную связь в массовом сознании.
6: То есть они посылают сигнал обществу?
10: Да.
7: Сигнал такой. Если женщина говорит, что хочет пожить для себя или выплатить ипотеку перед родами, она не просто сомневающийся человек, она монстр. Монстр, который стоит в одном ряду с теми, кто совершает насилие над детьми. Это стигматизация на самом высшем государственном уровне.
6: Пуф, хорошо, это звучит просто жутко. Но давай спустимся с уровня идеологии на уровень простой бытовой паранойи.
7: Давай.
6: Как этот закон будет работать на практике? В тексте же сказано про распространение в любой форме. Что это вообще значит юридически?
7: О, это открывает настоящий ящик Пандоры.
6: Вот давай смоделируем ситуацию. Сидят две подруги в минском кафе, где-нибудь на Немиге.

0: Это зеленый свет для тотального контроля цифрового пространства.
1: То есть мы говорим про личные переписки в мессенджерах. Допустим, я отправляю тебе в Телеграме мем. Мем про то, как классно спать в выходные до обеда, потому что дома не кричат младенцы. Это тоже подпадает под статью?
0: Абсолютно. И мы прекрасно видим по последним годам, как в Беларуси работает экспертиза. Силовикам вообще не составит труда изъять телефон, найти этот мем и назначить так называемую лингвистическую экспертизу.
1: Которая, конечно же, услужливо все подтвердит.
0: Естественно. Она постановит, да, данный мем формирует привлекательность бездетного образа жизни. Все. Ты пошутила про сон до обеда, и ты уже правонарушитель. И бремя доказательства того, что ты просто устала, а не ведешь подрывную деятельность против демографии, ложится на тебя.
1: Слушай, ну если закон настолько размыт, это значит, что виновным можно сделать буквально любого человека на улице. А когда виновным может стать каждый, это превращается во что? В отличный инструмент пополнения казны.
0: В точку.
1: Давай перейдем к прейскуранту на мысли. Сколько конкретно в Белоруссии сегодня стоит не хотеть детей?
0: Ну, смотри, для физического лица штраф составляет до 20 базовых величин. На сегодняшний день это около 900 белорусских рублей.
1: Стоп, вот тут остановись и объясни тем, кто не сталкивается с юридическими терминами каждый день. Что такое эта базовая величина? Это ведь не какая-то фиксированная сумма, которую один раз прописали и забыли.
0: Верно, не фиксированная. Базовая величина – это такой универсальный экономический показатель. Белорусские власти его регулярно повышают, это, знаешь, такой ползунок.
1: Удобно устроились.
0: Да, государство может в любой момент увеличить размер базовой величины, и штраф автоматически вырастет. Но, слушай, и 900 рублей сегодня – это огромные деньги для обычного человека.
1: Угу.
0: А если проверяющий вдруг решит, что твою крамольную мысль, ну, например, комментарий в соцсети, мог увидеть несовершеннолетний, то наказание взлетает вплоть до административного ареста.
1: То есть реальные сутки в изоляторе?
0: Да, реальные сутки. За слова. А для юридических лиц штрафы вообще доходят до 6750 рублей.
1: Господи, я пытаюсь найти в этом хоть каплю логики и просто терплю поражение. То есть, чтобы заставить людей заводить детей, а дети требуют гигантских финансовых затрат, государство просто забирает у них деньги.
0: Блестящая логика, правда?
1: Ха, давай посмотрим на реальность. Средняя зарплата, которую рисуют в официальных отчетах, где-то 1800 и 2100 рублей. Но мы же знаем, что медианная зарплата намного ниже.
0: Конечно.
1: Для многих жителей Беларуси 900 рублей – это половина месячного заработка. Половина. И как изъятие этих денег должно стимулировать рождаемость? Типа, ага, у тебя нет денег на ребенка, вот тебе штраф, чтобы у тебя не было денег даже на еду.
0: Никак оно не стимулирует. И этот штраф выглядит еще более циничным, если мы посмотрим на макроэкономику. Давай возьмем такой показатель, как индекс-дефлятор ВВП, который вырос на 12,5%.
1: Так, стоп. Индекс-дефлятор ВВП – это звучит как скучная тема для лекции на экономфаке. Давай переведем это на человеческий. Объясни мне это на примере похода в обычный продуктовый магазин. Что это значит для жителей?
0: Хорошо, если объяснять максимально просто, индекс-дефлятор показывает, как изменились цены на все товары и услуги в реальности, а не на чиновничьей бумаге.
1: Так.
0: Если бюрократы говорят, что инфляция маленькая и зарплаты выросли на 5%, но индекс-дефлятор при этом почти 13%, это значит, что реальная покупательная способность твоей зарплаты просто рухнула.
1: Ага, то есть цены растут быстрее доходов.
0: Именно. Цены на зимнюю обувь, коммуналку, базовую корзину продуктов растут гораздо быстрее. А ипотека в Минске для молодой семьи – это вообще какая-то математическая фантастика. Квадратный метр стоит столько, что без помощи богатых родственников купить жилье просто невозможно.
1: И вот на фоне этой мрачной реальности, вместо того, чтобы строить доступные детские сады, какое-то социальное жилье или поднимать зарплаты врачам...
0: Которые, кстати, сейчас массово бегут из профессии.
1: Да, массово увольняются из поликлиник из-за нищеты и жутких переработок. И вместо решения этих проблем бюрократы в высоких кабинетах решают, а давайте просто штрафовать людей за их тревогу о будущем.
0: Гениально.
1: Это даже не цинизм, это какая-то экономическая инквизиция. Зачем они вообще так суетятся именно сейчас? Почему именно в 26-м году?
0: Да потому что они в панике. В 24-м году в Беларуси родилось всего 58 938 детей.

0: детей.
1: 115 умерло. То есть естественная убыль населения за один год составила больше 56 тысяч человек.
0: Да, 56 тысяч минус.
1: Антирекорд с 1945 года, со времен послевоенной разрухи. Но, слушай, неужели во всем виноваты только те, кто не хочет рожать? Может, власти в чем-то правы, и child-free действительно угрожают популяции?
0: Да это абсолютная подмена понятий. Настоящая причина этой демографической ямы не смешные посты в интернете, а реальное великое бегство населения из страны.
1: Утечка мозгов и людей.
0: Люди, это же не пенсионеры уехали. Это айтишники, инженеры, врачи, студенты. Люди в возрасте от 25 до 40 лет.
1: Тот самый репродуктивный двигатель нации.
0: Да. Они должны были рожать детей в Белоруссии, строить там будущее, но они собрали чемоданы и уехали в Польшу, Литву, Грузию, Германию.
1: Слушай, это прекрасная иллюстрация. Знаешь, это как если бы руководство колхоза сначала сожгло все свои поля, посадило лучших трактористов в карцер, а потом выписало гигантский штраф агроному за то, что он вслух констатировал: «Извините, но пшеница здесь больше не растет».
0: Идеальное сравнение.
1: Они сами уничтожили условия для жизни, а теперь наказывают тех, кто просто озвучивает этот факт. Но почему уезжают те, кто должен рожать? Давай поговорим о механике страха.
0: Механика страха здесь – это ключевой фактор, который авторы закона полностью игнорируют. Люди просто не заводят детей в условиях перманентной опасности. Это же базовая биология и психология. Прямо сейчас более 1113 человек находятся за решеткой по чисто политическим мотивам. Мы видим, как за полтора года силовики провели 51 облаву на клубы и общественные пространства.
1: Я читала, что постоянный хронический стресс буквально блокирует репродуктивную функцию.
0: Да, кортизол.
1: Именно. Когда человек не знает, что с ним будет завтра, когда он боится каждого стука в дверь или проверки телефона на улице, его организм вырабатывает кортизол. Этот гормон стресса кричит мозгу: «Мы в опасности, сейчас вообще не время размножаться».
0: Да, тело отказывается рожать в казарме.
1: То есть государство своей жестокостью физиологически отбивает у людей способность и желание планировать семью. А потом они же за это и штрафуют. Но знаешь, этот новый закон о бездетности, он ведь не только бьет по кошелькам, он запускает очень темные процессы внутри самого оставшегося общества.
0: Совершенно точное наблюдение. Этот закон – это настоящая государственная лицензия на травлю.
1: Угу.
0: Специалисты уже бьют тревогу. Например, психиатр Елена Рудая открыто предупреждает, что такая норма легализует насилие в отношении тех, кто отличается.
1: Дает отмашку.
0: Да, государство дает агрессивным элементам общества четкий сигнал: те, кто не хочет рожать, это враги, они вне закона, их можно безнаказанно унижать, на них можно доносить, их можно травить на работе и в семье.
1: А вот тут я хочу копнуть еще глубже. Давай поговорим о тех, кого этот закон делает абсолютно беззащитными. Как быть женщинам, которые пережили насилие? Женщинам с тяжелейшими психологическими травмами, которые просто панически боятся мужчины и физической близости?
0: Это страшный вопрос.
1: Раньше они могли просто попытаться выстроить свою тихую жизнь, замять эту боль, ну, обратиться к психологу, если были деньги. А что теперь?
0: А теперь государство приставляет к их голове метафорический пистолет и говорит: либо ты рожаешь, преодолевая свой ужас, либо ты молчишь в страхе перед арестом.
1: Да.
0: Если такая женщина придет в какую-нибудь группу поддержки или напишет на форуме, что из-за своей травмы она выбирает жизнь без детей, ее могут привлечь за формирование привлекательности бездетности. Государство полностью отказывает ей в эмпатии. У чиновников остался только один инструмент – угроза дубинкой.
1: И знаешь, в этом есть какое-то запредельное гендерное лицемерие.
0: О, да?
1: Если министерские чинуши так сильно пекутся о демографии и сохранении населения, почему они смотрят только на женщин? Давай взглянем на мужскую часть населения. Средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси всего 69 лет.
0: Ужасная цифра.
1: Это на 10 лет меньше, чем у женщин. Мужчины умирают от чудовищного стресса, инфарктов, алкоголизма, от того, что нормальная кардиология в регионах просто недоступна.
0: Но мы почему-то не видим ни одного экстренного совещания по спасению мужского населения, верно?
2: Никаких законов о защите мужчин от ранней смертности.
1: Ни одного. Почему?
2: Да потому что верхушку не волнуют люди как таковые. Их волнуют женщины исключительно в роли бесправных покорных инкубаторов. Инкубаторов, которые должны выполнить спущенный сверху план по поставке новых граждан. А тем временем реальная страна, живые люди, продолжают ускользать сквозь пальцы, уезжая туда, где их не будут штрафовать за их собственные мысли.
1: На сегодня все. Мы увидели, как за декорациями защиты традиции верхушка строит казарму, где даже право на собственные мысли становится преступлением. Пока чиновники рапортуют о спасении нации, сама нация продолжает разбегаться от такой заботы. Помните, что право решать, как жить, это база, которую вас пытаются отобрать. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино, закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новое казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имели доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
4: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну, вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Но это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
3: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в 5 раз больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
5: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
3: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
6: 2.
8: До.
6: 3.
8: Тин.
6: 4.
8: Чар.
6: 5.
8: Пач.
6: 6.
8: Че.
6: 7.
8: Сат.
6: 8.
8: Ат.
6: 9.
8: Но.
6: 10.
8: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
10: Минус 1 000 000 белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
11: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя 1 000 000 уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
10: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
12: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
10: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот в Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
12: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
10: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
13: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
10: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
14: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
10: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
15: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
10: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
11: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
18: потепление
11: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
19: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
10: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей, европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
20: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
10: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами-камикадзе, летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
23: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в, как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиады процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
1: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
2: Офигеть.
1: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
4: Сколько квартир пострадало, парни? Вот это? Вот сюда прилетел?
1: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
24: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО, я не знаю.
1: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
25: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
1: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
26: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной Федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
10: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
26: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
10: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Гереметин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
5: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
3: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с своим коматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
7: Вот решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
8: Ты понял?
7: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
3: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация в войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
6: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
3: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость, и удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
8: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там Вагнера.
9: Я очень просто это задать.
8: Где сыны Соловьева?
3: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
14: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
13: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
14: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
13: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
14: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
13: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
14: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет».
13: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
11: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
15: Надо как по фильму.
11: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
15: Да, образцовый.
11: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
15: Это деньги надо, да.
11: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. Майские без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Даздемко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
16: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься хернёй и дайте людям нормально жить.
3: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
5: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
3: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
0: «Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?»
3: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
3: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
17: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-спортивную технику для выполнения задач по предназначению.
18: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
18: Синий.
19: Нила.
18: Коричневый.
19: Бура.
18: Зеленый.
19: Сабз.
18: Оранжевый.
19: Наранджи.
18: Фиолетовый.
19: Джамуни.
18: Красный.
19: Сурх.
18: Белый.
19: Сафед.
18: Желтый.
19: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Это подкаст «Между строк». И, слушай, сегодня мы погружаемся в тему, с которой я хочу начать прямо, ну, с очень жесткой цифры. Цифры, которая лично у меня просто в голове не укладывается.
23: Давай, что там за статистика?
20: Каждый божий день в белорусских школах от 45 до 70% всей приготовленной еды отправляется прямиком в мусорное ведро.
23: То есть это буквально миллионы рублей из государственного бюджета, которые физически выбрасываются на свалку?
20: С одной стороны, у нас чиновники, которые с красивыми лицами рассказывают про успешную реформу школьного питания, а с другой открываешь ТикТок и видишь ролики, где школьники показывают слипшиеся макароны, какие-то синие котлеты и даже окурки в супе. Это же просто жесть.
23: За всем этим мусором в тарелках скрывается глубочайший системный кризис, который, ну, бьет и по экономике, и по здоровью целого поколения.
20: Угу. Слушай, я тут собрала огромный массив данных. Я смотрела старые и новые санитарные нормы, бюджетные сметы, результаты проверок госконтроля. И вот чтобы понять, почему половина еды летит в мусор, нам надо посмотреть на то, как вообще государственная машина проектирует это меню.
23: И для кого она его проектирует, что немаловажно.
20: Да, на бумаге это все вроде логично, вот они ввели... Три возрастные группы – младшие классы, средние и старшие. Ну, типа, понятно же, что первокласснику и 16-летнему парню нужны разные калории.
23: Логично, да. Только это логично исключительно в красивых презентациях для начальства. Если мы посмотрим, как это реализуется на местах, то вся эта дифференциация – это просто фикция. Чистой воды.
20: То есть они не меняют рацион?
23: Вообще не меняют. Никто на школьной кухне не сидит и не высчитывает тонкий баланс белков, жиров и углеводов для разных возрастов. Повара, по факту, просто берут ту же самую гречку с той же самой дешевой котлетой и тупо накидывают подростку 300 грамм вместо 200 грамм для семилетки. Вот и вся адаптация.
20: Ну подожди, система же опирается на какие-то там медицинские нормы, санпины эти.
23: Опираются, да. Но тут всплывает еще один, ну, просто фундаментальный парадокс. Эти самые санпины, на которых весь колораж держится, они же фактически родом из 80-х годов прошлого века.
20: Да ладно, до сих пор.
23: Ну, их там косметически обновляли, конечно, но базовая логика осталась прежней.
20: Слушай,

0: кухонные столовые просто задыхаются от их нехватки. Средний возраст кухонного работника сейчас 52 года. Текучка кадров достигает 30%. И это абсолютно предсказуемо.
1: Ну да, с их-то зарплатами я видела цифры. Это 900, максимум 1100 рублей за адский физический труд у горячей плиты.
0: Именно. И государству, и администрациям школ банально выгодно делать это универсальное комплексное меню. Потому что готовить два разных меню, адаптированных под время суток, просто некому физически.
1: Так, хорошо. Но если ребенок видит в тарелке какую-то несъедобную жирную субстанцию в 8 утра, он же к ней даже не притронется? Он что, остается голодным на полдня?
0: Физиологически он не голодает, потому что он добивает желудок пустыми калориями. Он отказывается от школьной каши, идет в буфет и покупает пачку чипсов.
1: Или какую-нибудь сладкую газировку.
0: Да. И в итоге он катастрофически недополучает белок, клетчатку, нормальные витамины, но при этом жестко перебирает сахара. Мы уже сейчас видим по статистике, что около 40% подростков в Беларуси имеют проблемы с весом.
1: Либо ожирение, либо откровенный дефицит массы.
0: Да-да. И если мы посмотрим на будущий уровень, ну, через пару лет, если ничего не менять, эта формальность для галочки спровоцирует просто массовые расстройства пищевого поведения у молодежи. Школа буквально легализует замещение нормальной еды мусорными снеками.
1: Картина, прямо скажем, безрадостная, и я вот по документам прослеживаю, как система пытается выкрутиться из этого кадрового коллапса. Раз поваров нет, государственная машина идет по пути наименьшего сопротивления.
0: Заморозка.
1: Да. Они заменяют готовку банальным разогреванием полуфабрикатов. Все эти наггетсы, пельмени магазинные, рыбные палочки. Причем чиновники в интервью так гордо подают это, как, знаешь, прогрессивный технологичный шаг.
0: Технологичный шаг, как же?
1: Ну вот, я хочу побыть адвокатом дьявола сейчас. Слушай, ну если готовить некому, разве это не лучший выход? Дети же любят наггетсы. Они получают горячую еду, и отходов должно стать меньше. В чем подвох?
2: Подвох в том, что это очень опасная иллюзия. Да, дети любят наггетсы из фастфуда. Но дьявол кроется в том, как именно эти полуфабрикаты закупаются государством.
1: Через тендеры.
2: Да. Существует система тендеров, которая работает по принципу обратного аукциона. То есть выигрывает не тот, кто предлагает качественный продукт, а тот мясокомбинат, который умудряется найти самый дешевый способ слепить нечто, что юридически еще имеет право называться котлетой.
1: Банальная оптимизация бюджета. Закупать самую дешевую еду по тендеру – это же, ну, как покупать самые дешевые китайские детали для машины и надеяться, что она поедет как спорткар.
2: Это экономит бюджету процентов 15-20. Школа экономит на оборудовании, на электроэнергии, а главное – на зарплатах квалифицированных поваров.
1: Ну да, чтобы засунуть замороженный наггетс в духовку, кулинарный диплом не нужен. Любой человек справится.
2: Но давай заглянем внутрь этой дешевой тендерной котлеты. Вот там начинается самое интересное.
1: Я сильно подозреваю, что мясо там минимум. Что там с составом?
2: Мясо там формально присутствует. Но качество этого сырья и пропорции добавок просто ужасают. Смотри, в нормальной домашней котлете содержание жира, ну, 15, максимум 20%.
1: Логично.
0: А в этих школьных полуфабрикатах часто превышает 30%. То есть под видом вот этой заботы ребенок получает солено-жировую бомбу со специфическим таким запахом окисленного жира после разогрева.
1: Так, ну, избыток жира и соли – это прямой путь к проблемам с сосудами, это понятно. Но это же еще не откровенный яд.
0: А вот тут мы переходим на системный уровень. Я анализировал результаты проверок госконтроля за 2025 год. Знаешь, что они нашли в 68% проверенных школьных полуфабрикатов? Превышение нормы фосфатов в 1,5-2 раза.
1: Фосфаты? Стоп. Подожди, а фосфаты там зачем в таких количествах?
0: Они круто удерживают влагу внутри продукта. То есть вес увеличивается, а себестоимость падает.
1: А, то есть продукт сохраняет идеальный товарный вид для проверок?
0: Именно. Но проблема в том, как эти химические соединения работают уже внутри человека. Когда избыток фосфатов попадает в желудочно-кишечный тракт подростка, они вступают в реакцию с кальцием. Они буквально связывают кальций.
1: Да, образуются нерастворимые соединения.
0: Кальций просто физически не может всосаться в кровь. Он блокируется и выводится из организма впустую.
1: Жесть. А организму подростка кальций – это жизненно необходим для формирования скелета.
0: Вот. Эта передозировка фосфатов систематически обкрадывает детские кости. Если посмотреть в будущее, через пару лет мы получим целое поколение с хрупким скелетом и кучей хронических болячек.
1: И это ляжет колоссально.

0: реальным бременем на ту же самую государственную систему здравоохранения.
1: Абсолютно. То есть сегодня чиновник радостно отчитывается, что сэкономил 20% на тендере и поварах, а завтра государство потратит в 100 раз больше на лечение этих самых детей.
0: Это просто катастрофа. И знаешь, вся эта мнимая экономия и халатность, они же не могут вечно оставаться только внутри школьных стен. Это неизбежно прорывается наружу через те же соцсети, и вскрывается уже не просто невкусная еда, а настоящая криминальная антисанитария.
1: Да, те самые ролики из ТикТок.
0: Да, вспомни этот дикий случай в феврале 25-го года. 47-я школа в Минске. Семиклассница снимает видео, как в ее супе плавают окурок. Видео собирает 2,5 миллиона просмотров.
1: Это верхушка айсберга.
0: И самое показательное – это реакция системы. Вместо того, чтобы перевернуть кухню вверх дном, школа пытается замять скандал и заставить девочку извиняться на камеру.
1: Ну так школа боится не того, что детей кормят мусором, а того, что этот мусор стал достоянием общественности. Но за этими попытками все скрыть лежат пугающие официальные цифры. Вот тот же комитет госконтроля проверил 1247 школ. Угадай, в каком проценте они нашли нарушения?
0: Ну, зная контекст, процентов 60.
1: 83%?
0: 83%. Слушай, я вот тут не понимаю одной вещи. Я читала детали этих проверок. Там сплошь и рядом находят недовес порций. Ну, типа ребенку в тарелку кладут 70 грамм мяса вместо положенных 100.
1: Угу. Стандартная практика.
0: Но если это происходит в 83% школ, это же не может быть случайной ошибкой какого-то уставшего повара, у которого рука дрогнула. Это организованная теневая экономика. Куда уходят эти 30 грамм разницы?
1: Они уходят во вполне конкретные карманы. И ты абсолютно права, это отлаженная годами теневая система. Воровство на кухнях приобрело просто промышленные масштабы.
0: Есть конкретные примеры?
1: Да полно. Например, 28-я школа в Гомеле. Там работники кухни за 3 месяца умудрились вынести 140 килограммов мяса. Написали, что на семейные нужды. И это только то, что удалось доказать.
0: Обалдеть. То есть на личном уровне ребенок либо не доедает, своими калориями оплачивая украденные продукты, либо вообще подвергается опасности.
1: Смертельной опасности, я бы сказал.
0: Подожди, ну как они тогда проходят плановые проверки? Санстанция же ходит регулярно.
1: О, для проверок существует отдельный, просто ювелирный механизм. Система умеет мобилизоваться ради показухи. О визите проверяющих всегда знают заранее.
0: И готовятся?
1: Конечно. К этому дню мясо внезапно не воруют, из каких-то тайных закромов достают нормальные продукты и готовят элитный такой, знаешь, парадный обед.
0: А, то есть комиссия ест нормальную еду, ставит галочку, что все супер, и уезжает.
1: Да. А на следующий день дети снова получают резиновую размазню и недовес. И на будущем уровне, если не ввести реальные внезапные проверки и не обновить технику, школы просто превратятся в очаги эпидемий. А доверие к государственным институтам у родителей опустится ниже нуля.
0: Слушай, воровство и сломанные холодильники – это страшно. Но когда я сопоставила цифры по бюджетам, меня зацепило кое-что еще. Весь этот финансовый дефицит и бюрократический цинизм, он же проводит очень жесткую социальную границу прямо в школьной столовой. Он буквально делит детей на сорта.
1: Социальная сегрегация – это, наверное, самая стыдная часть всей этой истории. Давай просто математику посмотрим.
0: Давай.
1: За последний год из-за инфляции мясо для школ подорожало на 35%. Овощи вообще на 40%. А государственный бюджет, который выделяют на питание, чиновники проиндексировали всего на 12%.
0: То есть образовалась огромная дыра.
1: Дыра примерно в 1 рубль 40 копеек с каждой порции.
0: И чтобы как-то вписаться в смету, система начинает делить детей. Смотри, есть бюджет на льготника. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей. Государство выделяет на него где-то 2 рубля 80 копеек.
1: Так.
0: А платники?
1: А родители школьника-платника отдают из своего кармана 3,5, а то и 4 рубля.
0: И как администрация выкручивается, чтобы накормить льготника на эти копеньки?
1: Очень просто. Они закупают для них самые дешевые крупы, какие-то третьесортные. Вместо сливочного масла кладут дешевый маргарин или спред. Качество еды падает на самое дно.
0: И ладно бы это касалось только скрытого качества продуктов, но система же намеренно унижает этих детей визуально. Я читала кучу жалоб от родителей. Льготников рассаживают за отдельные столы. Им выдают порции, которые даже внешне отличаются от порций платников.
1: Да, это видно невооруженным глазом.
0: Слушай, это же как, вот мы летим в самолете. Есть эконом-класс, есть премиум. И администрация специально заставляет пассажиров эконома проходить через салон премиума, чтобы они смотрели на нормальную еду и чувствовали себя, ну, максимально ущербными. Это же прямой путь к психологическим травмам для ребенка.
1: Абсолютно. Дети жестоки, они эти статусные маркеры считывают моментально. Дети-льготники начинают жутко стесняться своего положения. Доходят до того, что они вообще отказываются ходить в столовую, чтобы над ними не смеялись.
0: А ведь для ребенка из неблагополучной семьи этот школьный обед мог быть единственным нормальным куском мяса за весь день.
1: Вот именно. И это просто трагедия.
0: Я отказываюсь верить, что нет нормальных решений. Неужели нигде не пробовали внедрить какие-то альтернативы?
1: В том-то и весь цинизм, что альтернативы есть. Они отлично работают, но бюрократы их умышленно игнорируют. Смотри, 23-й год, Минск. Провели простейший эксперимент. Детям дали выбор из двух блюд. Не впихивали одну кашу на всех, а позволили выбирать.
0: И что сработало?
1: Количество отходов моментально снизилось на 40%. Дети стали есть то, что выбрали сами.
0: Обалдеть. То есть дали право выбора, и половина проблемы решена. А что делать с качеством еды? Как уйти от этих замороженных наггетсов?
1: Тоже есть блестящий пример. 12-я школа в Гомеле. Там родители и администрации сели считать. И выяснили, если доплатить всего 10 копеек с каждой порции, то можно отказаться от тендерного мусора и закупать нормальное свежее мясо у местных фермеров.
0: Подожди. Разница между резиновой заморозкой и свежим мясом всего 10 копеек.
1: Представь себе, в масштабах школьной столовой, где сотни порций в день, эта микроскопическая доплата позволяет перешагнуть тендерный порог и покупать нормальную еду. Родители согласились, и посещаемость столовой взлетела с 60 до 85%.
0: Так если это так круто работает, почему этот опыт не масштабирует на всю страну? Зачем они продолжают кормить мусорные ведра?
1: Потому что государственному аппарату не нужна гибкость. Им нужны жесткие одинаковые регламенты, чтобы проще было отчеты писать. Система выбора – это сложно для бумажек. Софинансирование – это надо нормативные акты менять.
0: А бюрократам проще спустить директиву сверху.
1: Да. И если мы не дадим школам финансовую автономию, столовые окончательно станут местом стигматизации, где давятся бесплатным маргарином только те, кому деваться некуда, а остальные просто уйдут в буфет за чипсами.
0: Давай, наверное, подводить черту под всем этим. Если собрать все факты, которые мы сегодня обсудили, вывод напрашивается очень жесткий. Эта так называемая реформа питания провалилась, потому что она решает проблемы отчетов, а не детей.
1: 100%.
0: Нельзя накормить современного человека по нормативам 80-х годов, закупая самый дешевый тендерный шлак и скрывая за полуфабрикатами то, что на кухне некому работать.
1: И пока государственная система смотрит на ребенка просто как на такого, знаешь, потребителя калорий, а не как на личность с правом выбора, миллионы рублей так и будут лететь в мусорку каждый день, а подростки будут выращивать себе язвы и комплексы неполноценности. Тут никакие технические правки меню не помогут. Нужно полностью менять отношение системы к человеку.
0: Согласна. На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами сегодня и погрузились в эту непростую тему.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура.
4: Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
8: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
7: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
8: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
7: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
9: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
7: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
10: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
7: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
11: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
7: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
11: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
7: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
11: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
7: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
13: Тольяттинское городское кладбище. На микрорайон.
12: Свердловской области в городе Краснотуринске. В этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
14: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
12: Краснодарском крае на Петровском кладбище. Из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
15: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
12: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
17: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
19: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько.
18: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
20: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
18: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
20: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
18: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
1: Вторник.
21: Мангал.
1: Среда.
21: Будх.
1: Четверг.
21: Джумират.
1: Пятница.
21: Джума.
1: Суббота.
21: Хафта.
1: Воскресенье.
21: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
16: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
22: No, but...
23: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
6: Новости регионов на радиосигнал.
18: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродинщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины. Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах: в Свислочском, Берестовицком и Волковыском полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
18: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
0: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
18: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
2: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
18: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецопераций. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
4: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
22: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да, я правильно понял, что мы увязли?
22: Да.
4: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
4: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотятся как минимум 10 дронов, говорит военный.
26: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
4: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
7: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводятся через определенное время. Видимо, ну, не соблюли.